дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

Засыпательно. Засыпательно.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

дети спят.

Трогательно. Увлекательно. Засыпательно.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Все девчонки и мальчишки обожают слушать книжки. И, конечно, каждый знает, кто им книжки те читает. Назови-ка его.
1: Доброе утро! Пора просыпаться!
2: В эфире Детское радио! Детское радио!
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно! Детское радио! Новости.
3: Здравствуйте, в студии Юлиана Бондаренко. В этом выпуске модные пингвины, теплая одежда для телят, необычные кроссовки. В зоопарке чилийского города Сантьяго для пингвинов сшили особые красные жилеты. Эта одежда помогает лечить раненых птиц. В ткань добавили медь и цинк. Эти вещества убивают микробов и помогают ранкам быстрее затягиваться. Раньше такие костюмы носили собаки и кошки, а теперь их начали делать и для птиц. Пингвинам в них удобно и совсем не жарко. Ветеринары заметили, что кожа у птиц стала быстрее приходить в норму. Иногда улучшение видно уже на следующий день. Конечно, красные жилеты смотрятся не так элегантно, как черные.

0: красные фреки пингвинов. Но зато они приносят огромную пользу. Специальные жилеты начали носить и телята в Белоруссии. Прошлая зима выдалась очень морозной. Молодые бычки и коровы мерзли, поэтому фермеры решили их утеплить к холодам. На местной фабрике начали шить особые попоны, то есть накидки. Сверху у них водонепроницаемая ткань, а снизу мягкая хлопковая, чтобы телятам было удобно и нигде не натирало. А еще попона застегивается на ремни, чтобы случайно не упала с маленького хозяина. Теперь телята будут ходить в теплых курточках и не бояться морозов. Многие люди уже тоже начали носить теплые курточки. И пока одни утепляются, другие мечтают о новых кроссовках, которые придумали ученые. В них нет ни шнурков, ни липучек. Кроссовки можно надеть без рук. Просто сунул ногу и пошел. Выглядит эта обувь как обычная, но есть секрет. Материал мягко обхватывает ногу, а задник сам возвращается на место. Можно надевать и снимать хоть 100 раз в день, и кроссовки не потеряют форму. Подошва упругая и смягчает шаги, поэтому в них удобно ходить и бегать весь день. По асфальту, по парку или даже по неровной дороге. Супер изобретение! На этом прощаюсь. Юлиана Бондаренко, служба информации детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем телеграм-канале.
1: Много песен на детском радио.

Привет, дружок! Я доктор Добряков. Много лет я изучаю животных и растения, а теперь вот рассказываю тебе о них всякие интересные истории. Древние русские витязи, как ты знаешь, отправляясь в опасную дорогу, вешали на шею льняной мешочек, куда зашивали кусочек корня «одолень травы» и читали нехитрый заговор. «Одолень трава, одолей ты мне горы высокие, долы низкие, озера синие, берега крутые, леса дремучие, одолей ты злых людей, лихо бы на нас не думали, дурно бы нам не делали», ну и так далее, и так далее. Я, честно говоря, уже и слов-то всех не помню. А знаешь ли ты, дружок, вот какое растение называли на Руси «одолень травой»? Белую.

0: кувшинку. Ты наверняка называл ее, как многие другие, водяной лилией, а это совсем неверно. Никакого отношения к семейству лилейных эти прекрасные белоснежные цветы не имеют. Правильно называть белую кувшинку нимфеей, а желтую – кубышкой. Они хотя и родственницы, но принадлежат к различным семействам. Но, увы, обе они варварски уничтожаются людьми. Если ты увидишь, как кто-то полез или поплыл за красивым цветком, неважно, белым или желтым, объясни ему, что вся эта красота быстро пропадет. И не стоит она ни в букете, ни в вазе с водой. Так что, ну пусть уж растет в живой природе. Пусть радует всех вокруг. А теперь давай-ка разберемся в страшной путанице. Тебе не раз приходилось слышать и читать про родственника наших кувшинок и кубышек, удивительное растение, священное у многих народов – лотос. Лотосу поклонялись древние индийцы, вьетнамцы, китайцы, но только не египтяне. Как так? А вот так. Знаменитый священный лотос древнего Египта, которому поклонялись и который обожествляли, не лотос, а тоже кувшинка, только очень крупная и эффектная. Правильно, она называется нимфея лотос. На русский язык такое название можно перевести как кувшинка лотосовидная. А настоящие лотосы, они принадлежат совсем к другому ботаническому роду. Они растут в Америке и в Юго-Восточной Азии. В Америке лотос желтый, а в Индии, Китае и на юге Японии лотос орехоносный. Есть лотосы и в России. На Дальнем Востоке – лотос Комарова, а в дельте Волги – лотос Каспийский. Правда, какой из них, к какому семейству, виду, подвиду относится, ботаники до сих пор спорят. А еще ученые ломают голову, пытаясь понять, как это растение попало из далекой Юго-Восточной Азии к нам, в Астраханский край, на нашу Волгу. Сначала думали, что его занесли татаро-монгольские орды во время нашествия на Русь. Ну, ведь наверняка они могли везти с собой съедобные семена. А потом решили, верно, лотос принесли буддийские монахи, что шли в калмыцкие степи из Монголии и Китая. А последнее время все больше мнений склоняется в пользу перелетных птиц. Ведь они могут доставить семена в своих желудках по воздуху. У настоящего лотоса очень вкусные орешки-плоды, вполне съедобные листья, правда, они содержат яды, надо уметь их готовить, и полезные крахмалистые корневища. Собственно, ради этих толстых, ну так с руку, многометровых корневищ в Китае лотос разводят как сельскохозяйственную культуру. Их, эти корневища, и жарят, и парят, и вялят. Даже вываривают в сахарном сиропе, и получается очень вкусное кушанье. Напоминает, знаешь что, наш мармелад. Даже тычинки цветков лотоса в Китае считаются лакомством. Напоследок, еще об одном недоразумении. Наверняка тебе приходилось слышать о загадочном народе лотофагах. Древние греки рассказывали, что эти люди жили на далеких островах и питались только медвяным лотосом, настолько вкусным, что чужеземцы, отведав его, забывали о всем на свете и навеки оставались лотофагами, даже не вспоминая родину и своих близких. Но вот это совсем не так. Лотос хоть и съедобен, но не так уж и сладок. Скорее всего, речь идет о лотосовом дереве. По-научному – Сизифус лотус из Северной Африки. Вот у него-то действительно медовые плоды величиной, знаешь, с хорошую сливу. Ну, все, вроде совсем разобрались, а теперь пора прощаться, дружок. До новых встреч, до новых историй.
1: Живой уголок.

Русское радио.

0: песен на детском радио.
1: Доброе утро! Все готовы вместе с нами делать утреннюю зарядку? Тогда начинаем движение с ходьбы на месте. Плечи расправлены, подбородок приподнят, руки на поясе. Шагаем! Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Не останавливаемся. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Продолжаем шагать. Поднимаем руки над головой и хлопаем в ладоши. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Молодцы! Опускаем руки. Остановились. Ноги на ширине плеч, руки на поясе. Медленно, но с усилием, напрягая мышцы, наклоняем голову сначала в одну сторону, а потом в другую. Поехали. Голова вперед, назад, вправо, влево. И снова голова идет вперед, назад, в одну сторону и в другую. Отлично! Следующее упражнение. Ноги на ширине плеч, спина прямая, руки на поясе. Машем сначала одной ногой вперед и назад, а затем другой. Начали! Машем одной ногой. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Теперь машем другой ногой. Вперед, назад, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Меняем ногу. Раз, два, три, четыре. Мах. Вперед, назад. Раз, два, три, четыре. Теперь машем другой ногой. Раз, два, три, четыре. Отлично! Следующее упражнение – приседания. Руки на поясе, спина ровная. Садимся, руки вытягиваем перед собой. Стопу не отрываем от пола. И встаем, руки на поясе. Начали! Раз – сели, два – встали. Сели, руки вперед, встали, руки на поясе. Раз, два. Сели, встали. Раз, два. Сели, встали. Раз, два. Сели, встали. Не устали? Тогда еще раз. Сели, встали, сели, встали. Молодцы! Прыжки! Спина прямая, руки на поясе. Прыгаем сначала на двух ногах, а потом поочередно на одной. Прыгаем на двух ногах. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Теперь на одной. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. На другой. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И на двух ногах. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И снова на одной. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И на другой. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Отлично! На этом все. Мы ждем вас каждое утро. Не пропустите.

0: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
1: Сказку слушать. А ты?
2: И я.
1: Включай.
0: Погоди, погоди, это ж только вечером, на ночь.
1: Ладно, ладно, подожду.
0: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
3: Ноль плюс. А знаете ли вы, что...
4: Роботы бывают жидкими.
3: Это и еще много чего интересного слушайте в программе «Ужасно интересно».
5: Все то, что неизвестно.
3: По выходным на детском радио.

0: Ничегошеньки не понимаю. Ничегошеньки не понимаю.
1: С Веснушкой и Кипитошей.
2: В библиотеке было тихо. За столом, освещенным настольной лампой с зеленым абажуром, напротив друг друга сидели двое. Такую знакомую многим особую библиотечную тишину нарушали лишь шелест переворачиваемых страниц да тиканье старинных часов, стоящих справа от входа. Эдакий большой древний шкаф. В стеклянном окошечке дверцы виднелся циферблат с двумя стрелками. Чуть ниже висящие на цепочках гирьки и несколько маленьких колокольчиков. Время от времени часы начинали мелодично звонить, обозначая, что начался очередной час. Дверца этих часов была жутко скрипучая, несмотря на то, что я ее смазывал. Правда, открывал я часы нечасто, раз или два в неделю. Подтянуть гирьки, так они заводились, да поправить стрелки, если часы начинали спешить или отставать. А делали они это регулярно. Отладить механизм вряд ли бы мог даже самый опытный часовой мастер. Почему? Скоро поймете. Итак, за столом, освещенным настольной лампой с зеленым абажуром, напротив друг друга сидели двое моих старинных друзей. Ой, простите,

0: забыл представиться. Я книжный червячок. Я тот, кто знает о книгах, особенно сказочных, все-все на свете. Ведь живу я и работаю в волшебной библиотеке детского радио. А эти двое, что пришли сегодня в мою библиотеку, вам наверняка хорошо знакомы. Рыжеволосая девочка по имени Веснушка и волшебный чайник Кипитоша. Сейчас они увлеченно читают каждый свою книжку.
1: Веснушечка, что ты все время вздыхаешь?
2: Да тут, Кипитоша, история несчастной любви.
3: Какой такой любви?
2: Несчастной любви солдатика к танцовщице.
3: Это ты сказку Ганса Христиана Андерсена «Стойкий оловянный солдатик» читаешь?
2: Да, ее. Вот бы взглянуть на этот дворец из картона. Сквозь маленькие окна увидеть дворцовые покои. Там, где вокруг маленького зеркальца, которое изображает озеро, стоят деревца.
3: А по озеру плавают, любуясь своим отражением, восковые лебеди.
2: Да, и на лебедей я тоже с удовольствием бы взглянула.
3: И я.
2: Но главное, танцовщицу и солдатика встретить. Есть у меня к ним вопросики. Но, увы, это невозможно.
3: Согласен, Веснушечка. Вот так по заказу попасть в сказку даже мне, волшебному чайнику, не по силам.
1: Ой, Веснушечка, но...
2: Что оно, Кипитоша?
1: Книжный червячок.
2: Что книжный червячок?
1: Ну, он же волшебный. А мы находимся в волшебной библиотеке детского радио.
2: Точно! Червячок знает все-все сказки на свете. А значит, может и...
1: Сможет отправить нас в эту сказку. Не сомневаюсь.
0: Нет такой сказки, в которую я не мог бы отправить тех, кто по-настоящему любит их сказки читать. Разумеется, я тут же и появился. Здравствуйте, друзья мои. Слышал, вы хотите отправиться в сказку?
2: Да.
1: Хотим, очень хотим.
0: Нет ничего проще.
2: И как же вы это сделаете, уважаемый червячок?
1: Сим-салабим, там, халай-махала, или по щучьему велению, по нашему хотению?
2: А может, снип-снап-снурры-пурры-базилюрры?
0: Нет, дорогие мои, никаких бамбара-чуфра-лорики-йорики. Есть способ лучше. Держите. Я протянул Кипитоше небольшой ключ. Не золотой, не хрустальный, обычный металлический ключик.
1: Это что, ключ от потайной дверцы в сказке?
0: Этот ключ от дверцы, но она вовсе не потайная, Кипитоша.
2: Мы пройдем через шкаф, как в Нарнии?
0: И не в шкафу, Веснушка, и ведет не в Нарнию, и не от подземелья, и не от дверцы за холстом, на котором нарисован очаг.
1: От чего же этот ключ?
2: От какой дверцы?
0: От дверцы наших библиотечных часов. Идите за мной. Мы подошли к старинным часам, которые, как вы уже знаете, стоят справа от входа в библиотеку.
2: Ой, часы — это и есть портал?
1: И куда тут вставлять ключик? Скважины-то и нет.
0: Я открыл дверцу и потянул гирьки. В том месте циферблата, из которого выходили стрелки, открылось небольшое отверстие.
1: Вижу, это она, замочная скважина.
2: Нам надо вставить в нее ключ и повернуть, и все?
0: Да, надо сделать 3 оборота по часовой стрелке и...
2: И мы попадем в сказку?
1: А что-то говорить, пока поворачиваем ключ, надо?
0: Конечно, надо. Без волшебных слов тут не обойтись. Всего 3 раза ключ повернуть, и сбудется ваше желание. Сказку немедля откроется путь. Лишь громко скажите ее название. Кипитоша тут же вставил ключ в замочную скважину.
1: 1, 2, 3. Веснушка, говори.
2: Стойкий оловянный солдатик.
0: И только Веснушка произнесла название сказки, как стрелки начали вращаться в обратную сторону. Циферблат, гирьки, колокольчики, библиотека. Все вокруг стало медленно исчезать.

0: Леша, где мы? И что это за белое облако вокруг нас?
1: Не знаю, Веснушка. Похоже на какой-то густой туман. Только он не мокрый.
0: То, что мы в сказке, я уже поняла. Только интересно, а как мы вернемся назад?
1: Ой, а мы и не спросили червячка.
2: Чтобы вернуться домой, способ есть простой. Лишь знающий сказки ответ получит, куда ему нужно вставить ключик. Повернуть надо 3 раза всего, чтобы успеть до удара 12-го.
0: А если не успеем, что тогда?
2: В сказке останетесь навсегда.
0: Не хочу остаться в сказке навсегда.
1: И я тоже. Но, думаю, мы найдем выход.
2: Веснушка и Кипитоша оказались в большой комнате. Старое кресло, шкаф, стол у окна. На столе стоял подсвечник, в котором, потрескивая, горела свеча. Струйки плавящегося воска медленно стекали по ее бокам.
1: Веснушка, ты это видишь?
0: Да, Кипитоша, это та самая комната. Коробка с солдатиками, табакерка со злым троллем и они.
1: Солдатик и танцовщица.
0: Ой, вот смотрю на них и вспоминаю их трогательную историю. Ах, оловянные солдатики! Это закричал, хлопая в ладоши, маленький мальчик, которому подарили оловянных солдатиков в день его рождения. И он сейчас же принялся расставлять их на столе. Все солдатики были совершенно одинаковы, кроме одного, который был с одной ногой.
1: Я знаю, что все мальчишки мечтают об оловянных солдатиках. И так бывает, что какой-то один солдатик, видимо, его отливали последним, и олова немножко не хватило, оказывался вот таким.
0: И становился самым любимым.
2: Недалеко от солдатика, на столе у самых ворот картонного дворца, на берегу маленького зеркальца озера, по которому плавали длинношеи восковые лебеди, стояла танцовщица.
0: Все как в сказке, Кипитоша.
1: Так мы и есть в сказке.
0: Да-да-да-да, смотри! Танцовщица вырезана из бумаги и одета в юбочку из тончайшего батиста. Через плечо у нее узенькая голубая ленточка в виде шарфа. А на груди сверкает розетка величиною с лицо самой барышни.
1: Помнится, ты хотела их о чем-то спросить?
0: Конечно, хотела и спрошу. За мной.
2: Друзья подошли к столу.
3: Препрасион, батман тандю, раз и два, и три, и четыре. Поворот батман жете, раз и два, и три, и четыре. Поворот, а теперь гран-плие и поклон.
0: Милая танцовщица, как грациозно вы двигаетесь. И как уверенно стоите на одной ножке.
3: О, это моя любимая поза, арабеск. Хотите, я вас научу? Нужно встать на одну ножку, подняться на пальцы, руки вытянуть вперед и вверх. А вторую ножку поднять назад и представить себе, что вот-вот взлетишь высоко-высоко, в самое небо. Вот так.
0: Как вы думаете, а у меня получится?
1: Получится. Ты пробуй, пробуй. Прежде чем спрашивать о чем-то, надо расположить собеседника к себе. Это же азы переговоров. Называется установление контакта.
3: Пробуйте, пробуйте.
0: Ой, ой, ой, что-то у меня не очень получается. Наверное, этому надо долго учиться.
3: Не огорчайтесь, милая барышня. У великой балерины Марии Тальоне тоже не все сразу получалось. Говорят, в детстве она не обладала ни балетной фигурой, ни внешностью, но теперь... Ах, как она восхитительна! Я не раз бывала на ее спектаклях. Кстати, моя воздушная юбочка сделана по ее образцу из батиста.
0: Вот-вот об этом я вас и хотела спросить. Что такое батист?
3: О, все очень просто. Батист – это такая

0: мягким благородным блеском. В Европе она появилась очень давно, кажется, еще в 13 веке. Завезли ее из Индии, где ткали вручную из хлопка. Что такое хлопок, я точно не знаю.
1: Я знаю. Семена растения под названием хлопчатник покрыты такими белыми волокнами, внешне похожими на ватный шарик. Вот из этих волокон и делают ткань хлопок.
0: Материя из хлопка стоила очень дорого. Только самые богатые люди могли себе позволить сшить из нее бальные платья, платки или рубашки. И секрет ее создания держался в строгой тайне. Но ткач Жан-Батист, который жил во Фландрии в городе Камбре...
1: Это город во Франции.
0: Верно. Так вот, ткач Жан-Батист разгадал секреты создания этой ткани и научился делать ее из особых сортов льна. Поэтому ткань получила свое название в его честь – Батист. Кстати, у Батиста есть и второе название – Кембрик. Оно дано по названию города Камбре, где жил этот мастер. Но, прошу прощения, мне надо репетировать. Нельзя прерывать занятия.
2: И танцовщица сперва закружилась, потом стала наклоняться то вправо, то влево, изящно поднимая и опуская тонкие руки.
0: Ор де бран, гран батман жете, поклон и мой коронный арабеск. Браво, браво, браво!
1: Брависсимо!
0: Мерси, ми шез ами. Скажу вам по секрету, я давно заметила, что мой арабеск...
3: Это такая фигура в балете, когда танцовщица стоит на одной ножке, а вторая вытянута в сторону.
1: Да знаю я, Веснушка, знаю.
0: Да-да, так вот, мой арабеск очень нравится вон тому бравому солдатику. Смотрите, как он ловко управляется с тяжеленным ружьем.
1: Видим, видим.
3: И к нему, кстати, у меня тоже вопросик имеется.
2: Тем временем солдатик, ловко вращаясь на одной ножке, подбрасывал, ловил и крутил перед собой длинное ружье.

0: левый, правый, левый, правый, солдатик оловянный, малый, бравый, левый, правый, левый, правый, солдатик оловянный, малый, бравый.
1: Здравствуйте, уважаемый солдатик! Какая у вас выправка, какая стать?
2: Мы читали вашу сказку и восхищены вашей стойкостью и бесстрашием.
1: Каких только испытаний вам не пришлось пережить.
0: Да, вы правы. Пришлось и со злым троллем встретиться, и со страшной огромной крысой, совершить путешествие по бурному потоку в бумажной лодочке, побывать на дне городского канала и в брюхе огромной рыбины. Но все это ничто по сравнению с тем счастливым моментом, когда я чудесным образом вновь оказался в этой знакомой комнате и увидел ее, мою прекрасную танцовщицу. Да, это было настоящее счастье.
2: Но такое мимолетное.
1: Ага, потом в печке оказались.
2: Грустно.
0: Грустно? Но ведь моя история — это гимн любви. Олово, из которого я был сделан, хотя и расплавилось, но мое любящее сердце не сгорело. Значит, любовь вечна.
2: А вот и мой вопросик. Олово — это что такое?
0: Олово — это металл. Мягкий, серебристого цвета. Олово легко можно расплавить. Люди стали активно использовать этот металл примерно с 3-го тысячелетия до нашей эры. Уже тогда из олова делали тарелки, кубки, пуговицы, стрелы, топоры, ножи, пряжки для ремней, украшения.
2: Украшения?
0: Да, кольца, подвески.
1: А солдатиков?
0: Игрушечных солдатиков из раскрашенного дерева вырезали еще в Древнем Египте. В Древней Греции и Риме их стали делать из камня, свинца, бронзы.

0: Пензы. Много позже, специально для императоров и их детей, из серебра и даже золота. А солдатики из олова появились чуть позже. В 18 веке раскрашенные литые оловянные солдатики появились в Пруссии у короля Фридриха Великого. А в начале 19 века солдатиков уже стали делать на фабриках. Это о моих братьях и обо мне и написана эта сказка.
1: Да, знаем, знаем. Было когда-то на свете 25 оловянных солдатиков. Все братья, потому что родились от старой оловянной ложки.
2: Ружье на плече, смотрят прямо перед собой, а мундир-то какой великолепный, красный,

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Описал лебеди пруд красный с синим. На голове у тролля был коричневый колпак, украшенный многочисленными бубенчиками, которые звенели при каждом слове, произнесенном его противным скрипучим голосом. Длинный, тонкий, крючковатый нос, злые красные глаза, угрожающе смотрящие на всех из-под черных косматых бровей. Тролль указал пальцем на солдатика.
4: «Прелесть! Что за солдатик? Они смотрели друг на друга. Фу! Ненавижу! О всяких солдатиках целая сказка, а обо мне всего несколько слов. Что злой, что коварный, что подстроил, а я достоин лучшего, великого сказки. Я, только я должен быть главным героем. Обо мне должны писать романы. А сейчас никто тролля в гости не позовет, на бал не пригласит. Кому-то дворец, а кому-то эта мерзкая черная табакерка. Фу, солдатик, танцовщица. Здесь главный я, черный тролль. Захочу и распахну окно, и улетит ваш этот ать-два левый, ать-два правый. Рыбу кормить. Вопросики, вопросики. Но погодите же, вот наступит утро, и вас, нежданные гости, во что-нибудь и Это что такое?
5: Ваше время истекло.
6: Кипитоша, слышишь?
7: Это часы. Нам пора возвращаться, Веснушка.
5: Ваше время истекло.
4: Куда возвращаться? Стойте! Не разрешаю.
5: Ваше время истекло.
6: Но тут нет часов, Кипитоша. Куда нам ставить ключ?
4: Да, жизнь в табакерке – это вам не в сахарнице время проводить. Но я победил солдатика. Жаль, правда, что мне танцовщица не досталась. Но зато теперь вы в моей власти. Будете мне служить. А захочу, так и... Скоро! Скоро наступит утро! И...
5: Ваше время истекло.
6: Кипитоша, Кипитоша, что же нам делать?
7: Погоди, Веснушка, погоди. Вспомни, что говорил червячок.
6: Чтобы вернуться домой, способ есть простой. Лишь знающий сказки ответ получит.
7: Куда ему нужно вставить ключик? Табакерка, Веснушка, табакерка!
6: Прыгнуть в табакерку?
7: Да нет же, ну смотри, тролль, он же на пружинке. То есть его можно завести. Значит, в табакерке есть механизм.
6: А заводится механизм ключом. Значит, и должна быть скважина под ключ, и...
8: Веснушка не успела договорить, как табакерка задрожала и стала вращаться.
4: Какая скважина? Какой ключ? Не трогайте мою табакерку!
9: Вперед, неизвестные, спасайтесь! Я задержу его!
8: И солдатик, наклонив ружье, стал прыгать на одной ножке, приближаясь к троллю.
5: Ваше время истекло.
6: А вот и скважина, Кипитоша, вставляй ключ.
7: Повернуть надо 3 раза всего и успеть до удара 12-го.
8: Кипитоша вставил ключ в скважину табакерки.
7: 1, 2, 3.

0: Уборщица, солдатик и тролль исчезли. Лишь откуда-то издалека до Веснушки и Кипитоши донесся голос прекрасной танцовщицы.
1: Спасайте! Летите, как Сильфида!
0: Веснушка и Кипитоша стояли возле больших часов в знакомой им библиотеке.
2: Друзья мои, я ужасно волновался за вас. Когда часы начали бить, просто места себе не находил. Почему вы задержались? Что случилось? Удалось ли с кем-то встретиться и найти ответы на ваши вопросы?
3: Удалось, дорогой червячок, удалось! И про олово узнали, и про историю игрушечных солдатиков, и про ткань батист, и про ее создателя, ткача Жана Батиста.
4: И про табакерку, и про коварного тролля. Вот только кто такая Сильфида, мы спросить не успели.
0: Сильфида.
3: Ну да, Сильфида.
0: Сильфида. Так в старину называли дух воздуха. Сказка «Стойкий оловянный солдатик» заканчивается именно с этим именем. Вдруг дверь в комнату распахнулась, танцовщицу подхватило ветром, и она, как Сильфида, порхнула прямо в печку к оловянному солдатику, вспыхнула разом, и нет ее.
3: Ой, как же грустно заканчивается эта сказка.
2: Ну, дорогая Веснушка, в нашей библиотеке есть сказки и со счастливым концом.
4: Какая же, например?
2: Например, вот это.
0: За столом сидит мальчик, рядом мама и папа. Все очень испуганы. Еще бы, на полу огромная змея, готовая вот-вот напасть. Внезапно появляется маленький зверек, который...
3: Который что? Ну продолжайте!
0: Который...
4: Ну что, который? Что этот зверек делает?
2: А что он делает и что это за сказка, узнаете на следующей нашей встрече.
5: Ничегошеньки, не понимаю. Ничегошеньки, не понимаю.
6: С Веснушкой и Кипитошей.
7: Продолжение следует.
8: Этот и другие выпуски «Ничегошеньки не понимаю» с Веснушкой и Кипитошей можно послушать на сайте детского радио и в музыкальном сервисе «Звук».

0: слушайте на детском радио.
1: Я полезнее и, по моему скромному мнению, гораздо вкуснее. Вот зачем я сказал, что вкуснее? Теперь точно съедят. Не видать мне...
0: Вы прослушали краткое содержание очередного выпуска программы «Ну и ну!» Новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным. Не прослушайте всю программу целиком! Каждую неделю новый выпуск!
2: Радио. Любите ли вы радио так, как я его люблю? То есть всеми силами души вашей, со всем энтузиазмом.
3: Доченька, что с тобой?
2: Мама, не мешай, я готовлюсь к ярмарке талантов.
4: Порадуйте слушателей своим выступлением и вы. Позвоните в прямой эфир, прочитайте стихи, расскажите смешную историю, спойте, сыграйте на музыкальном инструменте. Каждый день на детском радио в прямом эфире. Ярмарка талантов. 0+. Реклама.
5: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум! Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+. ОГПМ радио. ОГРН 115-77, 46-79, 24-55. Город Москва.
6: Секретная миссия – попасть на вечеринку с крутейшими блогерами. Готовы? Тогда встречаемся на Суперлайк-шоу. Милана Хаметова, Бетси, Вики-шоу, Газан, Адреналин Хаус и многие другие ждут тебя на музыкальной премии СТС Kids Суперлайк-шоу. 1 ноября. Москва. Лайф-арена.
4: Подробности на сайте superlikeshow.ru. Категория 6+.
7: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8495-921-40-41.

0: радио.
1: Радио.
2: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
0: Всем-всем-всем! Объявляется доброе, предоброе утречко!
3: Здравствуйте, здравствуйте, наши маленькие друзья!
0: Вы слушаете детское радио, и с вами мы, я Веснушка.
3: Я чайник Кипидоша.
0: И...
4: Пятница!
0: Давайте все дружно улыбнемся этому желанному слову.
3: Как наша улыбчивая ведущая новостей Юлиана Бондаренко.
0: Привет, Юля, о чем расскажешь?
5: Всем привет! В этом выпуске расскажу о ценных знаниях, о крошечных улитках и о новом планетарии.
3: Обожаем смотреть на звезды.
5: Московское время 7 часов.
1: В эфире детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
5: В студии Юлиана Бондаренко. Во Владимире открылся новый цифровой планетарий. Смотреть на планеты можно почти лежа в удобных креслах. А огромный экран под куполом показывает звездное небо аж из 6 проекторов сразу. Картинка получается яркая и объемная. В новом звездном доме все устроено необычно. Пол украшен созвездиями. Можно ходить и рассматривать. Еще есть интерактивная платформа, которая превращает посетителя в космонавта. Встаешь на нее, слегка наклоняешься и летишь над планетой. Пока можно побывать только на Марсе, но будут и другие планеты. Скоро здесь откроют выставку, посвященную владимирскому космонавту Валерию Кубасову. А к концу ноября обещают установить большой электронный телескоп с выбором планеты для наблюдения. В новом планетарии есть много других уникальных экспонатов. Метеориты, копии лунохода. И это тот случай, когда лучше увидеть, чем 100 раз услышать.

0: Ученики из Якутии нашли редчайших улиток. Ребята принимали участие в научной экспедиции, искали улиток-малюток по старым картам ученых. Почти целый день дети разглядывали землю, траву и листву под деревьями, пока не нашли первую ракушку размером всего 1 миллиметр, а потом отыскали еще 8 крохотулек. Найти такие маленькие раковины – большая и кропотливая работа. Она требует острого зрения и терпения. Но юные исследователи справились и уже готовятся к новым экспедициям. Интересно, сколько еще маленьких сокровищ им удастся отыскать? В российских школах проходит увлекательная акция. В гости к ребятам приходят ученые, спортсмены, врачи, артисты и даже космонавты. Они рассказывают о своей работе. Как стать чемпионом, как лечить людей, как изучать звезды или изобретать что-то новое. Каждая такая встреча, как маленькое путешествие в мир профессий. Акция называется «Поделись знанием». Как здорово, что такие занятые и талантливые взрослые находят время поделиться с нами своими секретами. На этом пока все. Выпуск для вас подготовила Юлиана Бондаренко, служба информации детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем телеграм-канале. Впереди прогноз погоды. С ним вас познакомят Веснушка и Кипитоша.
1: Во Владимире, где открылся новый цифровой планетарий, сегодня плюс 14 градусов, пасмурно. Детское радио там слушают на частоте 98,9 FM.
2: В Якутии, на территории Хангаласского улуса, где юные исследователи нашли улиток редкого вида, сегодня плюс 4, небольшой дождь.
1: В Москве сегодня днем плюс 18 градусов, облачно с прояснениями.

0: Ой, как сегодня сердце-то радостно бьется, да, Кипятош? Скажи, скажи, скажи.
1: А что случилось?
0: На календарь посмотри. Да только что, 5 минут назад, сам кричал.
1: А, ты про пятницу?
0: Конечно.
1: Ну, прям такой праздник можно подумать.
0: Ну, не праздник, но предвкушение прекрасных выходных, которые можно сделать много всего классного.
1: Ну, это да.
0: Я уже вон планов понастроила, главное, чтобы дождя не было. Что-то с утра у нас сегодня дождь зарядил в Москве, но ничего, это не важно. Самое главное, что у нас сегодня прекрасные новости. Ну, как всегда, вы только послушайте. У улиточки меньше рисового зернышка. Цифровой планетарий во Владимире. А вот эта вот акция какая классная. Поделись знанием. Интересно, кто придет в нашу школу? Вот представитель какой профессии? Вот ты бы кого с удовольствием послушала, а? На моем месте.
1: Ну, я бы космонавта, конечно, какого-нибудь.
0: Космонавта. Ну, к нам космонавты, кстати, приходили в студию детского радио.
1: Да.
0: Было дело.
1: Мне очень нравится.
0: Кто
1: с
0: у нас еще был?
1: Разговаривать.
0: У нас был еще повар. Балерина была у нас, да, делилась своими секретами мастерства.
1: Да, даже фехтовальщица.
0: Да, олимпийская чемпионка. Синхронное плавание у нас. Ну, в общем, спортсменов много было. А вы, ребят, вот не отказались бы от представителя какой профессии вашей школы, интересно? О, кстати, а давайте-ка мы сейчас устроим такой мини-марафончик, мини-акцию «Поделись знанием». Может быть, вы в какой-то области настолько эксперт, что можете рассказать какой-нибудь суперсекрет остальным ребятам и взрослым.
1: Да, давайте.
0: Так, давай с тобой поделимся радиосекретом каким-нибудь. Ну, давай. Ну, каким? Давай. Ну, каким?
1: Радиосекрет?
0: Да, радиосекретом.
1: Ну...
0: Это надо еще подумать. А вы, ребят, надеюсь, уже придумали, каким знанием вы поделитесь в прямом эфире. Давайте звоните 8495-134-5664. Ну и, конечно, присылайте свои сообщения вдохновительные. 8-900.
1: Я знаю один секретик. Я знаю, какое первое послание было сообщено, когда только что изобрели радио.
0: Александр Степанович Попов.
1: Да.
0: Так, и что это было?
1: Ну, а ты что, не помнишь?
0: Ну, конечно, помню. Ну, конечно, помню. Генрих Герц. Всего лишь 2 слова. Этими словами он сказал спасибо человеку, который первым занялся изучением вот этих самых радиоволн.
1: Да, именно так. Каким знанием можете поделиться вы? Сообщайте нам.
0: 8-916-968-0968. Пишите.

0: А вот вы, что думаете по этому поводу? Твое мнение.
1: Итак, в российских школах проходят увлекательные акции. В гости к ребятам приходят представители разных профессий. Они рассказывают о своей работе, как, например, лечить людей, как изобретать что-то новое. И каждая такая встреча – маленькое путешествие в мир интересных профессий. Акция называется «Поделись знаниями». Ну, понятно, что наши ребята еще пока, наверное, не владеют никакой профессией, да?
2: Но уже ж можно задуматься, например, кем стать.
1: Угу. И поделиться своим знанием.
2: Да.
1: Глаша нам дозвонилась. Привет.
3: Привет.
1: Так, ну каким знанием ты можешь с нами поделиться?
3: Я хочу поделиться знанием, как делать разные шарики.
1: Угу, то есть кулинарным знанием. Давай.
3: Да.
1: Записываем.
3: Для этого понадобится 400 грамм творога, сахар 1 столовая ложка, ванильный сахар 1 чайная ложка, цукаты любые, кокосовая стружка, 1,5 стаканчика. Способ приготовления. Творог нужно протереть, добавить сахар и нарезанные мелко цукаты. Все это перемешать. Затем из готовой массы сделать шарики и запанировать кокосовые стружки.
1: Ой, какая вкуснота.
2: Стружки.
1: Слушайте, так это вообще идеально к завтраку. Да, Глаш, подходит?
3: Да.
1: Налил себе еще кружечку какао и вообще просто...
2: А ты сама придумала этот рецепт? Или где-то прочитала, или кто-то тебе рассказал?
3: Мне подруга с ним поделилась.
1: Угу. А как часто ты готовишь такие творожные шарики?
3: Ну, я не знаю, наверное, где-то несколько раз и готовлю.
1: Замечательно. Да. Это очень вкусное начало утра. И все благодаря Глаше и ее маленькому творожному секретику. Спасибо тебе большое за звонок. Ну что ж, а у нас впереди, между прочим, тоже еще один интересный, наверное, секретик. Привет!
4: Здравствуйте!
1: Давай знакомиться, как тебя зовут?
4: Алиса.
1: Алис, очень приятно. Я Веснушка, а вот это мой друг Кипитоша.
2: Каким же знанием ты обладаешь?
4: Я тоже кулинарным.
1: Угу, ну давай, утро сегодня у нас вкусное.
2: Ну как раз время завтрака.
1: Согласна, давай.
4: Кекс в кружке. Там надо муку, сахар и ягоды. И какао. Ты это все перемешиваешь и заливаешь молоком в кружке и ставишь в микроволновку на 3 минуты.
2: И все, через 3 минуты уже готово?
4: Да.
1: Класс, ну, быстро и вкусно. Алиса, спасибо тебе большое. Ну что ж, а прямо сейчас очень важные секреты. Не пропустите, пожалуйста.
5: Утро с Веснушкой и Кипитошей.

0: «Шагай по правилам» с Иваном Светофоровым.
1: Вы наверняка знакомы с инспектором дорожной безопасности Иваном Светофоровым.
2: Всем привет!
1: А с его волшебным голосовым помощником Мигом сейчас познакомитесь.
3: Это я. Мигом приду на помощь.
1: Миг – цифровой домовой. Он живет во всех электронных устройствах инспектора Светофорова и всегда готов поделиться знаниями о правилах дорожного движения. А еще, скажу вам по секрету, Миг умеет заглядывать в будущее и обладает еще некоторыми волшебными способностями, которые помогают предотвратить опасные ситуации на дорогах, а иногда даже превратить их в самые настоящие сказочные приключения.
0: Сказка 13-я. Эх, прокачусь!
1: Дежурство Ивана Светофорова было в разгаре, когда его волшебный помощник, цифровой домовой

0: Алхимик получил сигнал о том, что где-то может сложиться опасная ситуация. Инспектор хотел уже нажать на значок волшебного приложения, чтобы переместиться к месту событий, но...
1: Подождите, шеф! Кажется, отбой. Да, точно, отбой.
2: Ложная тревога?
1: Возможно. Или опасная ситуация сама разрешилась. Это случается. Правда, к сожалению, очень редко. А нет.
0: Сигнал повторился. В этот раз более громкий и настойчивый. Инспектор быстро произнес заклинание.
2: Где опасность и беда? Вик, неси меня туда.
0: И уже через пару секунд инспектор и цифровой домовой оказались на детской площадке. Мальчуган лет 6 уговаривал паренька постарше дать прокатиться на гироскутере. Старший товарищ поначалу не соглашался. Оттого первый сигнал опасности, полученный мигом, и был отменен. Но теперь, кажется, младший мальчик своего добился.
2: Инспектор светофоров. Здравствуйте, ребята.
3: Здрасте, я Кирилл, а это Костик, сосед мой.
2: Твой гироскутер, Кирилл.
3: Ага, Костик покататься попросил. Мне не жалко, только далеко не уезжай, ладно?
2: А сколько тебе лет, Костя?
4: 6.
2: Не получится, друзья. Дети младше 7 лет должны осваивать средства индивидуальной мобильности, электросамокаты, гироскутеры и другие с разрешения и под наблюдением ответственного взрослого. Вот был бы здесь твой папа, Костя, тогда другое дело.
1: И то, я не уверен, что ты бы покатался.
3: Почему? Мне правда не жалко.
1: Гироскутер не жалко.
3: Ну да. Ой, кто это говорит?
1: Это я, цифровой домовой, волшебный помощник инспектора. В смартфоне сижу, далеко гляжу.
4: Волшебный? Тогда понятно.
1: Значит, Кирилл, гироскутер тебе не жалко, а Костю тебе тоже не жалко. Тому, кто использует средства индивидуальной мобильности, коротко их называют СИМ, необходима защитная экипировка.
3: Ну, может, он мой шлем наденет и наколенники, хотя ему велико будет.
1: Вот именно. И, между прочим, требуется полный комплект защитной экипировки. Шлем, наколенники, налокотники и перчатки. А у тебя из всего комплекта только шлем и наколенники.
2: А где Костя кататься будет? Ведь он может ездить только по тротуарам, пешеходным зонам или по велопешеходным и пешеходным дорожкам. Такие правила для ребят до 7 лет. А тебе сколько, Кирилл?
3: Мне уже 12. Я в 6 классе.
2: Ну, тем, кому от 7 до 14, еще дополнительно по велодорожкам двигаться можно.
3: Да, я правила знаю. Езжу только по тротуарам. И на обочины и проезжую часть не выезжаю. Никогда. Честно.
1: Точно? А как ты проезжую часть переходишь?
3: Спешиваюсь. Беру гироскутер в руки и перехожу. А дальше уже по тротуару. Опять еду.
1: Ну, здесь ты молодец. А вот что экипировку неполную носишь, это плохо.
3: Да понял я, понял. Жаль, Костик, что ты не покатаешься. Я бы честно тебе разрешил. Но видишь, по правилам безопасности нельзя.
2: Я вам вот что предлагаю, ребята. Ты, Кирилл, сейчас отправляйся домой за недостающими деталями своей защитной экипировки. Надевай перчатки, налокотники, и тогда уже можешь дальше кататься. А с Костей вы попозже встретитесь, когда его папа сможет на площадку прийти. Костя, есть у тебя своя защитная экипировка? По размеру подходящая?
3: Есть у него, есть. Да, Костик? Он на роликах в ней катается. Я видел.
4: Да, у меня вся эта, экипировка, в общем, есть. Мне ее как раз недавно папа купил.
2: Замечательно. Вот тогда надевай ее и под присмотром родителей, которые проследят за безопасностью, сможешь попробовать проехать на гироскутере. Только, пожалуйста, на закрытой площадке тренируйся, чтобы почувствовать управление. Вон у вас во дворе замечательная детская площадка с ограждением и специальным покрытием.
1: Все запомнили? Только в полной защите, только в разрешенных местах, а дети до 7 лет под присмотром взрослых. Я вам для верности сказочную запоминайку оставлю. Мина!

0: вороном коне, ни у волка на спине. Коли ты по свету катишь на электросамокате, гироскутере, быть может, правило тебе поможет. Защиту сначала надеть не забудь, подумай затем, безопасен ли путь. И по пешеходным дорожкам, дружочек, езжай осторожно. Нельзя пешеходам мешать, помехи в пути создавать. По тротуару не быстро кати, дорогу спешившись переходи. А малышам не забудьте, друзья, кататься на сим без взрослых нельзя.
1: Спасибо, дяденька инспектор, и тебе, цифровой домовой, тоже. Побегу домой, вечером выйду. Ты, Костик, приходи с папой. Только защитную экипировку не забудь.
2: Перед тем, как ребята отправились по домам, Мик с помощью волшебства снабдил их комплектами световозвращающих элементов.
0: Теперь вас и в темное время суток видно будет. Человек, использующий средства индивидуальной мобильности, должен быть заметен для других участников движения в любых условиях.
2: Через пару секунд Иван Светофоров вернулся на дежурство и продолжил следить за дорогой. Ведь в жизни опасных ситуаций бывает куда больше, чем в сказке.
3: «Шагай по правилам» с Иваном Светофоровым.
4: Программа создана по заказу госавтоинспекции МВД России 6+.
5: Детское радио.
6: Детское радио. Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
7: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
8: А я Алина.
7: А это наш верный друг Робопес.
9: В 2126 году тут такое происходит.
8: Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
7: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
6: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте Детского радио. 0+.
10: При поддержке Карачаровского механического завода.
11: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.

0: радио.
1: Слушайте на детском радио в новом выпуске программы «Оле-оле-оле».
2: Какой спорт выбрал Дмитрий Губерниев?
3: По-французски «авигон», по-немецки «рудерн», по-английски «роуинг».
2: Ну, кто угадал вид спорта?
4: Внимание, правильный ответ!
1: Оле, оле, оле! Каждую неделю новая программа!
5: Реклама.

0: специалисты.
1: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
2: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета.

0: деньги в деле. В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету деньги в деле. Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
1: Привет, вы кто?

0: 8-32-04-86-05.
1: Реклама. Сезар Сити. Дома бизнес-класса в престижном Хорошовском районе. Классическая архитектура, монументальные башни, выразительные фасады и уютный двор-парк. Осень дарит скидку до 20% на все квартиры. Подробнее по телефону /495. Акция действует до 31 октября. Застройщик ООО «СЗ Триумф Капитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Малахитовая шкатулка хранит не только драгоценные камни. Она хранит истории о смелости, о любви, могуществе природы и мудрости человека. 19 и 20 сентября театр Терезы Дуровой откроет свою малахитовую шкатулку, внутри которой целый мир. Музыка, горы, огненные ящерки и хозяйка Медной горы. Музыкальный спектакль «Малахитовая шкатулка» в театре Терезы Дуровой. Билеты на сайте teatrium.ru. Для зрителей старше 6 лет и всей семьи.
3: Сказки для всей семьи. Детское радио приглашает в фольклорный центр «Москва». Ансамбль танца «Русские сезоны» покажет балет «Чиполлино» на музыку Арама Хачатуряна по сказке Джани Родари. Увлекательная история о мальчике Луковке, дружбе и борьбе за справедливость. 26 сентября, 12:00, фольклорный центр «Москва», улица Барклая, 9. Возрастные ограничения 6+. Подробности на сайте moscowfc.ru.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.

0: «Утро с Веснушкой и Кипидошей».
1: Всем доброе утречко, здравствуйте, да не болейте, дорогие наши малыши, уважаемые взрослые также.
2: Продолжается наше замечательное пятничное утречко, у кого-то оно вообще в самом разгаре, ведь у нас страна большая, часовые пояса разные. Но мы сегодня с утра делимся своими ценными знаниями, вот уже прилетели всякие интересности нам в сообщалочки.
1: Если вы обладаете тоже каким-то интересным знанием, явным или тайным, пожалуйста, напишите, поделитесь. Плюс 7-916-968-0968.
2: Ну, а пока своими знаниями в области зарядки поделится наша любимая дежурная.
3: Доброе утро! На детском радио начинается утренняя зарядка. Все готовы делать ее вместе с нами? Тогда приступаем к первому упражнению. Руки на поясе, спина ровная, бодро шагаем на месте. Раз, два, три, четыре. Левой, правой, левой, правой. Раз, два, три, четыре. Левой, правой, левой, правой. Раз, два, три, четыре. Остановились. Ноги вместе, спина ровная. Поднимаемся на носки и одновременно поднимаем руки вверх. Вдохнули. И опустили руки, выдохнули. Поднимаемся на носки, одновременно поднимаем руки вверх. Вдохнули. И опустили руки, выдохнули. Еще раз поднимаемся на носки, вдохнули. И опускаем руки, выдохнули. Молодцы! Следующее упражнение. Ноги на ширине плеч, руки вдоль тела. Поднимаем оба плеча вверх, а потом опускаем. Поднимаем. Опускаем. Раз, два, три, четыре. Поднимаем, опускаем. Раз, два, три, четыре. Поднимаем, опускаем. Раз, два, три, четыре. А теперь вращаем одним плечом вперед. Раз, два, три, четыре. Назад. Два, три, четыре. Вращаем другим плечом вперед. Раз, два, три, четыре. Назад. Два, три, четыре. А сейчас вращаем двумя плечами сразу. Вперед. Раз, два, три, четыре.

4 и назад. 1, 2, 3, 4. Вперед. 1, 2, 3, 4. Отлично. Вытяните прямые руки перед собой. Ладони сожмите в кулак. Вращайте кулаками сначала в одну сторону, а потом в другую. Поехали. Вращаем кулаками в одну сторону. 1, 2, 3, 4. В другую. 1, 2, 3, 4. В одну. 1, 2, 3. И в другую. 1, 2, 3, 4. В одну. 1, 2, 3, 4. И в другую. 1, 2, 3, 4. А теперь вращаем руками, согнутыми в локтях. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. В завершении зарядки легкий бег. Хотите, бегите на месте, а можете пробежаться по кругу. Главное, не спешите. Побежали! Бежим, бежим! Молодцы! Остановились! На этом все. Каждое утро мы ждем вас на детском радио, чтобы всем вместе делать зарядку. Потому что вместе веселее.

0: Сегодня мы послушали замечательные новости о том, что в российских школах проходит увлекательная акция. Представители разных профессий делятся своими секретами. Акция называется «Поделись знаниями». И мы кинули клич: «Ребята, ну давайте поделитесь каким-нибудь вашим секретным знанием, которое помогает вам жить».
1: Привет, меня зовут Ника, могу поделиться знанием из области вокала.
0: Интересно.
1: Чтобы голос звучал, нужно, во-первых, не нервничать и быть спокойным. Тогда голос льется очень хорошо.
0: Да что вы говорите?
1: Да.
0: Александра Кудрявцева из Астрахани тоже занимается вокалом и актерским мастерством. Мой секрет четкой речи. Обычная пластиковая пробка. Актеры перед выходом на сцену зажимают чистую пробку только передними зубами и пытаются быстро рассказать скороговорку. Губам и языку становится очень неудобно. Но когда ты вынимаешь пробку, твой голос звучит так четко, уверенно, будто ты родился диктором радио прямо. И вот вам, пожалуйста, я даже как-то придумала скороговорку, пишет Александра дальше. Артикуляцию акробаты акробатировали, пока не вы акробатировали.
1: Ух ты.
0: А? Попробуй выговори-ка вот это еще тем более с пробкой-то в зубах.
1: Хороший секретик, спасибо. Наши радиоведущие тоже знают вот эти вот секреты четкой речи.
0: Доброе утро, Веснушка и Кипитоша, пишет Рома из Вологды. Папа меня научил делать из пластилина собачку.
1: О.
0: Из кусочка пластилина любого размера делается цилиндр, колбаска. С одной стороны колбаска загибается, это будет голова. Снизу 4 защипа, это ноги. И один защип с другой, это хвост. На голове 2 маленьких защипа, это уши. И аккуратно, пальцами, просто придаем форму всем защитам. Быстро и здорово. А?
1: Надо попробовать.
0: И вот еще Соня из Зеленограда. Ой, хочу с вами секретиками поделиться. Я люблю читать. А в особенности роман «Коты и воители». Итак, вот вам пара секретов. Мошка, сын синей звезды, умер не от обморожения, а от того, что синяя звезда покормила котят перед долгой дорогой. И внутри мошки, по сути, был кусок льда. Вот так вот. Это на заметку всем любителям котов-воителей.
1: Ух ты!
0: Какая драматическая история! Ну, мне кажется, вы знаете, может быть, и не стоит вот это раздавать все секреты книг и фильмов, да? А вы знаете, что в конце-то было? А вот...
1: Не надо.
0: Так, ладно. У нас никаких от вас секретов сейчас нет. А все только приятное. Чем мы порадуем дальше наших дорогих ребят и взрослых?
1: Впереди у нас игра для семейной команды.
0: Оу.
1: Да, ребенок плюс взрослый. Потому что приз в этой игре — сертификат для семейного отдыха в загородном отеле на берегу Волги в Тверской области. Так что звоните.
0: Да, если готовы поехать отдыхать всей семьей, дорогие мамы, папы, помогайте ребятам. У нас команда семейная звонит. +7 495 134 5664.

0: Себби Рейка.
1: Итак, внимание, внимание. Это наша семейная игра для команды «Ребенок плюс взрослый». Мы сейчас поможем кому-то собраться в путешествие.
2: Матвей не знает, что брать с собой. Привет, Матвей.
3: Здравствуйте.
2: Так, ну что, мы с тобой сейчас будем собирать чемодан в путешествие.
1: Ты куда собираешься?
3: Ну, да, много мне всяких.
2: На море, в горы.
1: Ну, ты
3: в Новгород, в Петербург.
2: Ага, ну то есть в другой город
1: поехать. Ну, надо чемоданчик-то собрать с собой, да?
2: Да, мы будем класть туда разные вещи. Если ты считаешь, что эта вещь понадобится в путешествии тебе, ты говоришь «берем». Если ты считаешь, что она вообще не нужна тебе никаким боком, говоришь «не берем». Понятно?
3: Понял.
2: Ага, ну что, тогда поехали.
1: Колбаса.
3: Не берем.
1: Не берешь колбаску с собой? А перекусить в дороге, там, в поезде?
3: Ну, я не вегетариан.
1: Так,
2: ладно. Влажные салфетки.
3: Берем.
2: Угу.
1: Так если колбасу не брали, зачем нам салфетки?
2: Ну, мало ли что. Если ты колбасу человек не ест, а мороженое захочет путешествовать.
1: Ну, ладно, хорошо. Давай. Собаку берем?
3: Нет.
1: Почему?
2: Не берем.
3: Но потому, вообще ее нет.
2: Потому что на собаку нужно специальное разрешение. Седло.
3: Зачем оно мне?
1: Зачем седло, если собаку не берем?
2: Ну а вдруг там лошадь ты встретишь, а у тебя седло есть свое.
1: Тогда лошадь надо брать с собой.
2: Лошадь.
1: Лошадь берем?
3: Нет.
2: Не берем. Ладно.
1: Ой, хорошо. Шапку-ушанку.
3: На всякий случай
1: можно. Угу. Да, а вдруг снег?
2: Расческа.
3: Что мне надо
2: чем? Ты что, не причесываешься, что ли, Матвей, никогда? Лохматый ходишь по другим городам?
3: Нет, ну я причесываюсь.
1: Ну, а что вот так рукой по волосам провел, вот и причесался?
2: Огнетушитель.
3: Ну, вот, давайте
2: возьмем. Огнетушитель.
3: Зачем он мне?
2: Ну, берешь или нет, Дарья, берем или не берем?
3: Нет, не берем.
1: Хорошо. Баян.
3: Не берем. Если бы мы с тобой фортепиано, я бы взял. Умею играть.
1: А, ты на баяне не умеешь?
2: Ну что ж, Матвей. Конечно, немного мы с тобой взяли в путешествие. Странно, что мы обошли и расческу, и седло, и колбасу. Такие нужные вещи. Огнетушитель даже не взяли. Вот, но зато взяли фортепиано. Это хорошо. Будешь за собой его возить на веревочке. Ну что, собирайся, потому что от детского радио и спонсора ООО «Усадьба» ты получаешь сертификат на суточное проживание в отеле «Барская усадьба».
1: Аквацентр, конный клуб, вот где лошади-то с седлами.
2: Да.
1: Мини-ферма, развлечения для детей и взрослых, «Барская усадьба», семейный отдых на Волге по системе «Все включено». 0+.
2: Спасибо тебе большое за...

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.

0: уже 18 сентября папа и мама поздравляют с наступившим 7-летием свою младшую доченьку Веронику Андрейченко. Вчера отлично повеселились. Будь всегда счастливой, наша девочка. Сейчас мы все со старшей дочкой Настей сонные, но довольные, выдвигаемся в школу. Хорошего вам дня, наши умнички. Город Москва.
1: Поздравляем нашу любимую Арину Кирилловну с 7-летием. Арина, в этом году ты стала первоклассницей, начала учить английский, продолжаешь заниматься любимыми танцами. Желаем тебе, чтобы учеба давалась легко, английский поскорее подружился с тобой, а каждый день приносил радость, новых друзей и открытия. Тебя очень любит и крепко обнимает мама Вера, папа Кирилл и брат Женя.
0: Сонечку Иванову поздравляют с 9-летием папа, мама и кот. Успехов тебе в учебе и гимнастике. Будь здорова и счастлива. Мы тебя очень любим. Ростов-на-Дону.
1: Поздравляю себя. С днем рождения мне исполняется 10 лет. Василиса. Поздравляем тебя, Василисушка.
0: Поздравляем с днем рождения дорогую доченьку Эвелину Буркову. Желаем самых добрых событий и успехов в акробатике. Ты у нас такая умная, добрая, очень талантливая девочка. Очень тебя любим. Папа, мама и сестричка Ника. Город Киров.
1: Здравствуйте, я Ксюша. Мне 7 лет. Поздравляю своего дедушку Сашу с днем рождения. Ему исполнилось 67 лет. Желаю ему здоровья, счастья, чтобы он не болел. Поставьте песню про день рождения из мультика «Маша и Медведь». Спасибо.
0: Дорогая доченька Эмили, поздравляем с днем рождения. Тебе уже 8 лет. Ты такая взрослая, добрая, красивая и самая веселая девчонка. Дерзай, и у тебя все получится. Очень тебя любим. Мама и папа, город Петрозаводск.
1: И меня тоже с днем рождения, пишет Алиса из Санкт-Петербурга. Мне теперь 11.

0: Так, доброе утро, Веснушка и Кипитоша. Привет моим зайкам Киру и Малюше. Это мама Альбина из Москвы написала.
1: 16 сентября свой 9-й день рождения праздновал Максим. Поздравляем тебя. Желаем крепкого здоровья, успехов в учебе во всех твоих многочисленных увлечениях. Мама Валя, папа Андрей и сестра Вика.
0: Дорогой наш Сулейман, поздравляли мы его уже?
1: Нет, еще.
0: Мы тебя поздравляем с днем рождения, желаем тебе счастья, здоровья, учиться на хорошие оценки. Мы всей семьей тебя поздравляем. Сестренки Саида и Софина, пес Барни, ну и, конечно, родители. Очень любим.
1: Ух ты. Угу. Привет, а я Даниил Попов из Ижевска. Привет маме Елене, папе Диме, бабушкам Наде и Маше, дедушке Коле, кошке Симе, а еще крестному Игорю. Привет.
0: Здравствуйте, я Настя из Батайска и поздравляю всю свою семью и всех радиослушателей с новым днем. А это пятница, если кто забыл.
1: Пятница. Доброе утро, Веснушка и Кипитоша. А мы сейчас уже приехали в школу. Настроение отличное. Желаю всем хороших выходных. Агата из Колтуши.
0: Замечательно. А Веру Егорову поздравлял ты?
1: Нет еще.
0: А, поздравляем Верочку Егорову с днем рождения. Между прочим, Вере сегодня целых 6 лет.
1: Ура!
0: Вот как. Ну что, мне кажется, мы поздравили всех. Осталось только пожелать окончания рабочей учебной недели успешного. Давайте еще немножко, последний рывок, дорогие ребята и взрослые, и мы нырнем в выходные. Всем сегодня хорошего денька.
2: Утро с Веснушкой и Кипитошей.

0: каждый родитель желает знать.
1: Безопасность детей – одна из важнейших родительских задач. Что мы и наши дети должны знать, чтобы не попасть в беду? Именно об этом мы поговорим сегодня вечером с руководителем одного из подразделений Федеральной службы безопасности России.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
3: Что нам делать целый час?
0: Это спросим мы у вас.
4: Детское радио представляет
5: развлекательно-мечтательный,
6: рисовательно-сочинятельный
7: и подарковручательный
8: час без правил на детском радио.
0: Вы сами придумываете задания для тех, кто дозвонится в эфир.
9: Спеть,
10: мяукнуть, сыграть в игру.
0: И сами выполняете задания, которые придумали для вас.
11: Изобразить слона.
0: Может и так, ведь это...
12: Час без правил
0: на детском радио. С 6 до 7 вечера по московскому времени. 0+. Реклама. Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru ОГПМ радио. ОГРН 117-746-79-24-55. Город Москва. 0+.
13: В «Магнит у дома» за «Монстроением». Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы.
14: Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Левановского, 185. Приложение «Магнит. Акции и доставка». 6+.
0: Реклама.
15: Слышите?

0: Так звучит ощущение дома. Естественная сторона жизни во дворе с карельским характером. СЭТ. Квартал бизнес-класса в 5 минутах от новой станции метро Верийская. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «Заверийская». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
2: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто.
3: А я рыба, я рыба. Всей семьей я плескаюсь в январе, в марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
4: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
5: Карибия.

0: СССР. Проект на декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Дорогие маленькие и взрослые, продолжается самое доброе и познавательное утро на детском радио.
2: У микрофонов наша великолепная команда. Веснушка, Кипидоша и Юлиана Бондаренко, наш ведущий новостей.
1: Так, Юля, что у тебя новенького к этому часу?
3: Всем привет! Из нового необычные кроссовки, утепленные телята и жилеты для пингвинов.
2: Зачем пингвинам жилеты? У них же такое красивое переднее черно-белого цвета.
3: Эти жилеты, Кипидоша, птицам не для красоты, а для здоровья. Московское время 8 часов. В эфире детское радио.
0: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
3: В студии Юлиана Бондаренко. В зоопарке чилийского города Сантьяго для пингвинов сшили особые красные жилеты. Эта одежда помогает лечить раненых птиц. В ткань добавили медь и цинк. Эти вещества убивают микробов и помогают ранкам быстрее затягиваться. Раньше такие костюмы носили собаки и кошки, а теперь их начали делать и для птиц. Пингвинам в них удобно и совсем не жарко. Ветеринары заметили, что кожа у птиц стала быстрее приходить в норму. Иногда улучшение видно уже на следующий день. Конечно, красные жилеты смотрятся не так элегантно, как черные фраки пингвинов, но зато они приносят огромную пользу. Специальные жилеты начали носить и телята в Беларуси. Прошлая зима выдалась очень морозной. Молодые бычки и коровы мерзли, поэтому фермеры решили их утеплить к холодам. На местной фабрике начали шить особые попоны, то есть накидки. Сверху у них водонепроницаемая ткань, а снизу мягкая хлопковая, чтобы телятам было удобно и нигде не натирало. А еще попона застегивается на ремни, чтобы случайно не упала с маленького хозяина. Теперь телята будут ходить в теплых курточках и не бояться морозов. Многие люди уже тоже начали носить теплые курточки. И пока одни утепляются, другие мечтают о новых кроссовках, которые придумали ученые. В них нет ни шнурков, ни липучек. Кроссовки можно надеть без рук. Просто сунул ногу и пошел. Выглядит эта обувь как обычная, но есть секрет. Материал мягко обхватывает ногу, а задник сам возвращается на место. Можно надевать и снимать хоть 100 раз в день, и кроссовки не потеряют форму. Подошва упругая и смягчает шаги, поэтому в них удобно ходить и бегать весь день. По асфальту, по парку или даже по неровной дороге. Супер изобретение! На этом прощаюсь. Юлиана Бондаренко, служба информации детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру,

0: В мобильном приложении и в группах детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем телеграм-канале. Далее прогноз погоды. С ним вас познакомят Веснушка и Кипитоша.
1: В чилийском городе Сантьяго, где в зоопарке для пингвинов сшили особые красные жилеты, сегодня плюс 25 градусов, облачно с прояснениями. Там люди и пингвины слушают детское радио в мобильном приложении.
2: В Ярославле, где в зоопарке на прошлой неделе родился детеныш зубра, сегодня плюс 16 градусов, облачно с прояснениями. Детское радио там слушают на частоте 107 FM.
1: В Москве сегодня плюс 18 градусов, облачно с прояснениями.

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Вот не зря у Сони фамилия Звонова, да? Которая сейчас исполняла песню «Доброе утро, мир». Какая она звонкая все же.
2: Это да.
1: Говорящая фамилия. Ну-ка, ты заглядывал, кстати, в хит-парад? Там что у нас происходит вообще?
2: Заглядывайте в хит-парад? Или вы так вот просто песни слушаете? Это, а вы не просто слушаете. Вы давайте, пожалуйста, участвуйте в нашем детском музыкальном голосовании. Хит-парад детского радио «Топ 20. А то что-то там затишье какое-то.
1: Так, смотрю я вот сейчас, например, первое место занимает группа «Классные» с композицией «Кач-кач».
2: О!
1: Слушай, ну эта песня уже вот не вчера родилась, как говорится.

0: Так, а на втором месте у нас детский хор «Великан», на третьем Лиза Кузнецова «На вечеринку». В общем, ребята, все в ваших руках. Каждую неделю можно голосовать за лучшие песни, а наш супермузыкальный коллега диджей Микрофоша рассказывает о них в эфире. Каждую субботу, суббота у нас уже завтра,
1: да,
0: в программе «Хит-парад детского радио».
1: Так что давайте, какую песню Микрофош назовет победителем «Хит-парада» уже завтра, зависит от каждого из вас.
0: Голосуйте на сайте детифм.ру. Так, я сейчас сделаю тыньк. О, все.
1: А ты за какую песню сделала тыньк?
0: А вот тебе прям все скажи, кипятошечка. Вот я проголосовала за песню, которая сейчас находится на пятом месте. Хочу, чтобы она поднималась выше. Ладно, ребята, если хотите поиграть с нами, получить подарок, вот, ну и просто удовольствие получить в конце-то концов, давайте, звоните в наш загадочный ИК. Буквально через несколько минут он вас ждет. 8495-134-5664.

0: шик, кик. Уньк, яньк, ушк. Ик, шик, кик. Уньк, яньк, ушк.
1: Загадочный ик.
2: Долгожданная коллекция мини-ленты. Уникальные подвесы в подарок при покупке в гиперленте за каждые 2000 рублей в чеке или с доставкой за каждые 3000. Minilenta.lenta.com.
3: Спонсор ООО «Лента». Санкт-Петербург. УГРН 137-8-32-04-86-05.
4: Ну что, начнем, пожалуй, игру «Загадочный ик».
5: Загадочный шик.
4: Тем более, что у нас есть претендент вот на выигрыш. Это у нас Роберт. Привет, Роберт.
6: Привет.
5: О, привет, привет.
4: А как твое настроение сегодня в пятницу, Роберт?
6: Хорошо.
4: Хорошо. Ты в школу едешь уже, да?
6: Да.
4: Угу. Ну, пока едешь, готов ли ты с нами поиграть?
6: Да.
4: Прекрасное желание. Значит, рассказываем правила. Тебе предстоит превратить большие слова в

0: маленькие и миленькие. Что для этого нужно? Всего лишь добавить к слову загадочный Ик или кого-то из его друзей. Представь, пожалуйста, друзей, Кипятошечка.
1: Ну, Ика много друзей. Чик, Ник, Ок, Йоньк, Уньк, Ушк. Эчк.
0: Да, и остальные уменьшительные суффиксы. Мы сейчас назовем несколько слов, а ты их изменишь. А, давай порепетируем. Ну, допустим, я говорю... Картина. Ты тут же икай, и получится...
2: Картинка.
0: Картинка. Молодец. Теперь то же самое, только побыстрее. Поехали.
1: Кефир.
2: Кефирчик.
0: Машина.
2: Машинка.
1: Мама.
2: Мамочка.
0: Фонарь.
2: Фонарик.
1: Белка.
2: Белочка.
1: Отлично.
0: Ну, вот такой мини-набор из маленьких и миленьких слов у нас с тобой получился. Роберт, молодец, мы тебя поздравляем.
1: И ты получаешь подарочную карту на 3000 рублей для покупок в ленте.
2: Ага.
1: Ага. И с ней ты вместе с родителями сможешь купить вкусняшек и получить подвесы мини-лента.
0: Роберт, спасибо тебе большое за звонок.
1: А Роберт, как будет уменьшительно?
0: Как будет уменьшительно, Роберт? Робик?
2: Ну да.
0: О, Робик, красиво звучит, нежненько. Доброй тебе дороги, дорогой. А впереди у нас поздравлялки.
3: Долгожданная коллекция мини-ленты. Уникальные подвесы в подарок при покупке в гиперленте за каждые 2000 рублей в чеке или с доставкой за каждые 3000. Minilenta.lenta.com.
4: Спонсор ООО «Лента». Санкт-Петербург. УГРН 137-8-32-04-86-05.
5: Загадочный. Ик.

0: у всех учеников с пятницей. Отдельный привет учащимся лицея Воробьёвы горы, 3-му Г классу. Г, да? Всем отличного дня. Димон, я тебя люблю. Это мама Мария написала.
1: Поздравляю всю планету с днем рыжего кота.
0: Ух ты.
1: Чтобы у всех было много котов, особенно рыжих.
0: Поздравляем, котики. Передаю привет Еве Скиба. Пусть сегодня у тебя будет хороший день и будут только поводы улыбаться. Всем классного настроения и радостных моментов желает мама Юля из Алексина.
1: Привет маме, дочкам, бабушкам, дедушкам, папа Женя.
0: Здравствуйте, я бы хотела передать привет папочке моему. Я хочу пожелать счастья, здоровья, много конфет и счастливого дня рождения.
1: А кто это написал?
0: Ну вот, к сожалению, без подписи.
1: Ребят, ну если вы присылаете сообщение, подписывайтесь, во-первых, те, кому вы передаете привет и поздравления, будут хоть знать, от кого это.
0: Ну да. То папочек-то у нас, слушающих детское радио, очень много.
1: Особенно каждый... тех, которые любят конфеты.
0: Да? Ты думаешь, папа больше любит конфеты, чем ребята?
1: Да, просто они это скрывают.
0: Добрый день, это Макар. Скажите, как до вас дозвониться?
1: 8-495-134-5664.
0: Ну, только, Макар, звони, когда у нас начнется следующая игра. Мы надеемся, что тебе сегодня обязательно повезет. Ну, а всем-всем-всем мы сегодня желаем прекрасного завершения рабочей учебной недели. Давайте, друзья, поднажмем!

0: Дракоша Тоша.
1: И Дракоша Тоша.
2: И Дракоша Тоша.
1: И Дракоша Тоша.
0: И Дракоша Тоша.
2: И Дракоша Тоша.
3: Слушайте в программе «Каникулы лягушки-путешественницы».
4: О, значит, чудес захотелось, лягушка.
3: Еще как?
4: Ну, раз так, отправляю тебя в путешествие и даю задание найти чудо.
3: Очередное путешествие в эту субботу на детском радио. Ква-ква!
5: Мы думали.
6: И так и не отгадали, что во мне. А ведь могли спрашивать, круглое или зеленое, сладкое или летает, и спрашивали. А угадал лишь последний, он и получил подарочек.
5: И что, больше подарков не будет?
6: Будут, призы новые, новые загадки.
5: Правда, что ли?
6: Да, ведь это говорю вам я, сундучок с секретом.
5: Понял, класс, игра. Сундучок с секретом.
6: Новые призы и новые загадки.
5: Каждый день
6: на детском радио. Сыграй со мной.
7: Ноль плюс. Реклама.
8: Привет, вы кто?
9: Мы

0: 78-32-04-86-05.
1: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
2: Кажется, начинается самое интересное.
3: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
2: А ты уже знаешь своих главных героев.
3: Самое время им помочь.
1: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.dfistv.ru и голосуй за своих героев.
4: До встречи в финале!
1: Категория 6+.
5: Реклама.
6: Сначала ты. Выбираешь масштаб жизни в тишине квартала. Ведешь детей в школу пешком. Играешь с ними во дворе размером с футбольное поле. Квартал Веер. Здесь влюбляешься в свой дом каждый день. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик.

0: ООО «СЗ-Строй Капитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: А кто эта счастливая мама?
2: А это та мама, которая не купила ребенку очки, а вылечила зрение в ясном взоре.
1: А что это за ясный взор?
3: А «Ясный взор» – это сеть специализированных детских глазных клиник профессора Игоря Азнауряна. Там проводят все – от диагностики до редкой хирургии.
4: Чтоб глаза смотрели дружно, в ясный взор ребенку нужно.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
7: Сезар «Будущее». Ультрасовременный премиум-комплекс на Беговой. Новаторская архитектура, парящие окна и панорамные виды на Москва-Сити. Осень дарит скидку 20% на избранные квартиры. Подробнее по телефону звездочка 495. Акция действует до 31 октября. Застройщик ООО «СЗ Триумф Капитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
9: Утро с Веснушкой и Кипитошей.
10: Привет-привет! Доброе утро, дорогие наши взрослые друзья и, конечно же, малыши. Это мы, Веснушка и Кипитоша.
11: Здрасте всем, кто проснулся сегодня пятничным утрочком, потянулся, улыбнулся этому миру и сказал: «Здравствуй, мир, а вот и я». Давайте просыпаемся с бодростью, с хорошим настроением, а нам поможет в этом наша дорогая дежурная по зарядке.
12: Доброе утро! На детском радио начинается утренняя зарядка. Вы готовы делать ее вместе с нами? Тогда приступаем к первому упражнению. Поднимаемся на носки и одновременно поднимаем руки вверх. Тянемся, словно хотим достать до потолка. Встали ровно, опустили руки. И снова поднимаемся на носки. Руки вверх, с усилием тянемся, тянемся. Встали ровно, опустили руки. Еще раз. Поднимаемся на носки, поднимаем руки и тянемся вверх, словно хотим оторваться от пола. Тянемся, тянемся. Встали ровно, опустили руки. А сейчас побежали. Можете бежать на месте, а хотите, бегите по кругу. Легко, не спеша, бежим. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Молодцы, остановились. Руки на поясе, ноги вместе. Встали на носочки, а затем плавно перекатываемся на пятки. Носок отрываем от пола. Поднялись на носок. Перекатываемся на пятку, на носок и снова на пятку. Раз, два, три, четыре. На носок, на пятку. Раз, два, на носок, на пятку. Три, четыре. Молодцы! Продолжаем зарядку. Ноги на ширине плеч, плечи расправлены, спина прямая. Подняли руки перед собой, затем вверх, развели в стороны и опустили. Раз, прямые руки перед собой, два, вверх, три, руки в стороны и четыре, опустили. Перед собой, вверх, в стороны, вниз. Раз, два, три, четыре. Перед собой, вверх, в стороны, вниз. Раз, два, три, четыре. Перед собой, вверх, в стороны, вниз. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Отлично! Следующее упражнение. Переходим на шаг. Шагаем бодро, колени поднимаем высоко. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Шагаем, поднимаем руки вверх, вдохнули ртом и опустили руки, выдохнули носом. Продолжаем шагать.

подняли руки вверх, вдохнули и отпустили. Выдохнули. Все. Мы ждем вас завтра утром, чтобы всем вместе делать зарядку на детском радио. Вместе веселее!

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Дорога к солнцу. Это прям про дорогу на детское радио. Смотришь у нас из окошечка. Ну, сегодня, правда, там не очень солнечно на улице, но все равно красиво. Останкинская башня видна, потому что детское радио теперь живет на 8-м этаже. В домике с стеклянными такими вот стенами. Нет у нас обычных стен, только стекло.
2: Прям как в сказке. Высоко сижу, далеко гляжу.
1: Хотите сами убедиться лично и далеко поглядеть, приходите к нам на экскурсию. Ну, во-первых, насладитесь прекрасными видами. Познакомитесь с самыми интересными экспонатами музея детского радио. Узнайте, как радио вообще появилось в этом мире. А потом топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ зайдете в студию, и вам на всю страну передадут приветы наши ведущие. Вот, и обязательно вы откроете вместе с другими ребятами, предварительно задав несколько вопросиков, сундучок с секретом.
2: Да, но не всем открывается, между прочим. Надо будет еще постараться как следует.
1: А именинники могут ярко и необычно отметить день рождения, потому что мы организуем увлекательную праздничную программу.
2: Да, приходите, это очень интересно. Вас ждут необычные поздравления, веселые игры в компании ведущего детского радио, настроение отличное, фоточек на память наделаете и в прямой эфир выйдете.
1: Подробности на сайте detifm.ru.
2: А кто хочет прямой эфир прямо сейчас? А? Кто хочет?
1: Давайте, ребята, звоните, у нас впереди игра «Кто я?». Интересно, кто нам сегодня явится? Давайте звоните 84951.

0: Где я? С кем я?
1: Кто я?
2: Чего ты молчишь? Говори что-нибудь.
3: Говори, что ты помнишь эту историю. А первоапрельскую, да, что ты молчишь? Говори, что-нибудь.
2: Так, Леша нам дозвонился. Привет, Леша.
4: Привет.
2: Видишь, мы как готовимся к твоему превращению. Аж до речи потеряли вообще.
3: Да, сейчас мы будем тебя превращать в кого-то или во что-то.
2: О, ну все, превратили. Ты чувствуешь, что ты стал совершенно другим?
4: Да.
2: Вот, вот.
3: Значит, тебе нужно задавать теперь нам вопросы, на которые мы можем отвечать только «да» или «нет». И постепенно, надеемся, ты разгадаешь собственную тайну перевоплощения.
2: Ну, давай, можешь начинать.
4: Я живое?
3: Нет. Нет.
4: Я предмет?
2: Ну, да. В общем, да.
4: Я съедобный?
2: Да.
3: Правильный вопрос.
2: Молодец, да. Леша.
4: Я сладкий.
3: О, да.
4: Я конфета.
2: Ну да.
3: Можно и так сказать, но нужны уточнения.
2: Какая ты конфета? Ты сладость, вот так тебе скажем.
4: Я шоколад?
2: Нет. Ты очень сладкий. Вкусный. И ты, в общем, конфета, да.
4: Я леденец?
3: Да! Невероятно! Да, смотри. Ты случайно не
2: читатель мыслей?
3: Не экстрасенс?
4: Нет.

0: Слушай, ты посчитал, сколько вопросов задал Леша? Мне кажется, не больше 10.
1: Да меньше.
0: Да меньше 10 даже. Когда такое было, чтобы нас вот так вот просто из рук подарок вырвали? Но ты на самом деле его заслужил, Леша. И получаешь от спонсора АО «Карибия» сертификат на двоих в аквапарк «Карибия».
2: Спасибо.
0: Пожалуйста, там и есть огромный волновой бассейн, термальный комплекс с настоящей русской баней, снежной комнатой и, конечно же, горки. Аквапарк «Карибия» – здоровый отдых для взрослых и детей. И ты там скоро окажешься.
1: Ого!
0: Да.
1: Вот это да.
0: Леш, ну ты молодец, мы тебя поздравляем, желаем тебе прекрасного денька, пусть у тебя сегодня все получается. И этого же желаем всем нашим ребятам. А мы скоро к вам вернемся.
3: Где я? С кем я?
4: Кто я?

0: «Утро с Веснушкой и Кипидошей».
1: Веснушечка, а что это за книжка у тебя? А, подожди, угадаю. «Руслан и Людмила» Пушкина Александра Сергеевича, да?
2: Ха, Кипидоша, угадать-то несложно с такими-то картинками. И дуб зеленый, и цепь золотая, и кот ученый, и русалка на ветвях.
1: Вот я, кстати, никогда не понимала, почему эта русалка сидит на дереве, а не плавает в воде.
2: А я вот об этом как-то никогда даже и не думала. А вот и наш друг, книжный червячок. Давай у него спросим.

0: перья.
1: Как это в полях? Как это без хвостов?
2: Как это они выглядели тогда?
0: Как обычные девушки, с человеческими ногами и с руками, но только всегда с длинными распущенными волосами, которые они расчесывали красивыми гребнями.
1: Я слышала, что их появление всегда сулило беду. Они могли заманить в реку...
2: Защекотать до смерти, с ума свести.
0: Да, было дело, но далеко не всегда они были такими зловредными. Кстати, про русалок на Руси очень много знает автор детских книг и переводчик Анастасия Строкина. Она даже книжку о них написала, называется «Русалки России».
1: Ух ты! Расскажите, о чем она?
0: С удовольствием!
3: Почитайка с книжным червячком.
0: Всем привет! С вами я, книжный червячок. Кто не знает сказку о русалочке? Такую грустную и такую прекрасную. Да и во многих других сказках загадочный образ подводной девы нередко появляется. А уж в романтической поэзии тем более. А какими представляли русалок наши предки на Руси? Однажды этим вопросом задалась писательница Анастасия Строкина. Она изучила самые разные упоминания о русалках в древних преданиях и легендах, собрала их воедино и на их основе написала 7 рассказов. Получилась книжка «Русалки России. От Карелии до Амура». В ней рассказывается о судьбе разных водяных дев. Велама из Карелии, Бродницы из Удмуртии, сибирских Болотницы и Лабасты, татарских сестер Акбике и Каракуш, Вайнаки с побережья Амура и Аймесии из глубин Каспийского моря. Оказалось, что в разных краях русалки очень сильно отличались друг от друга. Считалось, например, что северные русалки особенно опасны и страшны. У них спутанные волосы и длинные когти. Они так и норовят заманить путника к себе на дно. А русалки на юге приветливы и очень красивы. Чем-то напоминают лесных нимф. Люди в теплых краях верили, что на поле, по которому весной пройдет русалка, пшеница будет расти быстрее. Зимой их не встретишь, а вот летом они сидят на ветвях деревьев или водят хороводы в высокой траве, или расчесывают длинные волосы в лунном свете, или плетут венки из осоки и полевых цветов. Самый русальский месяц — это июнь. Именно в этом месяце русалки чаще всего водят ночные хороводы. И тот, кто окажется рядом с танцующими русалками, станет без устали повторять все их движения. После таких танцев человек может лишиться рассудка, или ослепнуть, или даже погибнуть. Но от русалочьих чар есть противоядие. В кармане обязательно должен быть пучок полыни. У каждой большой реки или озера есть своя легенда про подводную деву. Существует она и у реки Кама. Звали ее Юсь-Марпа. Была она единственной дочерью старого могучего водяного царя. Однажды отец позвал ее и повелел наказать 3 своих злейших врагов. Один как-то разжег огромный костер на берегу реки, огонь был до небес. Второй выловил старейшего осетра, которому исполнилось 99 лет, а третий проклял реку, и от его страшных слов вода в реке стала холоднее, а лед с тех пор держался дольше обычного. В награду отец обещал сделать Юсь-Марпу владычицей Камы и подарить сундук с сокровищами. А если она не выполнит приказа, то станет белой лебедью. Девушке совсем не хотелось становиться птицей, и она согласилась. Однако все оказалось совсем не так, как говорил водяной царь. Чем обернулась эта история, вы узнаете, если прочитаете книгу Анастасии Строкиной «Русалки России».

0: выпустила издательство «Ламинария» для детей младшего и среднего школьного возраста. На сегодня это все. С вами был неутомимый исследователь водных глубин и старинных преданий, книжный червячок. В следующий раз я обязательно расскажу вам о какой-нибудь другой интересной книге.
1: «Почитай-ка» с книжным червячком.

0: 52, 512. Так здорово! Мне все так нравится! А можно я попробую?
1: Подожди, лисичка. Вот

0: Трум или сказочный детектив. Информация к размышлению.
1: Кто там?
2: Это Мария Петровна.
1: Мария Петровна? Это хорошо.
2: Вы случайно не видели похитителя розы?
1: Но я слышал шаги.
0: Новое расследование. Слушай на этой неделе.
1: Хрум-хрум.
3: Гвоздь, галстук, батарейка, варежка, коньки, зонтик,
4: матрешка, очки, пальто, ножницы, вилка, хлопушка, спички, лампа, щетка.
5: Ух, и это еще не все вещи, которые с удовольствием сами о себе рассказывают.
0: Вы даже не представляете, сколько интересного можно узнать о самых, казалось бы, обыкновенных вещах. Не верите? Так послушайте программу «Необыкновенные истории обычных вещей». Каждый день с понедельника по пятницу на Детском радио. Реклама.

0: ВБ-банк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Фарингосепт! Намотайте на вилку. Рецептура всех макарон одинаковая.
3: Кроме макарон «Байсад». Новая рецептура макарон «Байсад» – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. «Байсад» – макароны, которые меняют правила. Покупайте в «Пятерочке».
4: Реклама.

0: Существующая группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба». Тверская область. «Все включено». Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
2: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
3: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кодвор.ру.
4: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине.

0: Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан, ваша новая вершина. ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей».
1: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
3: Утро с Веснушкой и Кипитошей.
4: Доброе утро, ребята и взрослые! Ловите мой пятничный приветик! Давайте все дружно улыбнемся!
5: Давайте-давайте! С вами мы, самые веселые ведущие на свете! Веснушка и Кипитоша!
4: И всегда улыбчивая ведущая новостей Юлиана Бондаренко! Привет!
5: Юль, а ну улыбнись!
6: Всем привет! В этом выпуске расскажу о ценных знаниях, о крошечных улитках и о новом планетарии!
5: Мы с Веснушкой обязательно сходим. Обожаем смотреть на звезды. Пойдешь с нами, Юля?
6: С удовольствием составлю вам компанию. Московское время 9 часов. В эфире детское радио.
3: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
6: В студии Юлиана Бондаренко. Во Владимире открылся новый цифровой планетарий. Смотреть на планеты можно почти лежа в удобных креслах. А огромный экран под куполом показывает звездное небо аж из 6 проекторов сразу. Картинка получается яркая и объемная. В новом звездном доме все устроено необычно. Пол украшен созвездиями. Можно ходить и рассматривать. Еще есть интерактивная платформа, которая превращает посетителя в космонавта. Встаешь на нее, слегка наклоняешься и летишь над планетой. Пока можно побывать только на Марсе, но будут и другие планеты. Скоро здесь откроют выставку, посвященную владимирскому космонавту Валерию Кубасову. А к концу ноября обещают установить большой электронный телескоп с выбором планеты для наблюдения. В новом планетарии есть много других уникальных экспонатов. Метеориты, копии лунохода. И это тот случай, когда лучше увидеть, чем 100 раз услышать. Школьники из Якутии нашли редчайших улиток. Ребята принимали участие в научной экспедиции, искали улиток-малюток по старым картам ученых. Почти целый день дети разглядывали землю, траву и листву под деревьями, пока не нашли первую ракушку размером всего 1 миллиметр, а потом отыскали еще 8 крохотулек. Найти такие маленькие раковины – большая и кропотливая работа. Она требует острого зрения и терпения. Но юные исследователи справились и уже готовятся к новым экспедициям. Интересно, сколько еще маленьких сокровищ им удастся отыскать? В российских школах проходит увлекательная акция. В гости к ребятам приходят ученые, спортсмены, врачи, артисты и даже космонавты. Они рассказывают о своей работе. Как стать чемпионом, как лечить людей, как изучать звезды или изобретать что-то новое. Каждая такая встреча, как маленькое путешествие в мир профессий. Акция называется «Поделись знанием». Как здорово, что такие занятые и талантливые взрослые находят время поделиться с нами своими секретами. На этом пока все. Выпуск для вас подготовила Юлиана Бондаренко, служба информации детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем телеграм-канале. Впереди прогноз погоды. С ним вас познакомят Веснушка и Кипитоша.
7: Во Владимире, где открылся новый цифровой планетарий, сегодня плюс 14 градусов, пасмурно. Детское радио там слушает на частоте 98,9 FM.
5: В Якутии, на территории Хангаласского улуса, где юные исследователи нашли улиток редкого вида, сегодня плюс 4 градуса, небольшой дождь.
8: Холодно там в этом Хангаласском улусе. Плюс 4 градуса всего. Бедные улиточки зубами стучат своими.
7: В Москве сегодня потеплее, чем там. Плюс 18 градусов. Облачно с прояснениями.

0: утро с Веснушкой и Кипитошей.
1: Так, кто хочет добавиться к нам в друзья, заходите.
2: Да, заходите к нам, располагайтесь, приходите. В общем, всячески будьте с нами одной большой радиосемьей. Это выгодно во всех смыслах этого слова.
1: Абсолютно.
2: Будете узнавать последние новости детского мира. Будете наслаждаться прекрасными песнями. Будете получать подарки в разных играх. Да чего у нас только нету здесь? Чего у нас нет, Кипятош?
1: Чего у нас нет?
2: Да.
1: У нас пока нет сведений о сегодняшнем дне.
2: Да что ты говоришь? Ну что ж, сейчас, надеюсь, появится.
0: Наш календарь.
1: Так, что мы тут видим? Ага, сегодня 18 сентября на дворе. В народном календаре главные именинчики Захарий и Елизавета.
2: Вот, ой, пожалуйста, какие красивые имена. Поздравляем вас и Захарчики, и Лизочки с именинами. Также поздравляем сегодня Ивана, Афанасия, Раису, Максима, Александра, Глеба и Ефима. И Ефимию, а еще Александра.
1: Ух ты. День секретаря в России отмечается сегодня официально.
2: Это помощники руководителей, да, я так понимаю? Да. Что еще сегодня отмечается интересненького?
1: Ну, как нам сообщили ребята с утра, день рыжего кота.
2: Ой, вот это классный день, конечно. Поздравьте своих любимых котиков с праздником, ребята. День кленового листа отмечается сегодня. Ну, правильно, листья клена такие красивые осенью.
1: А сок какой.
2: Да. Всемирный день бамбука. Ну, бамбука у нас маловато, поэтому, не знаю, только пант, наверное, можно поздравить с этим.

0: Бог любит, где тепло, конечно.
1: Ну, а вот сегодня мы услышали в новостях про очень интересных улиточек. Школьники из Якутии нашли редчайших улиток. Я предлагаю сегодня познакомиться с улитками поближе. Что мы о них знаем? Почти ничего. Кроме того, что они маленькие и медленные, да?
0: Ну, не все улитки такие уж маленькие, скажу я тебе.
1: И полагаю, что не все медленные, возможно, да?
0: Чего-то мы про улиток еще не знаем.
1: Ладно, чего не знаем, того узнаем.
2: Наш календарь.

0: Утро с Веснушкой и Кипитошей.
1: Я боюсь, что нам придется долго ждать, пока улитка отворит нам калитку, Кипитош. Легче самому вот
2: это. Иду, иду.
1: Давайте руку просунем и сами вот эту вот щеколду отодвинем. И ворвемся в мир улиток сегодня. А почему? Потому что мы услышали новость одну из Якутии. Потому что школьники нашли редчайших улиточек. Представляете себе, как они вообще их обнаружили? А? Если улитка это была меньше рисового зернышка.
2: Ну, они искали долго, ползали там с увеличительными стеклами.
1: Мне кажется, они случайно наткнулись на эту улитку.
2: Нет, нет, это была специально поисковая экспедиция.
1: Да что ты говоришь?
2: Экологическая, то есть... конечно.
1: Кто-то им нашептал, что где-то тут у нас... маленькая улиточка есть. А вот где, ищите сами, правильно, да?
2: Уникальнейшие создания. Между прочим, улитки появились на Земле примерно, ну, если я не ошибаюсь, 600 миллионов лет назад.
1: Ой, как давно-то. Это да. Просто очень давно.
2: Одни из самых древних обитателей.

0: обитателей нашей планеты.
1: Угу. С вот чем мы их и поздравляем. Они еще видели, ого-го-го-го, что? Если вас спрашивать у улиток, так они могут и нам рассказать, откуда вообще планета Земля взялась.
0: Я уверен. Ну, только говорить они не умеют.
1: Да, к сожалению.
0: И, между прочим, к сожалению, они полностью лишены слуха.
1: Да что ты говоришь?
0: Да, у них нет ушек.
1: Угу. Зато у них
0: так
1: есть рожки.
0: Так что они ничего не услышат, что бы вы там им не говорили.
1: Зато у них есть рожки. А рожки это не ушки разве?
0: Нет.
1: А что это такое?
0: Это способы познания мира, как говорится, осязательные.
1: А-а-а.
0: Вот осязание и обоняние у улиток отличное.
1: А интересно, для чего улиткам, которые ползают по земле, нужна вот эта слизь, которую они постоянно выделяют при движении? Ну, если рожки для обоняния, то вот домик, наверное, для защиты, а слизь она для чего?
0: Рассказать?
1: Расскажи.
0: Или спросим?
1: А, давай. Давай спросим, кстати. Это будет первым вопросом для наших любознательных ребят. Вот знают ли они?
0: Да, у многих ведь, как мы знаем, улиточки дома живут. Так что расскажите нам. Вот уличка, когда ползет, она же после себя оставляет вот этот мокрый след.
1: Да.
0: Для чего это?
1: Ну, может быть, ты предложишь варианты?
0: В видеотрансляции можно увидеть варианты.
1: Ага.
0: Но сами попробуйте догадаться.
1: Заходите на сайт dietyfm.ru, жмите на кнопочку «Видео из студии», посмотрите, какие там славные улитки! Ой, даже больше нас с тобой, Кипятошечка. Или это потому, что они ближе к объективу расположены? Или это действительно они такие гигантские? В общем, звоните 8495-134-5664. А еще, пожалуйста, пишите, что вы знаете об улитках и зачем им вообще нужна эта слизь, которую они выделяют при движении. 8 916 968 0968.

0: Dormito.
1: Утро с Веснушкой и Кипитошей.
2: Утро с Веснушкой, Кипитошей и улиточками славными, которые появились у нас сегодня в новостях. Но вот

0: понимаете, ребята, как же это здорово замечать даже вот такие мелочи в мире. Вы можете открыть вообще новый вид совершенно чего-нибудь, если будете присматриваться, а не бежать бегом вечно куда-то. Как школьники из Якутии приняли участие в научной экспедиции и нашли улиток-малюток меньше рисового зернышка. Вот. Найти такие маленькие раковины – большая кропотливая работа. Так что берегите зрение свое острое, чтобы такие вещи находить. А сегодня мы говорим об улитках. Значит, у них есть рожки, они плохо слышат.
1: Нет, они неплохо слышат, они вообще не слышат.
0: Вообще ничего не слышат. Так что не пытайтесь с ними разговаривать. Все равно
1: зато
0: они не слышат.
1: Зато эти уникальные древние создания обладают очень хорошей регенерацией.
0: Это что значит?
1: Ну, они могут быстро восстанавливать себя. Если даже улитка потеряет часть щупальца или даже часть головы, она полностью может восстановить этот утраченный орган.
0: Да что ты говоришь?
1: Да.
0: То есть она может отрастить новую голову?
1: Да, представь себе.
0: Вот это да.
1: Но они даром, что ли, живут 600 миллионов лет? Они древнее динозавров.
0: Вопрос у нас был такой. Зачем улиткам нужна слизь, которую они выделяют при движении? Варианты у нас в видеотрансляции можете наблюдать. Алина дозвонилась из Ярославля. Привет.
2: Привет.
0: Видела ли ты своими глазами улиток?
2: Да.
0: Видела ли ты вот эту слизь, которую они выделяют?
2: Нет.
0: Нет, не видела. А она есть. И она да. Зачем-то нужна. Зачем, как ты думаешь?
2: Я думаю, что ее надо, чтобы ее тело не высыхало.
0: Ага, то есть защищает тело от высыхания. Так,
2: да.
0: Что ли?
2: Ага. Да.
0: Ну что, Кипятош, как ты думаешь?
1: Это правильный ответ, да, молодец, ну, конечно.
0: Абсолютно правильный ответ. Ну, то есть, получается, что именно благодаря этому, это называется, улитка себя спасает от обезвоживания,
1: да,
0: что ли?
1: Да, можно и так сказать. Mm-hmm. А потом еще эта слизь создает такую своеобразную подушечку и защищает нежное тело улитки от травм. Улитка, благодаря этой слизи, может ползти даже по лезвию ножа.
0: Но лучше, конечно, этого ей не делать.
1: Ну да.
0: Спасибо тебе большое за звонок. Еще больше об этих удивительных существах у нас с вами впереди.

я механический робот, со мною проделайте опыт. Стоит ключик повернуть, я отправлюсь в долгий путь.

0: рад, что вы услышите в очередном выпуске программы
1: «Хрум. Школа юного детектива».
2: Я предположила, что кто-то безобразничает в сказках Ганса Христиана Андерсена.
3: Но когда мы встретились с Добрыней,
4: пришло новое тревожное известие. Пропала роза маленького принца
3: из сказки Антуана де Сент-Экзюпери.
0: «Хрум. Школа юного детектива» на детском радио.
1: Реклама.
5: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
1: Реклама. Шоу, о котором все говорят. 300 тысяч зрителей уже оценили. «Сны Пушкина». Уникальная постановка на стыке цирка и театра. 60 артистов мирового уровня. Более 200 эксклюзивных костюмов. 20 трюковых номеров на пике возможностей. Драйв живой музыки, акробатики и хореографии. Шоу, которое поражает воображение. «Сны Пушкина». Цирк, театр, чудеса. Успейте увидеть до 27 сентября в Лужниках. Без животных. Подробности на pushkin.show. 0+.
6: Слушаю.
4: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
6: Что случилось, Добрыня?
4: Чудо-юдо сказки портит.
6: Это чудо-юдо, который из былин?
4: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
1: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. ОГПМ радио. ОГРН 1177 4677 2455. Город Москва 6+. Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной фирмой.

0: утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Добро пожаловать, гости дорогие. Да, это Веснушка, Кипидоша и улитки.
2: Да, почему мы заинтересовались? Потому что мы услышали новость о том, что школьники из Якутии нашли редчайших улиток, которые меньше рисового зернышка, и решили с ней поближе познакомиться. И выяснилось, вот я, например, выяснила, что, оказывается, улитки могут свободно перетаскивать груз, который в 10 раз тяжелее собственного веса. То есть они очень сильные существа.
1: Они накачанные, да. Попробуй такой домище на себе таскать.
2: Нет, конечно, муравьи посильнее улиток будут, но улитки тоже, знаете ли, как это говорится, молодцы. Вот. Что еще мы можем сказать об улиточках?
1: Ой, много всего. Их, например, существует около 100 тысяч видов, представьте себе. А мы-то думаем, что, ну, улитка и улитка, и все.
2: Да. Слушай, а вот скажи, пожалуйста, а существуют большие по-настоящему улитки? Ну, то есть, вот если вот это меньше рисового зернышка, которое нашли в Якутии, а какие-нибудь здоровенные есть?
1: Ну, а ахатинов-то ты видела?
2: Ну, видела, да. Ну, у наших ребят, у некоторых
1: огромные.
2: Они как домашние питомцы, да.
1: Но есть и побольше.
2: Да?
1: Да.
2: Так.
1: Самая большая, то есть самая крупная в мире морская улитка может достигать веса 18 килограммов.
2: Ух ты, вот это улитище! Так,
1: это ребенок внушительный.
2: Да, ребенок, да, так весит, такой вот пухленький такой малыш.
1: Да.
2: Так, где ее можно обнаружить?
1: Ну, это, конечно, не в наших странах. Вообще, улиточки, они же любят, где тепло.
2: Угу, так.
1: А у нас, ну, как считается, северная страна. Улитки у нас тоже есть, но они от холода съежились.
2: Угу, понятно. Скукожились.
1: Да, больших размеров в России улитки.
2: Улитки съежились. Хотя они не ежи, но они съежились.
1: Кстати, во время холодов, когда, ну, прямо сильный минус, улитка еще и может впасть в анабиоз. Ну, то есть в спячку.
2: А-а-а.
1: Как говорится, до лучших времен, пока не потеплеет.
2: Ну, ежики тоже впадают в спячку. Значит,
1: да,
2: съеживаются и ежи, да, и улитки.
1: Да, да, конечно.
2: Ладно, давай вернемся к этой громадной улитке. Да,
1: так вот, самая крупная в мире морская улитка. Как вы думаете, как она называется? У
2: вариант,
1: нее очень,
2: пожалуйста,
1: странное имя.
2: Давай.
1: Варианты, пожалуйста. Гигантский трубач.
2: Угу.
1: Гигантский скрипач.
2: Так.
1: Гигантский циркач или гигантский стукач.
2: Интересные варианты. Не знаю, что из них подходит к улитке больше.
1: Ну вот, подумайте.
2: Выбирайте, ребята.
1: Прикиньте.
2: Кто же он гигантский? Трубач, скрипач, циркач или стукач? И звоните 8495-134-5664.
1: И пишите +7 916 968 0968.

0: Маркой и Кипитошей.
1: Сегодня мы знакомимся с улиточками. Хорошенькими, миленькими и не обязательно маленькими. Как нам тут открыл Кипитоша тайну. Где-то там, на юге, водятся огромные улитки. 18 килограммов, представьте.
2: Да, размером до 1 метра, может быть.
1: Идешь такой, как споткнешься такую улитку. Кто же она, эта загадочная улитка? А Илья, специалист по улиткам из Орла. А, он на предыдущий вопрос ответил. А вот Миша дозвонился, кстати. Миш, привет.
3: Привет.
2: Привет.
1: Ты у нас сегодня назначаешься специалистом по улиткам. Сообщи же народу, как же называется эта гигантская морская улитка?
3: Ну, по-моему, гигантский трубач. Как-то посерьезнее звучит, но по-научному.
1: А гигантский циркач? Несерьезно звучит?
3: Ну, гигантский циркач — это как-то слишком уж не по-серьезному, скажем так.
2: А стукач?
3: Ну, вот стукач, в принципе, тоже подходит, но мне все-таки кажется, трубач больше подходит.
1: Итак, это гигантский трубач. И это...
2: Правильный ответ.
1: Молодец, Миша,
3: ой,
1: да.
3: А я случайно вообще-то... Я вообще-то сказал про гигантский... стукач вроде бы.
1: Нет, ты сказал трубач.
2: Все правильно, да. Дело в том, что пустые раковины вот эти вот улиток, они, во-первых, большие и красивые. Очень популярны среди коллекционеров. Раньше даже использовались в качестве труб. Дудеть можно было в эту раковину.
1: Ребят, посмотрите, в видеотрансляции гигантский австралийский трубач там сейчас появился. Ну, а ты, Миш, молодец. Получаешь 2 билета на новый музыкальный спектакль о приключениях знаменитых детективов Хрум. Осторожно, чудо, Йода.
3: Ура! Мы завтра будем делать 2 билета. У нас теперь
1: уже
3: получается 4 билета.
2: О, поздравляю!
1: Пойдете огромным коллективом. Напоминаем, что этот спектакль пройдет на театральной сцене и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио детифм.ру, категория 6+. Миш, спасибо тебе большое за звонок, за гигантского трубача.
2: Ну, я вам хочу сказать, что улиточки, вот, на первый взгляд, такие безобидненькие.
1: А на второй?
2: Миленькие. Но хочется отметить, чтобы вы знали на всякий случай, что существуют и... хищные и очень опасные улитки.
1: Да что ты говоришь?
2: Да.
1: Где они существуют?
2: Ну, не живут, слава богу, в нашей стране.
1: О, да. Это прекрасно.
2: Хищная, опаснейшая морская улитка, которую называют... конусом почему-то.
1: Ну, потому что он может в виде конуса.
2: Ну, может быть, да. Смертельно опасным ядом обладает.
1: Ужас, ужас, ужас.
2: Вы знали, что у улиток есть зубы?
1: Ну, знали.

0: Да.
1: Причем у улитки число зубов может достигать до 25 тысяч.
0: Подумать только. Где
1: маленькие,
0: они там все помещаются?
1: Смертоносные зубки.
0: Ой, давай не будем о таких улитках. Давай об охотинах лучше поговорим. Ребята, вот между прочим, некоторые заводят дома этот вид улиток. Вот. Самое главное, конечно же, за ней правильно ухаживать. Вот, например, охотины очень любят купаться, теплую воду. Их можно купать в ванночке, можно под струйкой из крана. Вот, необходимо проводить водные процедуры по мере загрязнения панциря. И вот следующий вопрос у нас как раз вот таким заводчикам охотинов. Скажите, пожалуйста, вот охотина хищная или травоядная?
1: Да, вы в курсе вообще, кого вы в дом-то впускаете?
0: Давайте, 25 тысяч зубов, это вам не шутка. 8495-134-5664. Кстати, если у вас дома живет вот такая улиточка, можете прислать ее фоточку нам. Вот как ее зовут, что она любит, хищная она или травоядная?
1: Зубы покажите.
0: 8-916-968-0968.

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Сегодня мы рассматриваем улиточек. И не обязательно это делать под микроскопом. Потому что есть большие улитки. Например, гигантский австралийский трубач. Или вот охотина. Они тоже, кстати, не маленькие улитки.
2: Ну, сантиметров 30-40, да, могут достигать.
1: Да, даже 30-40.
2: Да, да.
1: А если дома у вас есть такая улитка, охотина, расскажите нам, пожалуйста, о ней поподробнее. Ну, а мы задали вопрос вам. Хищные эти виды улиток, этот вид улиток, или травоядные? И нам дозвонился Миша из Кирово-Чепецка. Привет, Миш.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуй. Нет ли у тебя дома улиточек?
3: Нет, нету.
1: Но они милые.

0: Ахатины, согласись.
1: Ну, надеюсь, что они очень милые.
0: Надеюсь. Ну, я тоже надеюсь. Так, ладно. Чем они питаются? Мясом свежевыловленным? Или все-таки растительной пищей? Ну, они хищные, наверное, или травоядные, как ты думаешь?
1: Наверное, хищные.
0: Угу, то есть хищная хатина. Как прыгнет, да? Ом-ням-ням-ням, и все. А кого она может есть, эта улитка, как ты думаешь?
1: Ну, если она живет в море, то планктон может выловить. Ну,
0: улиточка сухопутная, хатина.
1: А.
0: Угу. Ну, вот что ей можно предложить в качестве завтрака, обеда?
1: Ну, например, если она живет в более жарких странах, ну, в Африке, то она может питаться падалью, потому что кто-то не доел, и она приползла.
2: Ой.
0: Потому что ее с шакалом путаешь. Ой. Немножечко. Ой. Или с гиеной какой-нибудь.
2: Ой, слава богу, хатины, которых заводят дома ребята, не хищные. Питаются в основном зеленью.
0: Да, молодые.
2: Листиками салата.
0: Ну, улиточки едят овощи, фрукты, огурчики любят очень, помидорчики любят, кабачки, вот кому надо кабачки-то скармливать, яблочки, бананы, вот. А летом они едят одуванчики и крапиву. Выпустил свою улитку на полянку, и она себе там потихонечку жует одуванчики.
2: Потом их бы не заводили дома, если бы они были хищными.
0: Надо где-то находить, понимаешь, мясо добывать для таких улиток. Миш, спасибо тебе большое за звонок.
2: А, кстати, вы знаете, что в Англии проходят необычные соревнования. Улиточьи бега.
0: Что, там все спят? Зрители во время этих бегов.
2: Почему? Наблюдают.
0: Ну, за... улитки и бега – это понятие несовместимое.
2: Ну, так в этом-то и юмор, пистушка.
0: А, в этом-то
2: собираются,
0: и...
2: да, а-а, люди и наблюдают. Как угу. улитка пробежит дистанцию в 30 сантиметров.
0: А как улитку заставить бежать, скажите, пожалуйста?
2: Ну как, они листик салата вот так вот перед носом. Так, давай-давай-давай, беги-беги, беги-беги, давай-давай-давай-давай.
0: Ну,
2: и она такая на запах, они же очень хорошо запахи различают, я же сказал сегодня.
0: Угу.
2: Между прочим, вот известен последний победитель. Улитка, значит, преодолела трассу длиной в 34 сантиметра очень быстро.
0: Так.
2: За 4 минуты и 5 секунд.
0: Ой, это действительно быстро. Я думала, сейчас ты скажешь 4 часа или 4 дня.
2: Ну, послушай, ну они же не такие прям уж медленные.
0: Угу. Вот, кстати, в видеотрансляции вы сейчас можете наблюдать очень милую охотину на руках у хозяйки. Вот. Травоядная охотина, домашний питомец.
2: То есть настоящие гонки улиток.
0: Слушай, я сейчас вспомнила еще про супербыструю улитку.
2: Так.
0: Тео, ты помнишь из мультика «Турбо»?
2: Нет.
0: Да прямо, ну не помнишь, правда, что ли?
2: Я,
0: Тео,
2: наверное, значит, не смотрел.
0: Обычная садовая улитка,
2: так,
0: казалось бы, да? Но однажды, совершенно случайно, этот Тео получил супергоночную способность.
2: Ну, насколько супергоночную?
0: Супер-пресупергоночную. Ну, мультфильм называется «Турбо», ты понимаешь?
2: А, ну это какая-то магия, волшебство какое-то.
0: Ой, ребят, ну расскажите Кипятоши, который, оказывается, не смотрел мультфильм
2: «Турбо».
0: Что ты, как
2: «Турбо»? Я пропустил?
0: Как же обычная садовая улитка Тео получил свою супергоночную способность? Помните в этот мультик? Давайте, звоните 8495-134-5664.
2: Ух ты!
0: И, конечно же, пишите 8-916-968-0968.
3: What's going on?

0: утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Сегодня мы готовимся с знакомимся с очень милыми улиточками. Разными, но такими очаровательными, большими и очень маленькими. Каждая из них любит что-то свое. Да, и улитки очень сильные, улитки ничего не слышат, но осязают очень точно. У них есть рожки, а еще они любят вкусняшки, яблочки, морковки.
2: А еще они умеют думать и принимать решения на основе своего опыта.
1: Да.
2: Да, не подумайте, что они вовсе не глупенькие слизняки.
1: А еще мы сегодня вспомнили мультик, который называется «Турбо».
2: Ну, не мы вспомнили, а ты вспомнила.
1: Я вспомнила. Кипятоша не смотрел.
2: Ну, я первый раз слышу вообще про этот мультик.
1: В общем, улитка по имени Тео мечтает быть гонщиком.
2: Подожди, ты же сказала «Турбо».
1: Нет, называется «Турбо», а улитку зовут Тео. Вот.
2: Вот так.
1: Обычная садовая улитка, казалось бы, ничем не примечательная. Потом получает супергоночную способность.
2: Ее кто-то укусил?
1: Слушай, что нам скажет специалист по супергоночным улиткам. Зовут его Евгений, он дозвонился из Ярославля. Привет!
3: Привет!
1: Смотрел ты этот мульт «Турбо»?
3: Да, Давно, конечно, но помню.
1: Это хорошо, что у тебя хорошая память. Заодно с Кипятошей вот поделишься. Как же Тео получил супергоночную способность?
3: Он случайно попал на... Ну, он стоял на капоте гоночного автомобиля и ехал. Потом он в эту выпуклую часть мотора...
1: Под капот попал.
3: Катился, да.
1: Ага.
3: Да.
1: Так,
3: и там водитель ускорение сделал. И ему в рот этот ускоритель попал, эта жидкость ускоряющая, и он благодаря ней стал как машина.
2: Ух ты.
1: Вот так вот. А чем закончились похождения с супербыстрой улиткой?
2: А не рассказывайте. Не рассказывайте. Я теперь уже сам хочу посмотреть.
1: Вот и дело, Кипятош, нашлось на завтра. А то все без дела сидишь.
2: Ох, как раз вот завтра посмотрю.
1: Спасибо тебе большое за звонок. Ну что ж, ребята, эта неделька прошла у нас прекрасно. Теперь всем желаем хороших выходных. И встретимся с вами в понедельник. Ну а пока полетели в выходные.
2: Пока!

0: знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
1: И что же, Добрыня?
0: Придумать, что подарить.
2: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
0: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
1: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
2: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
0: Запомнили?
1: Заходите на наш сайт dtfm.ru.
2: Ищите Хрум «Особенный день».
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
5: Реклама.
6: От насморка – коризалия.
7: От соплей – коризалия.
8: От соберек – коризалия.
9: От всех видов насморка – коризалия.
6: Коризалия – натуральные таблетки от насморка из Франции. Уменьшают насморк уже на третий день приема.
7: Для взрослых
8: и детей с полутора лет.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Реклама.
10: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.dfstv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец «Фэгэбук», ГКД, ОГРН, 102-770-057-87-40, адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
11: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
4: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
12: Друзья, 19 и 20 сентября приходите всей семьей на семейный фестиваль «Спортленд» в гостиный двор. Вас ждут более 100 активностей, эстафеты, мастер-классы, новые виды спорта

0: и встречи с чемпионами. Для самых активных – семейный забег и открытые семейные турниры. А еще маршруты «Тропа здоровья» и «Мир открытий» с VR-играми и творчеством. Вход бесплатный. Регистрация на сайте sportland.sport.mos.ru. Ждем вас. Категория 6+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
2: Детское радио.
3: Детское радио.
4: Детское радио.

0: Ferrón.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Много песен на детском радио.

0: музыкальных сочинений.
1: На ветках сидели снегири, как яблоки на березе.
2: Прихочешься?
3: Про лень, пельмень и бегемота.
4: Карр, елки-палки, как же это я чуть из Ульяновска-Симбирска не улетела, а один из самых знаменитых памятников не увидела. Позор на мои седые перья. Сейчас у какого человека не спроси, какой самый знаменитый ульяновский памятник, он тебе сразу скажет букве «Ё» и будет прав. Потому что букву эту чуть не забыли. Перестали в газетах использовать, перестали писать. Лень им, видите ли, две точки над ней поставить, карр. Но нашелся человек, который решил этой букве памятник поставить и напомнить всем, что придумал эту замечательную букву не кто-нибудь, а знаменитый историк и литератор Николай Михайлович Карамзин. И если бы не Карамзин, вы бы сейчас вместо буквы «Ё» писали две буквы «И», «О». Писали бы не «Мёд», а «Миот», например. Смешно? Это вам сейчас смешно. А 200 лет назад такие правила были в русском языке. А Карамзин предложил вместо двух букв писать одну, и всем это понравилось. Было это больше 210 лет назад. А в 2001 году в Ульяновске появился памятник двухметровый. Метровая плита из красного гранита, а на ней всем известная буква с двумя точками. Вот она, кстати, стоит скромненько около местной научной библиотеки. Кстати, именно там, в этой библиотеке, хранится книга, в которой впервые буква «Ё» была использована. И именно ее взяли, увеличили, во много-много раз и перенесли на двухметровую плиту из красного гранита. Такая она и получилась на памятнике, со всеми неровностями, со всеми изъянами. Зато все точно, карр. Однако с памятником этим незадача вышла. Автор его придумал, а за работой проследить не смог. И вместо красного гранита сначала взяли черный. И получился не памятник, а какой-то надгробный камень. Мрачно очень, карр. Пришлось переделывать. Откуда букву взяли? Вы чем меня слушали? Не поняли? Повторяю для непонятливых. Николай Михайлович Карамзин издал книжку-альманах «Аониды», и там в альманахе на 166-й странице появилось то самое слово «слезы» с той самой буквой «Ё». Кстати, с тех пор, как появился в Ульяновске этот памятник, про букву вспомнили. Она стала возвращаться в газеты, в книги и письма. А то было же полное безобразие. Вместо «Ё» «Е» писали. Напишут, а потом сами понять не могут, что написали. Слезы или слезы?
3: Про лень, пельмень и бегемота.
5: Детское радио.
6: Детское радио.

0: песен на детском радио.
1: У всех людей, у всех зверей имеются носы. Носы важны, носы нужны не только для красы. И не вздохнуть, и не чихнуть без носа на

чихнуть. Из носа нам нельзя. Скажу вам я, на сыне зря придумал.

0: детском радио.
1: Я полезнее и, по моему скромному мнению, гораздо вкуснее. Вот зачем я сказал, что вкуснее. Теперь точно съедят. Не видать мне...
0: Вы прослушали краткое содержание очередного выпуска программы «Ну и ну!» Новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным. Не прослушайте всю программу целиком! Каждую неделю новый выпуск!
2: Это вроде школа, потому что уроки есть. А вроде и не школа, потому как это и не урок вовсе.
3: И рассказывает этот дяденька так здорово! Говорит, что приготовил нам столько всего интересного, закачаешься. Уроки любопытства с дядей Сашей в субботу и воскресенье.
4: Слушайте на детском радио. 0+. Реклама.
5: Невероятно! Они соединили в одном продукте все, что нужно.
6: Ты про новую версию популярного смартфона, дорогая?
5: Я про макароны Байсад. Их новая рецептура объединила два вида пшеницы – твердую и высокостекловидную. В них еще больше вкуса и пользы.
6: Макароны Байсад. По-прежнему вкусно, по-настоящему полезно. Покупайте в Пятерочке.
4: Реклама.
7: Подарите вашему ребенку детство без очков в ясном взоре. Современная нетравматичная радиоволновая лазерная хирургия глаз у детей помогает вернуть ясный взор. Быстрая послеоперационная реабилитация. Ваш малыш будет бегать и читать без очков уже на следующий день после операции.
8: Чтоб глаза смотрели дружно в ясный взор ребенку нужно.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
10: А я рыба, я рыба. Всей семьей я плескаюсь в январе, в марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
11: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
12: Карибия.рф.
13: Автоспорт. Автоспорт. Тачку быстро подберет.
14: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспот. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспот. Скорее забирай свое авто.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

Два, один. Супер-пупер ведущий Радикс с планеты Азира. Блистательная мудриция. Вездесущий корреспондент Прам. Они разберутся, как и из чего получаются нужные человеку вещи. В эфире программа «Энциклопедия интересных вещей».

0: Жители разных планет сейчас, как всегда, замерли около своих радиоприемников в ожидании межгалактического эфира. Через несколько секунд начнется трансляция с Земли. Известный всей планете Азира, ведущий Радикс и его помощник-корреспондент Брам расскажут об удивительных предметах и устройствах, которыми пользуются люди, пробираясь в самые тайные уголки Земли, ежеминутно подвергаясь опасности на этой чужой планете. Храбрые исследователи выяснят, как и из чего получаются нужные человеку вещи. А блистательная мудрица, знающая обо всем во Вселенной, украсит их репортаж своими бесценными дополнениями. Вместе они создадут невиданную энциклопедию интересных вещей. Три, два, один. Внимание!
1: Идем на снижение. Посадка.
2: Смотрите, Радикс! Что это зеленое? Неужели деревья?
3: Вообще-то все жители планеты Азира давно в курсе, что на Земле растительность зеленого цвета. Интересно, эти листья съедобные? Или, может, сгодятся для подзарядки нашего космолета? Надо нарвать веток и...
2: Никакой самодеятельности, Радикс! Эти растения могут оказаться ядовитыми, хищными и вообще замаскированными агентами землян! Ни шагу без моей команды! Сидите тихо! Мне необходимо замаскироваться, чтобы внедриться к людям и выведать их коварные планы!
3: Вы вообще-то помните, зачем мы здесь?
2: Мы ж просто... радиопередачу делаем про вещи землян.
3: И, между прочим, через несколько секунд выходим в межгалактический эфир. Так, коллега, я начинаю, а вы ознакомьтесь с текстом.
2: Где он?
3: Посмотрите на своем планшете, я все выслал.
2: Точно. Итак, хлеб, друзья.
3: Не сейчас, Брам. Я начинаю, а вы пока учите текст наизусть.
4: Энциклопедия интересных вещей.
3: Здравствуйте, уважаемые межгалактические слушатели! Да-да-да, вы не ошиблись! В эфире энциклопедия интересных вещей, и я ее ведущий, Радикс. С тех самых пор, как наши космолеты впервые вышли за пределы галактики, и мы стали получать информацию о других существах во Вселенной, жители планеты Азира не перестают удивляться, насколько же по-разному устроили свой быт обитатели других планет. Но, пожалуй, такого количества удивительных, непонятных и забавных предметов и устройств, какими пользуются земляне, не найдешь больше нигде. Каждый раз, когда наши межгалактические путешественники показывают снимки, сделанные на Земле, возникает множество вопросов. Мы решили поискать ответы на некоторые из них. О чем же мы поговорим сегодня?
2: Хлеб, коллега!
3: Хлеб! Что он значит для жителей Земли? С одной стороны, это питание. Из него они получают энергию для жизни. Тут все понятно. Но люди относятся к хлебу очень уважительно. Даже, я бы сказал, почтительно. Существует множество различных обычаев. Например, в некоторых странах, встречая гостей, им прямо к входу выносят хлеб, от которого необходимо отломить кусочек и немедленно его съесть. Этот продукт является непременным участником множества других непонятных нам обрядов. Впрочем, лучше об этом расскажет наш научный консультант из

0: историк, землевед, мудрица. Как всегда, она в своем кабинете на Азире. Попробую выйти с ней на прямую связь. К сожалению, мы только прибыли на Землю, еще не успели отладить технику. Тогда воспользуемся телепатической связью. Уважаемая мудрица, сосредоточьтесь. У нас сеанс телепатической связи. Программа про интересные вещи. Ваши мысли сейчас слышат все планеты.
1: Простите? Вечером доклад. Отключи нагреватель. Пойте, пойте, озеряне. Готово? О чем я должна думать, дорогой Радикс?
0: Мы говорим о хлебе.
1: А, хлеб. Хлеб всему голова.
0: Постойте. Насколько нам известно, это продукт питания. Причем тут часть тела землян?
1: Многие ученые нашей планеты искали ответ на этот вопрос. И выяснили, что фразой «хлеб всему голова» жители Земли хотят сказать, что это очень важный продукт питания людей. Главное средство борьбы с голодом. И относиться к нему нужно с уважением. Процесс его изготовления долог и трудоемок. И надо сказать, что человечество далеко не сразу научилось делать хлеб красивым и вкусным.
0: Известно ли вам что-нибудь об истории хлебопечения?
1: Конечно. Во-первых, для приготовления хлеба нужны зерна. Приблизительно 15 тысяч лет назад земляне употребляли в пищу сырые зерна диких злаков.
0: Злаков?
1: Да. Это рожь, пшеница, овес, ячмень. Когда люди научились делать посуду из глины, они начали варить эти семена. Спустя несколько веков земляне приноровились размалывать зерна, растирать между камнями. Получалось уже некое подобие очень грубой муки, которую они смешивали с водой и ставили эту смесь в горшках на разогретые камни.
0: И что же получалось?
1: Что-то типа каши. Да-да, не удивляйтесь. Было время, когда хлеб был жидким.
0: А как же этот продукт обрел современный вид?
1: Как вы понимаете, это было очень давно. Предположительно, однажды жидкая хлебная каша перелилась через край горшка и растеклась по раскаленным камням. Так человек получил румяную, аппетитную лепешку. А вот около 5 или 6 тысяч лет назад в Египте произошла просто-таки хлебопекарная революция. По недосмотру раба тесто для лепешек прокисло. И в результате получилась мягкая, пористая, пышная буханка. Гораздо вкуснее тех плоских, быстро черствеющих лепешек, что пекли раньше.
2: Искусство выпекания хлеба из кислого теста у египтян переняли древние греки.
0: Брам, вы по сценарию должны выйти на связь позже.
2: В год проведения первых Олимпийских игр до новой человеческой эры для участников соревнований и почетных гостей пекли белый хлеб. У греков, кстати, было много разновидностей этого самого хлеба. А потом уже способы выпекания переняли римляне.
0: Брам, отключайтесь.
2: Вы сказали учить наизусть, а я, боюсь, потом забуду.
0: Прошу вас, не нарушайте ход программы. Безобразие. Простите, мудрица, мой коллега...
1: Что вы, уважаемый Радикс. Юноша абсолютно прав. В городе Риме даже был воздвигнут монумент в честь знаменитого мастера хлебопечения. Если не ошибаюсь, его звали Марк Вергилий Эврисак. Любопытная конструкция в виде хлебной корзины, украшенной фигурами людей. Одни убирают зерно, другие размалывают его, третьи месят тесто.
0: Спасибо за интересную информацию. Пора двигаться дальше. И на связь с нами теперь выходит наш корреспондент Брам.
1: И ведь само слово «пекарь» встречается до новой эры. А вот отдельным ремеслом хлебопечение стало лишь спустя тысячелетия.
0: Нам пора прекращать сеанс телепатической связи с вами, мудрица.
1: Хорошо. Сейчас я перестрою мысли. Ах, это так сложно. Не хлеб, конфеты.
3: Энциклопедия интересных вещей.
0: Мы продолжаем. У микрофона ведущие программы Радикс. Итак, тема сегодняшней передачи – хлеб. И наш специальный корреспондент Брам готов сообщить нечто чрезвычайно интересное. Брам? Читайте текст, который я выслал.
4: Я, кажется, случайно его стер на планшете. Я же предупреждал, что не в ладах с этими мудреными устройствами. Я бы куда-нибудь в гущу событий, где нужно действовать, быстро ориентироваться в ситуации, принимать сложные решения и ежеминутно подвергаться опасности. Вот там я как рыба в воде.
0: Ладно.

0: Отправляйтесь на хлебозавод, коллега. Жду информации с места событий. Друзья, я продолжаю знакомить вас с хлебом. Этим удивительным продуктом. В глубокой древности люди, оказывается, не просто ставили тесто в печь. Они обязательно прежде рисовали на нем всякие красивые знаки. Розу, крест или, например, знак своей семьи. А кое-кто даже надписи делал. Хлеб всемогущий, хлеб вечный. И я уже готов передать слово нашему корреспонденту Браму, который наконец-то находится там, где, собственно, и рождается этот удивительный продукт. На хлебозаводе. Так, что-то опять со связью.
1: Я хотела дополнить, что вообще-то рождается хлеб не на заводе, а в полях, где созревает зерно – пшеница, рожь, ячмень или кукуруза.
0: Мудрицы?
1: А древние земляне хлеб из желудей пекли. И вот еще что любопытно. На земле есть такое время года – зима, когда очень холодно и в некоторых районах вообще ничего не растет, потому что все покрыто снегом.
0: Значит, землянам приходится некоторое время обходиться без хлеба?
1: Нет. Они делают запасы. Есть такие специальные огромные хранилища – элеваторы. Там зерно может несколько лет храниться. Элеватор – такой огромный дом. Высокий, плоский, вообще без окон. Похож на гигантскую батарею отопления. Только там есть огромные ворота, в которые въезжают машины.
0: Итак, наконец-то на связь с нами выходит мой коллега, которому удалось проникнуть на территорию хлебозавода. Как слышите меня, Брам?
2: Да, привет, уважаемые слушатели! Мне удалось выяснить, что изготовление хлеба на земле действительно очень долгий и трудоемкий процесс. Наблюдать за ним интересно, но не безопасно. До того, как посетить хлебозавод, я побывал на мукомольном комбинате, где зерна различных злаков превращаются в муку.
0: Мука – это?
2: Порошок из перемолотого зерна. Оказывается, у людей существует огромное количество видов муки для выпечки разных сортов хлеба. Есть более мелкая, похожая на белую пыль, мука высшего сорта. Из нее получаются самые пышные и вкусные белые булочки. А бывает, например, грубая мука крупного помола, так называемая обойная. Она не так красиво выглядит, но выпечка из нее считается более полезной для здоровья землян.
0: Я думаю, многие озеряне хотели бы побывать на мельнице. Изображение этих удивительных земных сооружений мы видели на картинах. Водяные мельницы, эти огромные колеса, вращаемые течением рек, ветряные мельницы, гигантские вертушки посреди полей. Уверен, любой хотел бы...
2: Вряд ли получится. Эти устройства остались на земле в глубоком прошлом. Современное мукомольное оборудование землян выглядит совершенно иначе. Снаружи такой комбинат напоминает космолетную станцию. Несколько гигантских цилиндрических сооружений, стоящих рядом, очень схожих с межпланетными кораблями, готовыми к отлету. Внутри же эта конструкция полна неожиданных опасностей.
0: Каких же, Брам?
2: Тонны зерна устремляются по трубам из одной емкости в другую, проходя сквозь различные загадочные механизмы. Зазевавшийся турист-озерянин запросто может попасть в беду. Все машины работают от электричества, и множество людей следит за тем, чтобы устройства были исправны.
0: Весь завод работает от электричества? Поразительно!
2: Да! Кроме того, земляне постоянно заняты поисками новых способов получения электричества. Поэтому жители этой планеты могут позволить себе иметь такие вот мукомольные комбинаты. Кстати, на хлебзаводе, где я сейчас нахожусь, тоже все устройства питаются электрической энергией.
0: А, кстати, какие устройства, уважаемый Брам, вы видите там?
2: Во-первых, муку здесь сначала загружают в гигантское просеивающее устройство. Это машина огромных размеров. В ней мука перемешивается с воздухом, освобождается от комочков, становится легкой и пушистой. А затем по трубам мучная масса поступает в круглые металлические чаши, где живут бактерии. Эти микроскопические существа разрыхляют смесь, придают ей аромат и насыщают полезными свойствами. Получается жидкая хлебная закваска. А дальше мы видим специальные механизмы, каждый из которых отмеряет порцию соли, сахара, воды и этой самой хлебной закваски. Все это поступает в корыто. Ай! Ай!
0: Что случилось, Брам?
2: Все нормально. Просто хотел рассмотреть, что там внутри корыта, и немного не рассчитал. Зато я, что называется, нахожусь в самом центре событий. В корыте! Ай! Тесто непрерывно! Перемешивается, да и

0: двигается и созревает.
1: Фу.
0: Затем ему дают немного постоять, чтобы оно стало пышным и воздушным. Сейчас попробую выбраться.
1: Фу.
0: Мне повезло, потому что, слышите? Готовое тесто опрокидывают в тесторазделочную машину.
2: Да, мы видим, что выпечка хлеба на заводе сложна и увлекательна.
0: Вот устройство, называемое округлитель. Оно превращает куски теста в аккуратные шарики, а следующая машина делает из них колбаски, которые на движущейся ленте едут к какому-то непонятному устройству. Сейчас я подойду поближе, загляну внутрь и попробую понять, для чего оно служит.
2: Пока наш специальный корреспондент изучает технику землян, я приглашаю на сеанс телепатической связи нашего научного консультанта. Уважаемая мудрица, у нас прямой эфир программы. Настройте, пожалуйста, мысли.
3: Да-да. На что настроить?
2: Мы продолжаем говорить о хлебе.
3: Что ж, вы знаете, какую форму имеет самый обычный батон земного белого хлеба? Он очень красив, продолговатый, округлый. Сверху на нем такие выпуклые полоски наискосок. Они получаются, когда колбаски теста попадают под нож нарезчик. Они едут на движущейся ленте, которая...
2: Нож? Брам! Вернитесь, это опасно!
3: А потом, уже побывав под ножом, колбаски теста попадают прямо в печь.
2: Он уже голову сунул. Мудрица, я должен немедленно телепортироваться на хлебозавод, чтобы выручить нашего специального корреспондента. Пожалуйста, расскажите пока нашим слушателям что-нибудь.
3: Надо же, сколько опасности таит в себе выпечка хлеба. Ну что ж, пока Радикс выручает нашего корреспондента на хлебозаводе, я расскажу вам, дорогие друзья... О том, что когда-то хлеб был жидкий, я вроде уже сообщила. Да, на Земле огромное количество рецептов хлеба. Каждый народ, вы представляете, имеет свои. Кроме того, существуют отдельные виды хлеба для разных профессий. Есть, например, геологический хлеб. Он сохраняет свежесть несколько месяцев. Бывает хлеб для полярников и шахтеров, которым нужно много сил. Поэтому... тесто для такой выпечки входят разные дополнительные продукты. Например, зерна или рыбий жир. Есть хлеб для космонавтов. Каждая такая буханочка весит всего 4,5 грамма. Ровно столько, сколько человек откусывает за один раз. Очень удобно, кстати. Ведь когда хлеб режут, остаются крошки, а в условиях невесомости представляете, какой беспорядок начнется? Они ж везде будут летать. Еще бывает хлеб для балерин. От него нельзя потолстеть. Ох, была бы я помоложе, очень бы хотела поработать на обычном земном хлебозаводе. Тесто такое милое. Наверное, приятно его месить.
2: Мудрица, я бы не советовал вам даже близко подходить к земному хлебозаводу. Там очень опасно. Некоторые виды работ с тестом вообще запрещены для женщин. Его месит машина, и к ней вас близко подпускать нельзя. Там огромные тяжеленные котлы, которые тестовод-мужчина с огромным трудом вручную передвигает.
3: Радикс, друг мой, рада вашему возвращению. Удалось выручить вашего корреспондента?
2: Да, Брам не пострадал. К сожалению, он сильно напуган, в ближайшее время в эфир не выйдет. Но с ним все в порядке. У нас все-таки программа идет. Вернемся к теме разговора.
3: Хорошо, я могу рассказать еще одну увлекательную историю. Известно вам, Радикс, что такое круассан?
2: Закрученная булочка из слоеного теста. Между прочим, один из символов Франции. Есть на Земле такая страна.
3: Легенда гласит, что изобрели круассан вовсе и не в Париже, а в Вене, столице совсем другого государства – Австрии. История такая. 300 с лишним лет назад город Вену несколько месяцев осаждали турки, но войти в него никак не могли. И тогда решили они устроить подкоп под крепостной стеной, чтобы незаметно пробраться. А жители Вены, хоть и сидели в осаде, и вообще им не сладко приходилось, считали, что это не повод отказываться по утрам от свежей выпечки. И венские пекари по ночам продолжали трудиться, чтоб к утру горячие булочки для горожан были готовы. И услышали, как турки лопатами скребут. Разбудили всех и провалили коварный план захватчиков. Тут и подкрепление подоспело. В общем, Вену спасли. И на радостях пекари, по легенде, испекли рогалики в форме полумесяца, как

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Мне кажется, получилось неплохо. Как себя чувствует Брам?
4: Ничего, завтра как новенький будет. Брам чуть голову в эту ужасную машину для резки батонов на хлебозаводе не сунул. Хорошо, я вовремя успел.
3: Вы, Радикс, настоящий герой.
4: Ха, да ладно. Вытащил целого и почти невредимого. Даже планшет его на месте. Кстати, там в планшете еще столько текста, который Брам не успел в эфире прочесть. Жалко.
3: Любопытно, что же не вошло сегодня в нашу программу?
4: Например, такой факт. Однажды на Земле испекли хлеб длиной около 9 километров.
3: Километров? В счете я не очень сильна.
4: Смотрите, человеку, чтобы пройти километр, требуется минут 15. А чтобы пройти 9 километров...
3: 9 умножить на 15 – это 135. Получается, 9 километров он пройдет за 2 часа? Это же как 4 наших передачи. Вот так хлеб, 9 километров. Сколько же лет его ели?
4: Это неизвестно. Кстати, про еду. Вот еще факт. Ежедневно человечество съедает около 10 миллионов буханок хлеба. Ладно, давайте прекращать сеанс связи. Завтра начнем готовиться к следующей программе. А пока...
3: Чем вы там хрустите, Радикс?
4: Земной батон.
5: Нельзя есть пищу землян! Это может быть опасно!
3: Брам ожил. Поздравляю вас, молодой человек. Вы легко отделались.
5: Я говорю, есть такое опасно.
4: Это голову в разные машины совать опасно. А хлеб?
3: Хлеб, он полезный.
4: И вкусный.
2: Энциклопедия интересных вещей.
6: Хочешь послушать и другие программы? Заходи на сайт dtfm.ru. А еще ищи любимые программы детского радио на Яндекс.Музыке, Apple подкастах и подкастах ВКонтакте.

0: слушаете на детском радио в новом выпуске программы «Оле-оле-оле».
1: Какой спорт выбрал Дмитрий Губерниев?
2: По-французски «авигон», по-немецки «рудерн», по-английски «роуинг».
1: Ну, кто угадал вид спорта? Внимание, правильный ответ!
0: Оле-оле-оле! Каждую неделю новая программа!
3: Как поют ведущие детского радио?
4: Детское радио, радио, радио семья. На детском радио вместе ты и я.
3: Слушай и подпевай.

0: добавляй этот трек в свой плейлист в Яндекс.Музыке, ВК-музыке, в Звуке и в других музыкальных сервисах. Или просто скажи умной колонке «Включи гимн детского радио».
1: И не выключай.
0: 0+. Реклама.
2: Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проект не декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
3: Музей АС и студия «Летал и Шагал» представляют новый цикл детских программ, который станет для юных гостей увлекательным путешествием в мир большого искусства. Как изобразить историю от наскальных рисунков до комиксов? Как почувствовать

0: Вторая Тверская Ямская, дом 20.
1: 0+.
2: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» — ваша новая вершина. «Галс Девелопментс».

0: Строим счастье для людей.
1: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЗ «Шлюзовая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: все девчонки и мальчишки обожают слушать книжки. И, конечно, каждый знает, кто им книжки те читает. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Много песен на детском радио.

0: Планета динозавров.
1: Здравствуйте! Я астроном Остроумович, изобретатель самого мощного в мире телескопа. И сегодня мы вновь устремим наш пытливый взор на планету динозавров. Там обитают животные, которые много миллионов лет назад царствовали на Земле. Интересно, какие тайны планеты динозавров откроет нам на этот раз? Готовы? Тогда вперед!
2: Максимальное приближение.
1: Древний седой океан – колыбель жизни. Миллионы лет хранит он суровое спокойствие, которое не в состоянии нарушить даже пролетающий над ним самолет. Впрочем, постойте, откуда посреди доисторического моря взялся самолет? Приглядимся внимательнее. Как же я сразу не догадался! Это вовсе не самолет, а огромный птерозавр, крылатый ящер. Современные ученые дали ему имя Кетцалькоатль. Так звали индейского бога, которого изображали в виде гигантской летающей змеи. И действительно, продолговатая зубастая пасть и длинная шея делают птерозавра похожим на сказочного дракона. Размах крыльев Кетцалькоатля может достигать 15 метров. Неудивительно, что сначала я принял его за небольшой самолет. Перьев у птерозавра нет. Их заменяет плотная кожистая перепонка. Когда передние лапы Кетцалькоатля разведены в стороны, вот как сейчас, во время полета, перепонка натягивается и образует надежное крыло, похожее на парус. На этих крыльях-парусах летающий гигант может преодолевать большие расстояния в поисках еды. Питается Кетцалькоатль рыбой, которая держится у поверхности воды. И кажется, наш птерозавр заметил добычу. Смотрите, что сейчас произойдет. Кетцалькоатль взмывает ввысь, делает большой круг, словно прицеливаясь, и начинает снижаться. Расстояние между охотником и жертвой стремительно сокращается. Когда до поверхности воды остается чуть более метра, он раскрывает пасть и погружает нижнюю челюсть в воду. Доля секунды, и неосторожная рыбешка оказывается в капкане. Крепко держа в зубах свою добычу, Кетцалькоатль направляется к ближайшим скалам, где его заждались голодные птенцы. На этом я, астроном Остроумович, прощаюсь с вами, чтобы в следующий раз вновь заглянуть на планету динозавров и увидеть что-нибудь интересное.

0: Планета динозавров.
1: Радио.

0: Каждый родитель желает знать.
1: Безопасность детей – одна из важнейших родительских задач. Что мы и наши дети должны знать, чтобы не попасть в беду? Именно об этом мы поговорим сегодня вечером с руководителем одного из подразделений Федеральной службы безопасности России.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
3: Дрессировщик, космонавт, мультипликатор, спортсмен, музыкант, путешественник.
4: Это гости программы «Веселые звоночки». Они приходят на детское радио, чтобы пообщаться с вами, ребята, в прямом эфире, ответить на любые ваши вопросы. По воскресеньям в 16:00 по московскому времени.
0: Готовьте вопросы, звоните. Ведь не зря программа «Веселые звоночки» называется. 0+. Реклама.

0: консультация специалиста.
1: Реклама. Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
2: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
1: И все?
2: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
1: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
2: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
3: ООО «Карибара». 18+.
4: Малахитовая шкатулка хранит не только драгоценные камни. Она хранит истории о смелости, о любви, могуществе природы и мудрости человека. 19 и 20 сентября театр Терезы Дуровой откроет свою малахитовую шкатулку, внутри которой целый мир. Музыка, горы, огненные ящерки и хозяйка Медной горы. Музыкальный спектакль «Малахитовая шкатулка» в театре Терезы Дуровой. Билеты на сайте teatrium.ru. Для зрителей старше 6 лет и всей семьи.
5: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 4041.

0: ты? Что это за книга?
1: В ней живут смешные бумбарашки.
0: А кто это такие?
2: А мы сейчас расскажем.

0: стране литературных героев.
1: Здравствуйте, ребята. Давненько никто не заглядывал в нашу библиотеку. А вот и наш попугайчик. Флинт, а что это у тебя такой довольный вид?
2: Здравствуйте, Василий Андреевич. Да так, пою, птицы вообще, знаете ли, частенько поют. И что-то мне подсказывает, что у нас сегодня будут гости. Вот, стучат, я же говорил, кто бы это мог быть?
3: Здравствуйте, Василий Андреевич! Флинт, ребята, как я рада вас видеть! Ай, чуть не забыла! Все, я пришла! Ну?
1: Здравствуй, Соня, я тоже тебе рад. Только почему ты так странно говоришь?
3: Ой, вы знаете, тут такое происходит!
2: Что это такое? Вот прямо такое!
3: Такое вот, загадочное такое! И вообще непонятное. Я даже подумала сперва, что, может, и не надо делать, как там написано, но все равно сделала, потому что очень любопытно.
1: Ой, Соня, ты нас всех еще больше запутала. Давай-ка лучше по порядку все рассказывай.
3: Смотрите.
1: Это мусор, что ли? Можешь выкинуть вот туда.
3: Да нет, Василий Андреевич, это не мусор. Это записка. Просто я так много ее мяла, что она уже очень плохо выглядит.
1: Да уж. Это ты кому-то написала записку, а потом ее помяла. Знаешь, лучше тогда ее заново написать, потому что сейчас разобрать эти буквы уже очень сложно.
3: Да нет же! Это не я! Это мне! Понимаете, мне кто-то написал. А кто? Неизвестно.
1: Ага. Аноним, значит?
3: Не, я никакого анонима не знаю.
1: Анонимом называют того, кто не представляется, скрывает свое имя. А письмо или звонок такого человека называют анонимным.
3: Безобразие! И зачем нужны эти анонимы?
1: Ну, мало ли кто хочет остаться неизвестным. Это бывает по очень разным причинам. Ну, анонимно можно делать пожертвования или сообщать о преступлении, или в любви признаваться, если стесняешься.
3: Нет, все-таки это очень глупо и жестоко. Я вот со вчерашнего дня хожу и мучаюсь из-за этого анонима вредного.
1: А что же он тебе написал? Никак не могу разобрать.
3: Он написал: «Соня, приходи в библиотеку завтра после второго урока».
1: Это было вчера.
3: Да, поэтому я сегодня и пришла.
1: Ну, ясно.
3: Что это вы так пригорюнились?
1: Ну, я думал, ты за книгой пришла, или друзей проведать на худой конец. А все дело только в записке.
3: Нет!
1: Нет?
3: Конечно, нет! Я уж давно собиралась к вам, а записка, мне просто было любопытно.
1: Да уж, интересно, кто бы мог ее написать? А что ты об этом думаешь, Флинт?
2: Кто? Я? Какая разница? Написали и написали. Главное, что Соня пришла.
3: Спасибо, Флинт.
1: И все же интересно, кто этот аноним?
3: И мне тоже. А вам, ребята?
2: Может, Соня сама написала?
3: Вот еще. Зачем мне это делать?
2: Чтобы всех заинтересовать. Как в книге британской писательницы Эннет Блайтон про тайноискателей.
3: Это что за искатели такие?
1: О, да ты не знакома с тайноискателями?
3: Не-а, расскажите.
1: А что тут рассказывать? Читать надо, вот и книга нашлась.
3: Ой, тут много всяких историй.
1: Да, Соня, но мы сейчас прочитаем ту, о которой вспомнил Флинт. Она называется «Тайна подброшенных писем».
4: Пип стал читать телеграмму вслух. Она была от Фатти. «Сожалею, не увижу вас эти каникулы, ТЧК. Вынужден расследовать таинственное дело в Тип-Пилулу, ТЧК.
5: Улетаю сегодня самолетом ТЧК. Всего наилучшего, Фатти.
4: Ребята столпились вокруг Пипа. Им хотелось увидеть телеграмму собственными глазами. Они не верили своим ушам.
1: Какая странная телеграмма. Мистер Гун тоже не мог поверить своим ушам. «А ну-ка, дай сюда», — сказал он и взял телеграмму из рук Пипа. Прочел ее снова вслух для себя. «Это от того самого Фредерика Троттевилла, так?» — спросил он. «Вы ведь его кличете Фатти, так?» «Ну что же это может значить?» «Улетает самолетом в Типпи». Типпи, как там дальше? Никогда не слыхал про такое место.
4: Это в Южном Китае, неожиданно сказал разносчик телеграмм. У меня там дядя, вот почему я знаю.
3: Но с какой стати Фатти должен туда лететь? Раскрывать какую-то тайну где-то там? Почему? Почему? Недоумевали четверо ребятишек. Они были в полной растерянности. Значит, мы не увидим его в эти каникулы? Неожиданно захныкала Бетси. Она просто обожала Фатти и так ждала встречи с ним.
1: «Ну вот и слава богу», — сказал мистер Гун, возвращая телеграмму Пипу. «Так я и скажу, слава богу, гадкий, настырный мальчишка делает вид, что играет в детектива, а на деле-то своими переодеваниями просто обманывает закон. Всюду сует свой нос, лезет куда не просят. Может, хоть эти каникулы поживем спокойно, раз этот нахальный малец убрался в какой-то там
4: Типпи-Лулу». Подсказал разносчик телеграмм, которому, по-видимому, все это было очень интересно. «Послушайте, сэр, а эта телеграмма, случайно, не от того умного парня, мистера Троттевилла? Я много наслышан о нем».
1: «Мистера Троттевилла?» — с возмущением фыркнул мистер Гун. «Да он еще мальчишка, сопляк. Мистер Троттевилл, надо же! Мистер Проныра, вот как я его зову».
4: Бетси снова неожиданно хихикнула. Мистер Гун опять побагровел. Это случалось с ним всякий раз, когда ему что-то не нравилось.
5: «Простите, сэр, я не хотел выводить вас из себя и расстраивать», сказал разносчик телеграмм, который, по-видимому, имел особый талант извиняться за все, чтобы угодить. «Но ведь об этом мальчике знают все, сэр. По-видимому, он действительно очень, очень умный мальчик. Разве это не он, сэр, в прошлые каникулы разобрался в каком-то крупном деле до того, как это сделала полиция?»
1: Мистеру Гунну слышать, что слава этого поганца Фатти распространилась за пределы его участка, было весьма неприятно. Он еще раз громко фыркнул. «Тебе что, больше нечем заниматься на почте, кроме того, как слушать разные глупые сказки?» — спросил он вежливого.

0: разносчика. Этот Фатти просто жалкий авантюрист. Всегда таким был, и он еще доведет этих вот ребятишек до беды. Бьюсь об заклад, их родители только рады, что он отправился в этот, как его,
1: Типилулу. В очередной раз услужливо подсказал разносчик телеграмм. Подумать только, сэр, из какой дали его пригласили, чтобы раскрыть тайну? Ух ты! Должно быть, он действительно умный. Четверка ребят слушала все это с огромным наслаждением. Они знали, как ненавистны полицейскому такие рассуждения.
0: «Хватит! Убирайся отсюда поскорей!» — не выдержал мистер Гун, чувствуя прилив раздражения к этому мальчишке. «Проваливай! Нечего тут бездельничать!»
1: «Слушаю, сэр! Конечно, сэр!» — сказал вежливый мальчик. «Подумать только, отправился в Типилулу! Да еще на самолете! Ух ты! Надо написать дяде! Пусть узнает и сообщит мне, что там делает мистер Троттевилл. Вот это да!»
0: «Проваливай!» — грозно повторил мистер Гун.
1: Разносчик телеграмм подмигнул ребятам и взялся за руль велосипеда. Всем четверым он очень понравился. У него были рыжие волосы, веснушки по всему лицу, рыжие брови и забавно вывернутые губы. Какой смешной! Так и представил этого мальчишку. Даже чересчур смешной. Что-то тут не так.
0: Да, ты, Соня, стала очень недоверчивой, как я погляжу.
2: Вот вам бы прислали анонимную записку, стали бы вы потом доверчивым.
0: Ну, как знать.
2: А кто такой этот мистер Гун?
0: Он местный полицейский, и, как все могли заметить, он не очень-то любит детей.
2: Да уж, терпеть не могу таких типов. А этот Фатти?
0: Ну, он мальчишка, который обожает разные тайны. Видишь, в этой книге название каждой истории начинается со слова «тайна». Это потому, что каждый раз Фатти и его друзья, живущие по соседству, сталкиваются с каким-нибудь загадочным происшествием, и все вместе ведут расследование.
2: Как интересно! Вот бы мне таких друзей! Вместе мы бы легко нашли этого анонима. О!
3: Что такое?
2: Кажется, я догадалась.
3: Глупости какие! Это все враки! У меня и рук нет!
2: О чем ты, Флинт? При чем тут руки? Я про телеграмму в книге. Что если тот рыжий разносчик и есть Фатти?
0: Да у тебя детективный ум, Соня.
2: Я угадала? Вот здорово! Только жаль, что я так быстро разгадала загадку. А читать вон еще сколько осталось.
0: Не думаешь же ты, что это вся тайна? Это так, начало самое.
2: Правда? Тогда давайте дальше!
0: А тайна вот какая. В доме у Пипа и Бетси работала горничная Глэдис, и кто-то написал ей анонимное письмо.
2: Ого! Точь в точь, как мне.
0: Ну, не совсем. То письмо было очень злое. В нем были угрозы и оскорбления. Да такие, что бедной Глэдис пришлось обратиться в полицию и на время оставить работу и уехать жить к тете.
2: Кто же ее так не любил?
0: Не ее одну. Подобные письма пришли и другим людям. Наши герои-тайны-искатели очень заинтересовались этим делом и решили во что бы то ни стало докопаться до истины.
2: Правильно! Я бы тоже так решила.
0: Да, и с чего бы ты начала расследование?
2: Ну, наверное, я бы поговорила с этой Глэдис. Ну, спросила бы у нее.
3: А что это вы все такие серьезные разговоры ведете? Расследование у них тут ерунда.
2: Ты же сам книгу вспомнил.
3: Я бы предпочел, чтобы вы другие рассказы Энид Блайтон открыли.
2: Это какие другие?
3: Там, где ребята с попугаем дружат. Между прочим, прототипом для него послужил ваш покорный слуга.
2: А что за прототипа?
0: Прототип — это образец. Но бывает такое, что автор описывает в своем произведении персонажа, похожего на реального человека.
3: Или попугая.
2: Ой, а про попугая мы тоже будем читать?
0: Ну, боюсь, у нас не так много времени. У британской писательницы Энид Блайтон очень много интересных произведений.
2: Сколько?
0: Столько, что можно в течение целого урока читать только название. И то, не знаю, успеешь ли.
2: Ну что вы, уроки ужасно долго длятся. Сколько же там? Интересностей, если только название можно так долго перечислять.
0: Это точно.

0: есть несколько серий. Великолепная пятерка, пятеро тайных искателей и собака, тайная семерка. И это далеко не все ее произведения.
1: Да уж, есть где разгуляться.
0: А теперь предлагаю вернуться к чтению и послушать, как ребята расследовали дело о подброшенных письмах.
1: Вот здорово! А мы узнаем, кто их написал?
0: Ну, конечно. Итак, Фатти рассказывает все с самого начала инспектору, приехавшему, чтобы разобраться в этом запутанном деле.
1: Как вам уже известно, сэр, мы начали с предположения, что виновного надо искать среди пассажиров, отправляющихся по понедельникам автобусом в 10:15 из Питерсвуда в Шипсейл, так как все письма имели почтовый штемпель 11:45, а все числа их отправления падали на понедельник.
0: Разумно, кивнул головой инспектор.
1: Но в прошлый понедельник ни один из пассажиров не опустил письмо в ящик, продолжал Фатти. Да и по другим причинам никто из них, посчитали мы, не мог быть автором писем. И тогда мы решили выяснить, кто из постоянных пассажиров этого рейса в тот понедельник не поехал в Шипсейл, и стали наводить о них справки. Как вам уже известно, таких пассажиров оказалось трое. Мисс Титл, цыган Длинный Нос и миссис Мун. А что за штемпели такие?
0: Штемпель — это, ну, это такая особая печать. По ней можно узнать, когда письмо оказалось на почте.
1: Ясно, давайте дальше читать. Так вот, поскольку письмо подсунули под дверь рано утром, продолжал Фатти, мне надо было выяснить, кто из этих трех во вторник так рано поднялся. Оказалось, что в тот день все они встали рано.
0: «Очень интересно!» – воскликнул инспектор. «Мистер Гун, по-моему, так далеко в своем расследовании не продвинулся. Давай дальше, Фредерик!»
1: «Меня это здорово озадачило!» – продолжал Фатти. «И единственное, что я мог придумать, это добыть образцы почерка каждого из подозреваемых и сравнить их со снятыми мной копиями печатных букв из писем».
0: «Хорошая идея!» – сказал инспектор Дженс. «Но трудноосуществимая».
1: «Не такая уж трудная», — скромно заметил Фатти. «Видите ли, я переоделся, надел рыжий парик и стал посыльным. Ну, таким рыжим парнем на велосипеде с пакетами».
0: В этом месте мистер Гун крякнул.
1: А Фатти продолжал. «Мне надо было лишь принести всем трем посылки и взять расписки в получении, но обязательно печатными буквами, чтобы я мог сравнить их с печатными буквами анонимных писем». Ой, я перебила, извините.
0: Ничего, мы уже приблизились к концу.
1: Ну так не ясно. Ну кто же писал письма?
0: Да, пора переходить к уликам.
1: Что еще за улики?
0: Ну то, что уличает преступника в содеянном преступлении. Доказательства. Ну и что именно сказали тебе эти вещи? Спросил, не скрывая любопытства, инспектор.
1: Вот на этом словаре, сэр, стоят имя и фамилия Пипа, начал объяснять Фатти. Значит, словарь взят из дома Хилтонов, и им пользовался кто-то из живущих там людей. Полистав словарь, я заметил, что некоторые слова подчеркнуты, но, очевидно, проверяли, как они правильно пишутся, и каждое из этих слов было использовано в анонимных письмах.
0: Лицо мистера Гунна становилось все краснее и краснее. Подумать только! Все этот поганый мальчишка выудил из того мешочка.
1: Следующая вещь, сэр, букварь. Как вы, наверное, знаете, все буквы в таких книжках, ну, большие. А перед арбузом и так далее. Тут я догадался, что этот букварь купил человек, который не был уверен, что может правильно написать большие печатные буквы, но не спутать их с маленькими. Букварь был для него справочником. Большая буква «Б», например, совсем не похожа на маленькую «Б». Естественно, автор анонимных писем не хотел выдавать, что у него недостаточное образование.
0: «Хорошая работа, Фредерик, ничего не скажешь», — отметил инспектор. Ему все было очень интересно. «Ну, а как объяснить вот это?» – спросил он, взяв в руку тетрадку.
1: «Ну!» – Это очень легко сделать, сэр, ответил Фати.

0: Даже Бетси может теперь про нее рассказать.
1: Конечно, могу, обрадовалась Бетси. Эта тетрадь миссис Мон купила, чтобы упражняться в писании больших букв. Вот, смотрите, как много здесь больших печатных букв, написанных карандашом.
0: Я думаю, сэр, если вы наведете справки в пищебумажном магазине, вам там подтвердят, что миссис Мун действительно покупала у них тетрадь недели две тому назад, добавил Фатти.
2: «Наведите справки, Гун», – дал указание инспектор, и тот поспешил записать это в свой блокнот.
0: «Расписание автобусов было самой веской уликой», – продолжал Фатти. «Я был заранее уверен, что рейс в 10:15 будет отмечен». Так оно и оказалось. А вот этот длинный клочок бумаги, сэр,

0: Хэнкса было видно, что он очень доволен.
1: Вот это я понимаю! Улики так улики! Мне таких не хватает, хотя...
2: О чем это ты?
1: Да вот, записка эта. Я узнала бумагу. Она из тетради Василия Андреевича. Но почерк совсем не его. Он корявый весь.
0: Действительно, в моей тетради оборван один лист. Кто же это мог сделать?
2: А я ни при чем. Просто мимо пролетал.
0: А я напомню, что мы листали книги английской писательницы Эннет Блайтон о юных сыщиках.
3: В стране литературных героев.
4: Детское радио.
5: Детское радио.
6: Детское радио.

0: Слушайте в следующем часе на Детском радио. Музыкальный привет, привет. С Алло Аленой. Ваши приветы, приветы в прямом эфире. Все начнется через несколько минут.
1: Из чего же, милый друг, милый друг, милый друг, кто-то сделал все вокруг, все вокруг, все вокруг. Из чего же наши книжки, вилки, ложки и кровать? Из чего зубы?

0: слушаете в программе «Каникулы лягушки-путешественницы».
1: О, значит, чудес захотелось, лягушка.
2: Еще как?
1: Ну, раз так, отправляю тебя в путешествие и даю задание найти чудо.
0: Очередное путешествие в эту субботу на детском радио. Ква-ква!
3: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
4: Сказку слушать. А ты?
5: И я.
4: Включай.
3: Погоди, погоди. Это ж только вечером, на ночь.
4: Ладно, ладно, подожду.
3: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
6: 0+. Реклама.
7: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
8: То, что начинается, самое интересное.
9: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
8: А ты уже знаешь своих главных героев.
9: Самое время им помочь.
7: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.tv.ru и голосуй за своих героев.
10: До встречи в финале!
7: Категория 6+.

0: Реклама. Друзья, 19 и 20 сентября приходите всей семьей на семейный фестиваль «Спортленд» в Гостиный двор. Вас ждут более 100 активностей, эстафеты, мастер-классы, новые виды спорта и встречи с чемпионами. Для самых активных – семейный забег и открытые семейные турниры. А еще маршруты «Тропа здоровья» и «Мир открытий» с VR-играми и творчеством. Вход бесплатный. Регистрация на сайте sportland.sport.mos.ru. Ждем вас. Категория 6+.
1: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
2: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
1: И все?
2: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
1: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
2: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
3: ООО «Карибара». 18+.
4: Сказки для всей семьи. Детское радио приглашает в фольклорный центр «Москва». Ансамбль танца «Русские сезоны» покажет балет «Чиполлино» на музыку Арама Хачатуряна по сказке Джани Родари. Увлекательная история о мальчике-луковке, дружбе и борьбе за справедливость. 26 сентября, 12:00, фольклорный центр «Москва», улица Барклая, 9. Возрастные ограничения 6+. Подробности на сайте moscowfc.ru.
5: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: слышу? Там. А слышно? Здесь. Вот какое чудо есть. А еще порой бывает: там поют, здесь подпевают. Назови-ка его.
1: В Москве полдень.
2: В эфире Детское радио. Детское радио.
3: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
4: Музыкальный привет.
2: Привет.

Здравствуйте, мои дорогие, маленькие, большие, пухленькие, худые слушатели детского радио. К нашей всеобщей радости начинается пятничный музыкальный привет. И с вами я, диджей Алло Алена. Желаю всем отличного настроения, тем более, что завтра уже выходной. Но сегодня надо еще немножко потрудиться, поработать, в данном случае передать приветы и поздравления всем, кого вы любите. Итак, звоните в прямой эфир 8495-134-5664. Ну и, конечно, присылайте свои вдохновляющие сообщения вот сюда. +7 916 968 0968. Ну а прямо сейчас вместе с Алисой Ди мы будем просить у мамы гитару.

0: Музыкальный привет.
1: Ну-с, начнем, пожалуй, друзья. Сегодня самая первая. Нас дозвонилась Анюта из славного города Барнаула. Анюта, здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Рада приветствовать прекрасный Барнаул, в котором я была буквально 2 года назад. Очень мне понравилось. А оттуда я поехала на Алтай, и там мне очень понравилось. И вот сейчас ты освежила мои воспоминания своим звонком. Кому будешь передавать приветы?
2: Маме Вике, брату Анатолию, друзьям Еле, Кате, Маше, Нине, собакам Чернобе и Рыжему, котам Киселику и Бантику. Ну вот.
1: Классное имя у кота. Киселик. Он, наверное, расплывается по кровати, как кисель, да? Так, ладно.
2: Расплывается,
1: да? Ну, давай с тобой сейчас выберем песню, и ты ее объявишь громко сама в прямом эфире. Давай.
2: Им детского радио.

0: и не выключай.
1: Музыкальный привет.
2: Ну что ж, дорогие друзья, продолжается наш музыкальный привет. Если вы прямо сейчас включите видеотрансляцию на сайте dtfm.ru, то вы увидите очаровательных ребят, которые пришли к нам на экскурсию сюда, в московскую студию. Стоят, улыбаются. Привет, ребята!
3: Привет!
2: Это ученики 7 L-класса школы «Протон». Такое серьезное название. Наверное, многие слушатели еще и не знают, что такое протон. А вы-то знаете, что такое протон, ребят?
4: Да.
2: Так,
4: да.
2: Что такое протон? Расскажите широкой публике. Ага. Вот сегодня, к сожалению, тайна протона не раскрылась в прямом эфире, но это не помешает нам передать приветы всем, кто сегодня пришел в нашу студию. Кстати, а почему L? Что означает вообще эта буква L?
4: Лучшие.
2: Так, то есть другие классы у вас не лучшие получаются, да, седьмые? Значит, есть 7 L, а есть 7 не L, да?
4: Есть,
2: все. Но это лучшие. Ну, действительно, к нам сюда приходят лучшие школьники, детсадовцы и даже студенты страны. И сейчас я передам каждому из ребят, которые пришли сюда, индивидуальный привет. Савва, где у нас Савва? Помаши, Савва, тебя видно в видеотрансляции. Полиночка. Ага. Китиван у нас в гостях сегодня. Кирюша. Угу. Роман. Артем. Полинка еще одна. Угу. Илюша. А еще у нас Паша. Гоша. Так, Гоша здесь. Миша. Артем. И Ваня. Всем привет отправили. Так, и взрослые девочки у нас сегодня кто?
5: Учительница Елена Валерьевна.
2: Елена Валерьевна и...
5: Я просто скромная мама.
2: И просто скромная мама Ирина. Вот такие у нас сегодня гости. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо, что вы пришли сегодня к нам сюда в студию. Вам предстоит сегодня такое. Вам сегодня нужно будет открыть сундучок с секретом. На это нужно особое умение. Надеюсь, что у вас его хватит. Поэтому я желаю вам сегодня обязательно это сделать. Благодарю за то, что пришли. Ну, а прямо сейчас по просьбе просто мамочки. Веселая такса у нас в эфире звучит.

0: Музыкальный привет.
1: Веселая такса убежала, как и наши ребята, которые пришли на экскурсию, но они-то убежали делом заниматься. Да, сундучок с секретом открывать. И вы приходите. У нас здесь красиво, уютно, по-домашнему, по-семейному. Интересно. А Саша появляется у нас в эфире. Саша, здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: А с тебя привет. И кому?
2: Я хочу передать привет маме, папе, Хруму и сестрам, моему брату. И все.
1: Замечательно. Ты поклонник агентства Хрум, я так понимаю, да?
2: Да.
1: А был ли ты на каком-нибудь спектакле?
2: Еще нет.
1: Еще нет. Но у тебя есть шанс. Вот совсем скоро у нас новая история. Хрум, осторожно, чудо-юдо. Ну а пока, ребята, все, кто любит Хрум, слушайте гимн агентства.

0: Специальный привет.
1: Так, ну что ж, а теперь читаю ваши сообщения, которые прилетели к нам сюда на +7 916 968 0968. Привет, алло, Алена и все россияне. Меня зовут Андрей, я из Владивостока. Хочу передать привет всему губернаторскому лицею, подруге Жене и всему детскому радио. Здравствуйте, дорогая алло, Алена. Меня зовут Полина, мне 10 лет, я живу в Москве. Хотела бы передать привет всем-всем слушателям детского радио и пожелать всем удачи. Спасибо большое. Привет, алло, Алена. Сава написал. Передаю тебе, Саву, большой привет. Аглая из Краснодара отправляет привет подругам Арине и Доминике, а еще хореографическому ансамблю «Мечта». Привет, алло, Алена. Я передаю привет своим родным и своей лучшей подруге Еве. У нее сегодня плохое настроение, пишет Даша. Так, Евочка, что случилось? Сегодня пятница. Ты помнишь об этом? Впереди выходные. Давай-ка улыбнись. Привет, алло, Алена, пишет Илья из Орла. Мне 11 лет, я в 5 классе учусь. Хочу передать привет учительнице своей одноклассной руководительнице Наталье Викторовне, Мише Булычеву, однокласснику и учительнице по русскому Елене Леонтьевне и всему лицею номер 21. А Артемий Дронов едет на дачу со своей семьей, мамой, папой и сестрой Авророй. Передаю привет всему детскому радио. Спасибо за возможность участвовать в заезде в вашей команде в веломарафоне и за приятные подарки. Они очень классные. На здоровечко, мы всегда рады. Участвуйте. Передаю привет школе номер 1538, второму А-классу, своим друзьям и родным. И Оля, город Череповец, передает привет маме Жене, папе Диме, друзьям, подругам Виктории, Виталине, Ксюше, Богдане и Алисе. А мы с вами слушаем песню в исполнении Миланы Хаметовой.

0: Музыкальный привет.
1: Вот мы с вами Омки. Всем приветики передали. Осталась парочка. Лера Дружинина из Красногорска, 9 лет, передает привет маме, папе, бабушке, всем остальным родным, всему детскому радио и спортивной гимнастике ЦСКА, 3-му А-классу, учителю и всем друзьям. А также от Златы вот такое сообщение. Здравствуйте, детское радио. Ой, вы нам очень помогаете. Я вас обожаю. Вы самые лучшие. Передаю привет Ириске, Супер Гарику и всем, кто работает на детском радио, а еще своим родным и близким. Ну, собственно говоря, вот и все. Наш музыкальный привет пятничный на этом заканчивается, но прямой эфир продолжается совсем скоро. Ярмарка талантов. Yeah!

лесною стороной увязался чёрт за мной. Подумала машина, что сейчас так шина.

0: Трум или сказочный детектив. Информация к размышлению.
1: Кто там?
2: Это Мария Петровна.
1: Мария Петровна? Это хорошо.
2: Вы случайно не видели похитителя розы?
1: Но я слышал шаги.
0: Новое расследование. Слушай на этой неделе.
3: Хрум-хрум!
4: Как устроено детское радио? А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку? И как в сундучке с секретом подарки появляются?
5: А мегафон сам крутится.
4: Вот бы все это узнать!
0: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+. Реклама.
6: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Фарингосепт!
0: Реклама.

0: Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.tv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец Фегабук, ГКД, ОГРН, 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
2: Слушаю.
3: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
2: Что случилось, Добрыня?
3: Чудо-юдо сказки портит.
2: Это чудо-юдо, который из былин?
3: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
4: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
5: ОГПМ радио. ОГРН 112-77-46-79-25. Город Москва, 6+.
6: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
7: Ярмарка талантов.
8: На детском радио продолжается прямой эфир. С вами по-прежнему я, диджей Алло Алена. И прямо сейчас начинается пятничная ярмарка талантов. Импровизированный концерт, в котором выступают слушатели. У нас можно петь песни, читать стихотворения, а также играть на музыкальных инструментах. Все это вы можете сделать, дозвонившись вот сюда. 8495-134-5664. А также присылайте свои поделки, рисунки, вкусняшки. Все, что вы умеете делать своими руками, вот сюда. 8-916-968-0968. И напоминаю, что этой осенью на сцене новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». В сказочном мире появилось загадочное существо. В сказках, где оно побывало, все пошло не так. В сказке «Аленький цветок», цветочек похищена младшая дочь. В восточных сказках испорчены магические предметы. И даже спящая Белоснежка исчезла. И везде следы загадочного чудища, которое прозвали «Чудо-юдо». В общем, сказочный мир в опасности. Смогут ли детективы агентства «Хрум» разобраться в этом деле, самым запутанным в их истории? Узнаем в новом спектакле «Хрум. Осторожно, чудо-юдо» этой осенью в Москве и Санкт-Петербурге. Товарищи зрители, приходите пораньше. За полчаса до начала спектакля зрителей ждет веселая игровая программа.

0: Ярмарка талантов.
1: Ну что ж, мы начинаем наше выступление. Женя дозвонилась. Привет.
2: Привет.
1: Что ты сегодня исполнишь? Ты сегодня самая первая в пятничной ярмарке.
2: Я хочу спеть песню, которую я тогда очень долго учила ее на вокале и наконец выучила.
1: Наконец! Радость-то какая! Так, ну что ж, мы будем тебя слушать очень внимательно и оценивать твой труд. Давай.
2: Хорошо. Улетаю, словно птица, только крыльев нет. Я мечтаю превратиться в сказочный рассвет. Пригласить на танец звезды легко.

0: это, если что, кусочек.
1: Ну, чудесная песня, замечательная, жизнеутверждающая. Вот. То есть ты занимаешься вокалом, да?
0: Да. Моя мечта стать солисткой, выйти на большую сцену.
1: Если у тебя есть мечта, и ты к ней идешь, самое главное, не ленишься, а стараешься, все у тебя получится, я думаю. Тем более, что у тебя очень красивый голос. Что, впрочем, да, подтвердят и все, кто слушает детское радио сейчас. Спасибо тебе большое за звонок, спасибо за песню. Это у нас была Женечка.
2: Ярмарка талантов.
1: А сейчас у нас в гостях Иван. Иван, привет.
3: Привет.
1: Так, что ты сегодня исполнишь для всех слушателей детского радио?
3: Людвиг
1: ван Бетховен, к Элизе. Ну что ж, можешь садиться к инструменту, мы тебя внимательно слушаем.

0: Восхитительно. Вспомнила свое музыкальное прошлое, прекрасное. Мне кажется, к Элизе играл каждый пианист. Каждый. Как тебе нравится заниматься музыкой? Скажи, пожалуйста, Вань.
1: Ну, нормально, я дома просто на пианино играю.
0: Угу. Слушай, ну для домашнего музицирования это очень даже прилично. Спасибо тебе большое, что поделился. Отличных выходных, друзья. А вы можете писать, точнее не просто писать, а присылать свои восхитительные работы. А я уверена, что у вас такие есть. Вот сюда 8-916-968-0968. И, конечно, звоните, чтобы выступить на огромную аудиторию. А, +7-495-134-5664.

0: Ярмарка талантов.
1: Идите же сюда, друзья мои. О, кстати говоря, вот и Вика с нами. Вика, здравствуй. Вика, привет. Эх, надеемся, что Вика к нам вернется. Арина здесь у нас. Привет, Арина. Ариночка, это ты, да?
2: Да, я здесь.
1: Здравствуй, здравствуй. Откуда ты дозвонилась?
2: Из Первоуральска.
1: Рада тебя слышать, а еще будем больше рады, если ты нам что-нибудь подаришь. Что ты исполнишь?
2: Стихотворение.
1: Давай.
2: Хотят ли русские войны? Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины. Над ширью пашен и полей. И у берез это полей. Спросите вы у тех солдат, что под березами лежат. И пусть вам скажут их сыны, хотят ли русские войны. Так. Сейчас. Для русские войны. Спросите вы у тех солдат, что под березами лежат. И пусть вам скажут их сыны, хотят ли русские войны. Так, блин, я дальше вспомнить не могу. Можно я кое-что другое вам скажу?
1: Скажи, пожалуйста.
2: Я умею говорить на китайском языке и могу высказать про себя на китайском языке.
1: Давай, на китайском редко кто здесь нам что-то рассказывает.
2: Ни хао, воши, Арина, воши, сылы, вохы, Шо, ехэ, цонье, во, хэй, каншу, хэ, сесье, сунку. Вот. В переводе это, что привет, меня зовут Арина, мне 10 лет, я умею говорить по-русскому и по-китайскому языку, умею читать книги и писать по-китайскому.
1: Ну что ж, это немаловажно. Теперь ты можешь смело ехать в Китай, тем более, что гораздо проще теперь это сделать. Хочешь ли ты поехать в Китай когда-нибудь?
2: Да.
1: А какой город тебя привлекает?
2: Не знаю, наверное, в Пекине, потому что там очень много людей, и это столица.
1: Да. Но мне кажется, в Китае в целом очень много людей. Страна такая довольно густонаселенная, хочу я сказать. Ну, Шанхай еще город такой интересный. Да вообще, мне кажется, поизучать культуру, людей и все такое прочее интересно. Каждый город, наверное, интересен. Спасибо тебе большое за звонок. Удачи тебе в творчестве. Ну что ж, через несколько минут все-таки открою нашу галерею талантливых работ слушателей детского радио.

0: Ярмарка талантов.
1: Ой, какая же здесь красота в нашей галерее сегодня. Привет, детское радио, как ваши дела? Меня зовут Маша, я из Воронежа, мне 10 лет. Дела наши хорошо, живы-здоровы, слава богу, чего и вам желаем. А Машенька слепила розового кокоду, яркого, с хохолком, крылья расправил, как будто собирается прилететь к нам сюда и всех порадовать чем-нибудь. Я знаю, что кокоду очень шумные птицы. Если такого захотите завести дома, о-хо-хо-хо-хо, будет очень много разговоров. Ну и потом он большой, все-таки для того, чтобы, мне кажется, держать дома кокоду, нужно много места. А вот такого пластилинового можно посадить куда угодно. Машенька, спасибо тебе большое. Так, следующая работа у нас. Вика из Мурманска из воздушных шариков сделала собачек. Слушай, ты можешь уже работать аниматором. Я знаю, что многие аниматоры с удовольствием делают ребятам на праздниках таких собачек. Вот, а здесь у тебя целых 3 штуки. 2 синие собачки и 1 салатового цвета такого очень прекрасного. О, сколько игрушек! Подумать только! Это у нас Даша. Старается сама. Она написала: «Привет, алло, Алена». Вот это мои игрушки, которые я все сделала сама. Тут есть зайчик, у которого много одежды, кстати. Котик. У котика черный пояс по тхэквондо. И, кстати говоря, что там котик? У меня у самой 9 медалей за полгода по тхэквондо. Молодец. Молодец, Даша, ты, как это говорится, человек-универсал. Даша у нас живет в Ижевске. Кроме котика у нас здесь еще есть гусь, заяц, собачка. В общем, очень много всяких разных игрушек. Смешарики есть, осьминожка симпатичный. Молодец. А наша рукодельница. Ну что ж, друзья мои, ярмарка талантов подходит к концу. И совсем скоро вас ждет сегодня дневное шоу «Развиваки». Катя с Знайкина, с Супер Гариком завершают свою эфирную неделю и говорят вам до свидания сегодня в пятницу. Ну, а я вот уже прямо сейчас завершаю свою рабочую неделю и, соответственно, встретимся с вами теперь мы в понедельник. Всем желаю отличной субботы, прекрасного воскресенья. Пусть у вас все получается. Не болейте, не скучайте. Ну, а с вами была я, диджей Алена. Всем пока-пока.

0: Ярмарка талантов. Гонки за лайками. Кто будет петь?
1: Легко может говорить сам с собой. Время от времени сторожит мост. Способен летать. Не любит гостей. Любит хвастаться. В разрешении любой спорной ситуации предпочитает применять силу. Обладает хорошим обонянием. В его честь поставлены памятники. Любимое число — 3.
0: Кто будет петь?
2: Поет Змей Горыныч.
3: Я-я!

0: лайками! Лучшие из лучших!
1: Все песни из шоу «Гонки за лайками» слушай и скачивай на Яндекс.Музыке
2: в разделе
1: «Песни героев сказок».
3: Детское радио.
4: Где ты песня сочинилась и со скоростью урока?

0: Слушайте в очередном выпуске программы
1: «Хрум. Школа юного детектива».
2: Я предположила, что кто-то безобразничает в сказках Ганса Христиана Андерсена.
3: Но когда мы встретились с Добрыней,
4: пришло новое тревожное известие. Пропала роза маленького принца
3: из сказки Антуана де Сент-Экзюпери.
0: «Хрум. Школа юного детектива» на детском радио.
1: Реклама. Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru ОГПМ радио. ОГРН 1-10-7-46-79-24-55. Город Москва. Реклама.
5: Сначала ты выбираешь масштаб жизни в тишине квартала. Ведешь детей в школу пешком. Играешь с ними во дворе размером с футбольное поле. Квартал Веер. Здесь влюбляешься в свой дом каждый день. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Слышите? Так звучит ощущение дома. Естественная сторона жизни во дворе с карельским характером. СЭТ. Квартал бизнес-класса в 5 минутах от новой станции метро «Верийская». Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ Верийская». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры – детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба». Тверская область. «Все включено». Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

У меня такой вопрос. Если ты повесил нос, если лучший друг уехал, настроение увез, если тучи за окном, кто вернет веселье в дом? Назови-ка его.

0: В одном болоте, а может уже и не в болоте, может в собственном доме или в городской квартире, живет знаменитая лягушка-путешественница.
1: Ква, это я. Больше всего на свете я люблю ква-ква-ква. Кваникулы и путешествовать. Вот только утки... Это несовременно. Меня отправляет в разные места нашей страны волшебный глобус. Да, это я так придумала.

0: каникулы лягушки-путешественницы.
1: Минская ратуша. Гродно. Флажок поставила и Брестская крепость отметила.
2: Лягушка, чем это ты занимаешься?
1: Да вот глобус фотографий разглядываю и на карту флажки ставлю в те места, где мы уже были.
2: Судя по фоткам и карте, тебе явно хочется вновь отправиться в Беларусь.
1: Да, глобус, там столько еще не увиденного, не узнанного и не сфотканного.
2: Ну-ка ли так, отправимся мы с тобой в один красивый город, и найти нам надо будет одну вещь, в которой 200 граммов золота, и которую раньше создавали только мужчины.
1: Ой, так сложно. А мы найдем?
2: Должны. А иначе...
1: Знаю, знаю. Не найдем, кончится твоя магия. Значит...

0: Кручу, верчу.
1: На каникулы с глобусом лечу.
2: Сердечно запрошаем, дорогие лягушка и глобус.
1: Ой, а я уже знаю. Сердечно запрошаем по-белорусски значит добро пожаловать.
2: Точно, лягушка. А еще помнишь какие-нибудь слова?
1: Конечно, помню. Драники, драники со сметаной. В этом городе, в котором мы оказались, они же тоже есть, да?
2: Ну, конечно, лягушка. Это Слуцк. Один из древнейших белорусских городов. Ему более 900 лет. И драники здесь готовят отличные.
1: Ой, как вкусно!
2: Слуцк находится недалеко от Минска. Город это небольшой, но очень уютный и весьма современный.
1: А чем знаменит Слуцк?
2: Крепостью древней, храмами, музеями, парк есть замечательный, а еще река Случ
0: красивая, берега живописные. Хочешь рыбу лови, хочешь пикник организуй.
1: Где же мы будем вещь, что делали только мужчины, искать? Да еще и в которой золото есть. Рыбу ловят, конечно, в основном мужчины. Но золото... А может, надо выловить золотую рыбку?
2: Нет, лягушка, не рыбалка и не рыбка.
1: Значит, будем по музеям ходить. Может, что и найдем. Зря Слуцк называется небольшим городом. Не такой уж он и маленький. Ой, музей соловья.
2: Да, лягушка, говорят, в окрестностях Слуцка обитают самые голосистые соловьи.
1: А это что за музей? Слуцкие паясы. Что за паясы такие? И что это за каменный дяденька перед входом стоит и что-то такое длинное-предлинное в руках держит?
0: Можем заглянуть, лягушка. Узнаем.
1: Ткани разноцветные, орнаменты какие красивые, но просто как сказочные. Раз, два, три, целых 4 метра длина этого пояса.
2: Да, лягушка, только это не поясы, а пояса. По-белорусски слуцкие поясы. Это музей той вещи, которой славен город Слуцк. У слуцкого пояса нет изнанки. Его длина составляет до 4 метров.
1: И когда же они появились? Кажется, что они очень древние.
0: Не древние, но старинные, лягушка.
2: Более 300 лет назад приехал в Слуцк золотошвейный мастер Ян Маджарский. Он-то и открыл в городе фабрику. Шелковые пояса расшивали золотыми нитями. Изображали на них тонкие узоры, деревья, листья. Пояса были очень дорогими. Позволить себе их могли только настоящие богачи. Да, кстати, делали эти пояса только мужчины.
1: Золотая нить? Мужчины? Пояс? О, нашла, нашла!
0: Ну вот, лягушка, можешь флажок поставить на карте в очередном месте, которое мы с тобой посетили. Белорусский город Слуцк.
1: Магнитик на холодильник. А пояс? Ой, глобус, такую красоту в шкаф не повешу. Слуцкий пояс я буду носить. Конечно, мой пояс не из музея, но такого точно ни у кого из моих подружек нет. Ах, сейчас чайку выпьем и будем фотографии смотреть, а потом готовиться к новым ква-ква-кваникулам.
0: Обязательно!

канікули лягушки-путешественницы.

0: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
1: И что же, Добрыня?
0: Придумать, что подарить.
2: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
0: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
1: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку

0: внучке.
1: Заходите на сайт детского радио детифм.ру, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
2: Запомнили?
0: Заходите на наш сайт детифм.ру.
1: Ищите Хрум «Особенный день».
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио, ОГРН 115-77-46-79-24-55, город Москва.
5: Реклама.
6: Все макароны сделаны из одного теста.
7: Все, кроме Байсад. Новая уникальная рецептура макарон Байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад – макароны, которые меняют правила.
6: Покупайте в Пятерочке.

0: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Реклама.
2: Тачку быстро подберет.
3: Более 100 тысяч новых автомобилей на «Автоспот». Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение «Автоспот». Скорее забирай свое авто.
4: А я рыба, я рыба. Всей семьей я плескаюсь в январе, в марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
5: Аквапарк «Карибия». Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
6: Карибия.рф.
7: Второй ароматический блок для унитаза «Бреф» ты зачем взяла?
8: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 539,99, а беру два. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
9: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. До акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте порядка получения на globus.ru.
10: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.tv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГПУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
11: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.

0: Мои друзья гномы.
1: Здравствуйте, ребята. Ну что, вот и математика готова. Все уроки сделала. Можно портфель собирать. Вот ведь как, иногда заданий не доделаешь. Например, задачка, ну никак с ответом не сходится. Или стихи зададут выучить, а они стихи эти не запоминаются, хоть плачь. И в школу идти тогда неохота. Вдруг спросят. И как это учителя всегда догадываются, кто не подготовился? Обязательно ведь вызовут. Их, наверное, этому в институте специально учат. Ну вот, когда домашку не сделаешь и боишься двойку схлопотать, это понятно. А у меня все уроки готовы хоть сейчас к доске, а в школу идти не хочу. Ну вот, совсем не хочу. А может и не ходить? А что, скажу утром, что голова у меня болит. Вот. А еще можно, когда будильник прозвонит, голову с кровати свесить и так повисеть. Тогда лицо покраснеет, и мама решит, что у меня температура. Хотя это рискованно, конечно. Ну, во-первых, мама все равно градусник принесет, а его не обманешь. Это только в мультиках вечно двоечники градусник в чай суют. Это же опасно очень. Вдруг лопнет. Или покажет 42 градуса. Ясно же, что это неправда. А во-вторых, я однажды вот так свесила голову с кровати, чтоб

0: покраснеть. И уснула. И как свалюсь на пол, грохоту было на весь дом. И мне кажется, мама что-то такое заподозрила. Вообще обманывать нехорошо, конечно. Не буду я врать. Но в школу я идти не могу. Вот не могу, и все тут.
1: А я говорю, не может быть такого. Даже и спорить не стану.
2: Ага, сразу же испугался. А я говорю, может. Ничего тут такого невозможного нет. Так что спорим? Спорим, да?
0: Ой, гномы, привет! Как здорово, что вы опять пришли.
1: Привет, привет! А чего ты ревешь? Случилось что-нибудь?
0: Да так, ничего особенного. А что вы опять не поделили? О чем спор?
2: Я говорю, что можно музыкальный инструмент сделать из чего угодно. А вот он не верит.
0: А я верю. На чем хочешь можно играть. У нас в классе один парень на расческе играет. А я, кстати, умею свистульку из травинки делать. А еще...
1: Да, но Блюмс говорит, можно играть на грушах.
0: На грушах?
2: Ну, не совсем. Это скорее тыква. Вот.
0: На тыквах можно играть?
1: Вот видишь, ну куда это годится?
0: А как на тыквах играть? А, барабанить по ним, да?
2: Это такая специальная тыква. Она по виду похожа на грушу. В Китае растет. Ее высушивают и втыкают в нее 3 бамбуковые трости. Получается что-то вроде волынки. Так что это духовой инструмент. Он называется хулуси.
0: Духовой инструмент? Из тыквы? Чудеса! А послушать можно?
2: Сейчас, в чемодане надо покопаться. Там наверняка что-нибудь есть. А ты, дзынь, подставляй лоб. 3 щелбана твои.
1: Ох, опять я проспорил. Эх.
0: Погодите. А может, вам не на щелбаны спорить? Вот смотрите, у меня яблоко. Давайте вы на яблоко поспорите. Если Блюмс музыку в чемодане найдет, он яблоко получает. А если не найдет, то дзинь получает. Все по-честному.
2: На яблоко? А что? Давайте.
1: Да уж, лучше не получить яблоко, чем получить 3 щелбана. Это точно.
2: О, нашел, слушайте. И яблоко давайте.

0: Ничего себе! Да уж, тыква!
1: Гляди-ка, а тыква непростая штука. Волшебная. Она умеет превращаться в кашу, в карету и в музыкальный инструмент.
2: Так что нечего спорить, если не знаешь.
3: Эх, вкусное яблоко, а?
2: Вкусное? Ну, хочешь кусочек?
4: Я? Не, я проспорил, не хочу.
0: Ну ладно тебе, Блюмс от чистого сердца предлагает.
2: Угощайся, чего уж там.
4: Ох, спасибо, друзья.
1: Вот интересно, а на яблоках кто-нибудь играет? Наверное, нет. А вот на апельсинах можно играть.
4: На апельсинах? Ты чего? Это же как? Это как же? Нет, не может такого быть. Спорим, не может.
2: Давай спорить, давай. Есть еще яблоки.
1: Опять вы? Не надо спорить, просто... Ну, на прошлый Новый год у нас со стола апельсин упал и под диван закатился. И представляете, я его только через год нашла. Он весь высох, стал как деревянный. А внутри косточки шуршат, как маленький маракасик. Ну, тоже вроде музыкальный инструмент. А теперь вот и тыква. Надо ребятам рассказать про Хулуси. Ой, только я же в школу не пойду.
2: А почему?
1: Не хочу.
4: Как это не хочешь? Там же весело! Там же друзья! Вот у нас в волшебном чемоданчике знаешь, сколько песен про друзей?

0: Ну да, друзья. Я как раз из-за друзей не хочу в школу идти. Мне стыдно.
1: Стыдно? И чего ты натворила? Обидела кого-нибудь?
0: Нет, никого не обидела. Просто я трусиха. И все теперь это знают. Вот все-все мои друзья теперь знают. А это так ужасно. Все будут смеяться надо мной. Поэтому я в школу больше не пойду.
2: А кого ты так боишься, если не секрет?
0: Никого, а чего? И больше я не боюсь. Но это все равно. Понимаете, мы на физкультуре прыгали в высоту. Ну, это...
2: Это как?
0: Устанавливают планку на определенной высоте. Сначала пониже, а потом постепенно повыше поднимают. Надо разбежаться и ее перепрыгнуть. Ну вот, у меня по физре пятерка всегда была. И я бегаю быстрее всех, и в футбол играю лучше мальчишек. А тут... Как увидела эту палку, и вдруг мне показалось, что я не перепрыгну, и она, палка эта, мне на ноги свалится и стукнет, или еще что-нибудь случится. Все прыгают, а я сижу. Потом думаю, ну все, пора. Разбежалась и прям перед планкой остановилась. Ну просто ноги к полу прилипли и никуда. А все смеются.
1: И как? Двойку получила?
0: Нет, не получила. Самое ужасное, что в конце урока я как разбегусь и как прыгну.
2: И что, сбила планку?
0: Да, в этом весь ужас. Не сбила, и это вообще легко оказалось перепрыгнуть. И не страшно совсем. Даже не задела я эту страшную палку.
3: И что же тут ужасного?
0: Как же вы не понимаете? Получается, что я такой ерунды испугалась. Если бы это действительно страшно было, тогда ладно. А оказалось, ерунда! И никто не испугался, только я. И все увидели.

0: увидели, что я вовсе не смела и вообще... И теперь мне стыдно в школу идти. Мне кажется, что все будут на меня смотреть и смеяться.
1: А чего тут смеяться-то? Наоборот, по-моему, ты гордиться должна.
0: Гордиться? Чем ж тут гордиться-то?
2: Конечно, гордиться! Вот, например, ты зубного врача боишься?
0: Немножко, но мальчишки у нас в классе сильнее боятся. Один парень, когда нас с урока начали к зубному вызывать, отпросился в туалет и там сидел, пока его учительница оттуда не вытащила. А потом даже ревел.
1: Ну и что? Ты над ним смеялась?
0: Да что-то смешного. Просто я-то привыкла, мне зубы еще до школы лечили. И я знаю, что это ничего. Ну, немножко потерпеть и все. А он, видать, не привык.
2: Вот видишь, ты не смеялась. А почему же над тобой должны смеяться? Если тебя так волнует, что все видели, как ты испугалась, то имей в виду, то, как ты смогла победить свой страх, это тоже все видели. Вот так.
0: Победила свой страх?
1: Победила. И вовсе ты не трусиха, а самый настоящий герой. Так что гордиться ты должна, а не реветь. Это же одно из самых трудных дел на свете – победить свой страх.
0: Надо же! И правда. Я когда прыгнула, такая счастливая была сначала, пока не поняла, что все видели, какой я ерунды испугалась.
2: И для тех, кто не боялся, в общем-то, ничего не произошло. Прыгали и прыгали себе, и все. А ты прыгнула и победила свой страх. Это же настоящий праздник! Как и для того мальчишки, который боялся зубного врача, когда он уже вышел из кабинета. Он же смог войти, сесть в это ужасное кресло и открыть рот. Значит, тоже свой страх победил. И ничего страшного или стыдного тут нет. Так что поздравляем тебя, Саша, герой!
0: Спасибо, друзья. И как это у вас получается? Ведь я правда думала, что это беда со мной случилась. И в школу идти не хотела. А оказывается, наоборот, здорово!
2: Просто мы умеем на каждую беду посмотреть с другой стороны. И там, с другой стороны, оказывается, что все не так уж плохо.
0: Эх, надо и мне так научиться.
1: Да научишься, куда ты денешься? И этому научишься. Ты упорная.
2: А я вспомнил историю, как один очень упорный ежик тоже победил свой страх.
0: Ежик? А чего он боялся? Хотя да, у маленького ежа в лесу столько врагов, и волки, и совы, и вообще.
1: Вот-вот, и вообще, он боялся огромного чудища.
0: Чудища? Какого такого чудища?
2: Огромного, страшного.
0: Ой, расскажите мне про него, ну, пожалуйста. Как ему удалось свой страх победить?
1: Ну, слушай. Жили в одной уютной норке ежики. Маленький ежик, его папа и мама. Вечером, когда на небе загорались первые звездочки, маленький ежик укладывался спать в свою уютную кроватку.
2: Но хотя ежик был еще маленький, он уже достаточно вырос, чтобы засыпать без колыбельной песенки. Поэтому пока он засыпал, его мама и папа доделывали вечерние дела. Мыли посуду, прибирались в норе.
1: И все бы ничего. Да вот только однажды ежик улегся не на правый бок, как обычно, носиком в стенку, а на левый бочок. И вместо красивого коврика с цветочками, который висел на стене над кроватью, увидел окно.
2: А в окне огромное чудище! И тень от этого чудища лежала на полу и доставала почти до самой двери. Испугался ежик и бегом к папе. «Папа, папа!» — говорит. «Там чудище за окном, я его боюсь!»
1: Папа ему и говорит.
3: «Большое оно, чудище!»
4: «Да, огромное, больше дома! Вон какая тень от него, на всю комнату! Видишь, и рога у него, и зубы какие, ужас! Я боюсь!»
2: И предложил папа ежику чудище напугать! Ну, ежели это такой страшный хищный зверь, пусть знает, что в этом доме живет зверь еще страшнее, еще больше. Поставил папа на пороге детской лампу и сложил из пальцев
0: волка! Точно! Я тоже умею! Это когда указатель

0: палец подгибаешь, это глаз. А большой поднимаешь, это ухо. Это такой театр теней получается.
1: Вот-вот. И получилась тень большого-пребольшого волка.
2: Но ежик все равно продолжал бояться. И сказал папе: у нас такие маленькие лапки, и волк получается совсем не страшный. Таким волком чудище не напугать.
1: Тогда папа притащил из кухни самовар, и тень от него получилась гораздо больше и страшнее. Ну что, теперь ты не боишься ложиться спать? Чудище увидит, какой тут живет неведомый зверь, и наверняка побоится залезать к тебе в комнату, сказал ежику папа.
2: Но ежик все-таки сомневался. Ему было страшно даже дойти до кровати. Все-таки тень от чудовища была больше, чем тень от самовара.
1: И тогда папа сказал: пойдем в чулан, принесем шишки и ветки, которые мы припасли на зиму, чтобы утеплять домик. Ежи пошли в чулан и притащили целую огромную кучу веток и шишек. И построили на пороге комнатки ежика нечто большое и непонятное. И тень от этого большого и непонятного была лохматая, рогатая и ужасная. А главное, эта тень была в несколько раз больше чудища, которое заглядывало в окошко.
2: Тут уж ежик расхрабрился и говорит: уж теперь-то мы тебя напугали. Ты сюда не залезешь. Вот какой у нас тут зверь. И побежал к окошку, потому что был уверен, никакое чудище теперь не страшно.
1: И увидел ежик, что никого за окошком и нет. Только лохматый кустик шевелится от ветра.
3: Ой, кого же я так боялся? Удивился ежик.
1: Ты боялся своего страха, объяснил папа.
3: Только и всего.
1: Только и всего. Но ты сумел его победить. Теперь ты храбрый ежик, и я очень горжусь тобой, сынок.
0: Здорово! Папе удалось перехитрить ежика в страх. Надо же!
2: Вообще-то страх, он много чего боится.
0: Страх? Боится?
1: Конечно, боится. И его победить можно разными способами.
0: Точно! Например, перехитрить, как папа еж.
2: Или побороть, как ты, зажмуриться и прыгнуть.
1: А еще его можно рассмешить.
0: Рассмешить страх? А это как?
2: Если чего-то очень боишься, можно, например, что-то смешное вспомнить. Тогда будешь смеяться и бояться забудешь.
0: И еще я поняла такую вещь. Вот когда я боялась прыгать, ребята не надо мной смеялись.
2: А над кем же?
0: Вот представьте, я когда прыгать собралась, так разогналась, разбежалась и перед самой планкой затормозила. Прям дым пошел из-под кроссовок. Ну, смешная картина, правда? Ну, как в мультике каком-нибудь. Вот они и смеялись. Но я бы тоже смеялась. И вовсе не над тем, что я трусиха.
1: Ну что, в школу идешь завтра?
0: Спрашиваешь. Конечно, иду. Я и уроки все сделала. И потом... надо же ребятам про волшебную тыкву рассказать. Вот все удивятся. Как она называется, я забыла.
2: Халуси.
0: Точно, халуси. Китайская волшебная тыква. А здорово было бы сделать оркестр из овощей и фруктов. Вот смотрите. Во-первых, халуси. Во-вторых, горох. Ну, если горох в баночку из-под газировки насыпать, здорово бренчит. В-третьих, мой сушеный апельсин.
2: В-четвертых, в Африке из кокосов чего только не делают. В них дуют, по ним стучат, ими бренчат. Незаменимая вещь.
0: Ух ты, здорово. Вот еще и кокос. Кстати, кто хочет яблоко?
2: Я.
1: Так неинтересно. Ну что такое, кто хочет? Надо на него поспорить.
2: И правда, давай. А спорим?
0: Опять вы за свою? Хорошо, хоть не на щелбаны. Зачем вы все время спорите? Я два яблока принесу, всем хватит.
1: Правда?
0: Честное слово. Вот, держите. Приятного аппетита.
1: Спасибо.
2: Огромное спасибо. А, кстати, вот, например, маракасы тоже делают из сушеных фруктов. Так что действительно целый оркестр набирается. Полезная вещь, фрукты.
4: И вкусная.
0: Еще хотите?
2: Нет, спасибо. Мы наелись.
0: Точно? Ну ладно. Но как же здорово, что вы сегодня ко мне пришли. Вы меня просто спасли. Я ведь и правда решила, что я трусиха.
1: Да почему трусиха?

0: Подумаешь, испугалась один раз. Да если хочешь знать таких людей, кто вообще никогда ничего не боится, вообще в природе не существует. Каждый чего-нибудь боится.
1: Точно, даже я.
2: Да? Да?

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Урсик, даже удивительно. А щелбанов, что ж, я тоже боюсь. Кто их не боится-то?
4: Все боятся, потому что никто со мной не спорит, кроме тебя. Потому что я лучший в мире песневед.
5: Ага, и сказковед, и зверевед. Знаю. Но ничего с собой поделать не могу. Вот хочется спорить, и все тут.
3: А ты с собой борись. Вот я победила один страх и еще победю. Ну, то есть, побежу.
4: Нет такого слова.
3: А как надо говорить?
5: Ну, побежду.
4: Спорим, нету и такого слова, побежду.
5: Вот, он опять меня подначивает. Ну как тут не поспорить?
3: Да не надо спорить. Блюмс, как надо сказать?
4: Можно сказать, смогу победить. Или попробую победить. Как-то так.
3: А, запомним. Ой, родители вернулись.
4: Нам пора. Ты, если чего, не унывай. Не забывай, что у любой неприятности всегда есть какая-нибудь другая, приятная сторона. И сразу станет гораздо веселее жить. Ага.
5: Точно. Вот если бы ты не испугалась прыгать, то не победила бы свой страх. А так ты молодец.
4: Вот-вот, не хнычь. А мы еще вернемся на днях.
5: А чтобы ты не скучала, мы тебе песенку подарим.
4: Счастливо! Слушай песенку!
6: Жил отважный капитан. Он объездил много стран. И не раз он поразил океан. Раз 15 он тонул, погибал среди акул. Но

0: слушайте на детском радио.
1: Я полезнее и, по моему скромному мнению, гораздо вкуснее. Вот зачем я сказал, что вкуснее. Теперь точно съедят. Не видать мне...
0: Вы прослушали краткое содержание очередного выпуска программы «Ну и ну!» Новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным. Не прослушайте всю программу целиком! Каждую неделю новый выпуск!
2: Руки на ширине плеч, спина ровная, ноги, пятки вместе, носки врозь. Что там еще? А, ну наклоны, приседания, вращения, размахивания. Делай раз, делай два, делай три. И закончили упражнение. Что нужно делать по утрам, как проснулся? Ну, конечно, зарядку. Вот мы ее и делаем вместе с детским радио. Каждое утро по будням. Здоровье в порядке? Спасибо зарядке!
3: 0+.

0: Реклама.
1: Намотайте на вилку. Рецептура всех макарон одинаковая.
2: Кроме макарон Байсад. Новая рецептура макарон Байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад – макароны, которые меняют правила. Покупайте в Пятерочке.
3: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства Хрум, фирменные раскраски и альбомы для рисования, мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru ОГПМ радио. ОГРН 0137467249455. Город Москва. 0+.
4: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
5: От насморка – коризалия.
6: От соплей – коризалия.
7: От соплей – коризалия.
8: От всех видов насморка – коризалия.
5: Коризалия – натуральные таблетки от насморка из Франции. Уменьшают насморк уже на третий день приема.
6: Для взрослых
7: и детей с полутора лет.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама.
10: Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
11: Муж главный по ремонту.
12: Жена главная по ремонту.
11: Муж главный по ремонту.
12: Жена главная по ремонту.
13: Каширский двор. Главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кодвор.ру.
14: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
9: ОГПМ радио. ОГРН 115 77 46 79 24 55. Город Москва.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
15: А знаете ли вы что?
16: Собака может рисовать не хуже человека.
3: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
15: «Ужасно интересно».
16: Все то, что неизвестно.
3: По выходным на детском радио.

0: Все девчонки и мальчишки обожают слушать книжки. И, конечно, каждый знает, кто им книжки те читает. Назови-ка его.
1: Московское время 14 часов. В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Юлиана Бондаренко. В этом выпуске модные пингвины, теплая одежда для телят, необычные кроссовки. В зоопарке чилийского города Сантьяго для пингвинов сшили особые красные жилеты. Эта одежда помогает лечить раненых птиц. В ткань добавили медь и цинк. Эти вещества убивают микробов и помогают ранкам быстрее затягиваться. Раньше такие костюмы носили собаки и кошки, а теперь их начали делать и для птиц. Пингвинам в них удобно и совсем не жарко. Ветеринары заметили, что кожа у птиц стала быстрее приходить в норму. Иногда улучшение видно уже на следующий день. Конечно, красные жилеты смотрятся не так элегантно, как черные фраки пингвинов, но зато они приносят огромную пользу. Специальные жилеты начали

носить и телята в Беларуси. Прошлая зима выдалась очень морозной. Молодые бычки и коровы мерзли, поэтому фермеры решили их утеплить к холодам. На местной фабрике начали шить особые попоны, то есть накидки. Сверху у них водонепроницаемая ткань, а снизу мягкая хлопковая, чтобы телятам было удобно и нигде не натирало. А еще попона застегивается на ремни, чтобы случайно не упала с маленького хозяина. Теперь телята будут ходить в теплых курточках и не бояться морозов. Многие люди уже тоже начали носить теплые курточки. И пока одни утепляются, другие мечтают о новых кроссовках, которые придумали ученые. В них нет ни шнурков, ни липучек. Кроссовки можно надеть без рук. Просто сунул ногу и пошел. Выглядит эта обувь как обычная, но есть секрет. Материал мягко обхватывает ногу, а задник сам возвращается на место. Можно надевать и снимать хоть 100 раз в день, и кроссовки не потеряют форму. Подошва упругая и смягчает шаги, поэтому в них удобно ходить и бегать весь день. По асфальту, по парку или даже по неровной дороге. Супер изобретение! На этом прощаюсь. Юлиана Бондаренко, служба информации Детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах Детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем Телеграм-канале.

0: Нет его в календаре, нету в мае, в сентябре, но любимый праздник — это всех людей зимой и летом. Пропустить его нельзя. Это пятница, друзья! Вот так вот докатились, как говорится, добрели, дошли, доплыли, долетели. С понедельника по пятницу буквально один миг, но мы все равно здесь, в студии детского радио. Мы — это Катя Знайкина.
1: Извините. И супер Гарик. Да, осенний такой вайб небольшой у нас. Тут царит. Ребят, всем привет. Мальчишки, девчонки, наши уважаемые взрослые слушатели. Мы вас всех приветствуем. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Ближайшие два часа шоу «Развивайка» работает специально для вас. Будет весело, интересно. Подарочки раздадим, конечно. И много всего интересного расскажем вам. Ну, а вы рассказывайте нам, а что вам нравится слушать на детском радио? Какая у вас любимая песня? Скорее голосуйте за свою любимую, ведь завтра уже... В эфире состоится, да, хит-парад. Микрофоша огласит победителей хит-парада детского радио ТОП-20. Так что, ребята, торопитесь проголосовать за свою любимую песню dtfm.ru.
0: Да,
1: ну, а еще, Гарик, вот, ну, как без новостей-то, ну, я же не могу не пройти. Хорошая,
0: давай.
1: Конечно. Ученые выяснили, что запах темного шоколада повышает выносливость и притупляет голод.
0: Так, к тебе это не относится.
1: Наконец, нет, Гарик, я нашла, наконец, способ. У меня какой-то голод всю неделю ужасный, жор напал на меня, ребята. И теперь я знаю, что мне нужно.
0: Знаки, самое главное, помни, что голод не тетка. Помнишь?
1: Хорошо, ну я пошла искать темный шоколад себе. Буду вот так рядом просто положу и не буду есть. И у меня, наконец-то, мой голод куда-то исчезнет. Я очень на это надеюсь. Так что, ребята, давайте поднимать друг другу настроение. Я еще знаю, что шоколад, в принципе, да, он поднимает настроение в умеренных количествах. Да сделаем это вместе. Ну и, конечно, будем развиваться. Сегодня хотим озвучить для вас тему. Нет, хотя мы не хотим, вы хотите, наверное.
0: Вы точно. Ну, а загадку хотим вам рассказать. Слушайте внимательно. Чтобы лился дождик с неба, чтобы росли колосья хлеба, чтобы плыли корабли, жить нельзя нам без...
1: Чего? Вот в чем вопрос. +7 916 968 0968. Ребята, пишите или звоните в прямой эфир. 8 495 134 56 64.

0: Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Ну что ж, ребята, пришло время вам объявить тему эфира. Сделает это Георгий.
2: Привет, Георгий.
3: Здравствуйте.
1: Выключай радиоприемник.
2: Подожди, Георгий паркуется. Дай человеку припарковаться спокойно. Георгий, тебе повторить загадку?
3: Да, повторите, пожалуйста.
2: Ты громкую связь отключи, и мы тебе с удовольствием...
3: А у меня она отключена.
2: Да, какой-то эхо. Радиоприемник убавь. Может быть, он у тебя громко работает. Давай, Гарик, повторяй.
1: Внимание. Чтобы лился дождик с неба, чтобы росли колосья хлеба, чтобы плыли корабли, жить нельзя нам без...
3: воды.
2: Все верно, конечно, молодец, Георгий. Сегодня мы говорим о том, без чего невозможна наша жизнь, что покрывает 2/3 нашей планеты и при этом остается самым загадочным веществом во Вселенной. Ребята, 18 сентября в эту пятницу отмечается День воды, да? Ну, точнее, он звучит чуть иначе, День мониторинга воды. И в этот день ученые, экологи, волонтеры, они проверяют вообще чистоту рек, озер, морей. И мы с вами вот вспомним, почему вода настоящее чудо, ребята. Ну, а вы нам рассказывайте, были ли вы на море или, может быть, океане, да, может быть, на речку с папой часто ходите рыбу ловить, да, сидите с удочкой на берегу. А может быть, вам посчастливилось побывать в круизе или вы занимаетесь серфингом?
1: Ничего себе, только расскажите поскорее о ваших водных приключениях и напишите ваши истории в сообщалочке по номеру +7 916 968 0968. Также можете написать в телеграм-канал детского радио. Только подписываться не забывайте. Пишите, как вас зовут, сколько вам лет и из какого вы города. Ребята, пишите, ждем.

0: Супер Гарика.
1: Гарик, ты знаешь, как я ждала эту осень? Как ждала, и не только я, но и все любители детективного агентства Хрум.
2: Понимаю вас, понимаю, мои хорошие, потому что вы скоро увидите новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно, чудо-юдо».
1: Так точно. Он пройдет в Москве и Санкт-Петербурге. Ребят, дело в том, что сказочный мир в опасности. Это самое запутанное дело в истории. В сказке «Аленький цветочек» похищена младшая дочь.
2: Так.
1: В восточных сказках испорчены магические предметы. О, спящая красавица исчезла. Все пошло не так. Да что же это такое? А это все какое-то загадочное существо, которое появилось в сказочном мире. И тут должны прийти на помощь детективы агентства «Хрум» и разобраться наконец-то в этом деле.
2: Все так и будет. «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». Этой осенью в Москве и Санкт-Петербурге. Так что, ребята, приходите, но чуточку пораньше. До спектакля примерно минут за 30, за 40, потому что вас будет ожидать веселая игровая программа, да еще и с сюрпризами, да еще и с ведущими. Ребята, уже надо успеть с вами фотографироваться. Мы с Катей Знайкиной очень любим с вами фотографироваться.
1: Конечно. Подробную информацию ищите на сайте детсковрадиофм.ру. Приходите пораньше, ребята, категория 6+. Ну, а мы сегодня, напоминаем, говорим о воде, ребята. Ну, вот такая пятничная легкая тема, да, задали вам вопрос, а может быть, вы вспомните свое водное путешествие, может,
2: очень
1: это
2: хорошо.
1: Рыбалка, круиз, или вы были на море, расскажите о своих впечатлениях. Вода вообще, вот ты знаешь, Гарь, я подумала, это нечто гораздо больше, чем просто вот жидкость, да?
2: Конечно.
1: В стакане. Наш организм состоит на 70% из воды. Или вот ты сам задумался, почему наша планета называется Земля, а не вода? Ведь получается, что 70% поверхности Земли занимает вода.
2: Вот
1: по идее,
2: именно.
1: Мы должны называться вода. Вода много значения, да? Мы много значений в воде придаем, и это правильно. Ребята, прямо сейчас стаканчик воды тепленькой выпейте обязательно.
2: Угу.

0: Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Про воду мы сегодня говорим. Ребят, наш организм, как мы выяснили, как и наша планета, на 70% состоим из воды мы и она. Вот без воды мы не можем нескольких дней протянуть. А без еды, например, можем прожить, ну вот так, чисто теоретически, да, человек может прожить целый месяц. Именно вода, да, она переносит питательные вещества, регулирует температуру тела, смазывает сосуды, да. И при этом мы о ней знаем не так уж и много. Например, вы знали, ребят, что вода единственное вещество на Земле, которое встречается в трех состояниях,
2: ну-ка,
1: да?
2: Ну,
1: жидком, твердым и газообразным. Да. Это единственное вещество на Земле, то есть она уникальна, да? И сегодня вот мы решили вам задать вопрос, что у вас вообще связано с водой? Вы на море были? А на океан ездили? Может быть,
2: острова.
1: В круизе были? На острова, да. Любите ли купаться? Может быть, плаванием занимаетесь, ребята? Расскажите нам подробнее. Пишите на сообщалочке детского радио +7 916 968 0968. Вот, например, Мирослава ездила в круиз, пишет. Да, я была даже в четырех круизах.
2: Чего
1: на
2: себе?
1: Теплоходе, да. Из Саратова стартовала, выходила, да, на теплоходе. А вот поеду в круиз, Матрёна из Мытищ пишет, может быть, скоро. А так я ездила на море на машине 2 дня и 2 ночи в Сочи.
2: Там 2 ночи и назад, да?
1: Да, ну...
2: Вот и вся неделя. Слушайте, ну, ребята, здорово. Пожалуйста, пишите свои письма на сообщалке +7 916 968 0968. Про телеграм-канал детского радио тоже не забывайте. И подписываться не забывайте. Так что всех-всех ждем, ребята.

0: слушаете на детском радио в новом выпуске программы «Оле, оле, оле».
1: Какой спорт выбрал Дмитрий Губерниев?
2: По-французски «авигон», по-немецки «рудерн», по-английски «роуинг».
1: Ну, кто угадал вид спорта? Внимание, правильный ответ!
0: Оле, оле, оле! Каждую неделю новая программа!
3: У меня есть подружка, веселая лягушка. Больше всего на свете она любит каникулы и путешествовать. Куда она отправится в очередной раз? А это я решаю. Волшебный глобус. Куда отправлю, туда и полетит. Кручу, верчу.
4: На каникулы лечу.
3: Программа «Каникулы лягушки-путешественницы». Слушайте на детском радио.
5: Реклама.
6: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
7: Кажется, начинается самое интересное.
8: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
9: А ты уже знаешь своих главных героев.
10: Самое время им помочь.
6: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных.

0: сайт karuseldefiz.tv.ru и голосуй за своих героев.
1: До встречи в финале!
0: Категория 6+.
2: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Фарингосепт!
4: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
5: Ну, есть, конечно.
4: А кровать из массива с газлифтами?
5: Со скидкой 90%.
6: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ООО «МВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калядина.
7: Реклама.
8: Есть место, где город виден как на ладони. А небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» – ваша новая вершина. «ГАЛС Девелопмент». Строим счастье для людей.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
10: Миллионы тарелочки с золотой каемочкой в гипермаркете «Глобус». Со 2 сентября по 17 ноября выигрывай за покупки, технику, сертификаты, сувениры «Глобус» и миллион для жизни со вкусом. 20 ноября выберем 22 миллионера.
11: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Информация об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
12: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Ребята, всем привет! Вы находитесь на волнах детского радио. Это снова мы, Катя Знайкина.
2: И Супер Гарик. Ребят, сегодня мы решили вас спросить и вспомнить. Вообще, пятница — отличный повод вспомнить о ваших разных водных путешествиях. Да, где вы побывать успели. Сегодня же День воды. 18 сентября он отмечается. День мониторинга воды. И мы представляем, что без воды наша жизнь бы, во-первых, не могла существовать. Да? Человек не может нескольких дней протянуть без воды. А также мы любим воду. Ну, вот согласитесь, как мы любим купаться, плескаться. Кто-то, может быть, был в круизе, кто-то любит на рыбалку ходить, кто-то занимается плаванием. Расскажите, что вас связывает с водой, так скажем. Ну и вспомните самое классное путешествие, может быть, на море вы были. Давайте, пишите, ребят, скорее на наши сообщалочки +7 916 968 0968.
1: Да, ребят, но самое главное, вы же можете еще в гости к нам зайти. Мы вас приглашаем всегда.
2: А воду дадим?
1: Ну, если пить захотите. У нас кулер стоит, ребята, кулер работает.
2: Действительно, мы на детском радио, ребят, проводим экскурсии. Да, более того, вам скажем, мы же переехали, у нас новая студия, наши дорогие радиослушатели. И если вы уже даже были у нас, да, в том офисе, в старенькой студии... Я так сейчас говорю, как будто она действительно такая бабушка была уже, знаешь, старенькая студия.
1: Она была очень уютная.
2: Но она уютная. Вот я поэтому так, видишь, у меня вырвалось, я отношусь к ней так, как будто вот старушечка. Но мы переехали в новую современную студию. У нас здесь очень красивый вид, ребят, так что приезжайте, всех ждем. И мы ждем, ведущие, конечно. Экспонаты музея детского радио вас ждут, естественно.
1: И он ждет еще, он-то ждет.
2: Он всегда ждет. Он скрипит, стоит и ждет. Сундучок с секретом, ребята, тоже познакомились. Знакомитесь с ним. Кроме того, вы можете провести день рождения на детском радио. Представляете? Вот все думают, куда вот в этом году опять идти? Уже все идеи закончились. Потому что, понимаешь, 35 человек в классе, да? И каждый отмечает там день рождения, если класс дружный, все дружат, да? И вы уже 10 раз сходили в одно место, 10 раз в другое. Ты и сам там отмечал, и друг твой там отмечал. А на детском радио еще мало кто побывал.

0: Это просто невероятно. Представляешь, с именинником даже интервью проводится, да, ведущим?
1: В прямом эфире. Вообще это эксклюзив, да, такой серьезный. Ну и, конечно же, в компании ведущего вы проведете время, ребята. Он вам расскажет много всего интересного про радио. Ну, так вот в такой теплой, душевной атмосфере вместе проведем с вами этот день рождения, этот праздник. Подробности об экскурсиях и о днях рождениях на детском радио на сайте, конечно же, ищите dfm.ru.
0: Ну что ж, читаем ваше сообщение, ребята.
1: Пить хочется.
0: Санька, потерпи. Вот София из Нижневартовска пишет, что у нее там, в Нижневартовске, течет река Обь. Она впадает в Иртыш. Я ходила на рыбалку с дядей. Мой дядя звезда, между прочим. Звезда.
1: Звезда, ну, в смысле, рыбак крутой, да, какой-то?
0: Да, к нему едут из России, из Москвы приезжали, между прочим, да. И они поймали вместе с дядей огромную щуку.
1: А, это Софийка пишет. А вот, видишь, она пишет, он проводит рыболовные туры. Ой, как здорово. А Владимир написал нам из Подольска. Я купался в Балтийском море, в Средиземном. И в Черном купался.
0: Ты что это?
1: По рекам путешествовал, да. И в Волга-Ока, Москва-река. Хожу еще плавать в бассейн. Ты представляешь, просто вот у него все, что я спросила, везде ответ, везде галочку поставил Володя Семушкин. Ну, здорово.
0: Вот, пожалуйста, уникальная фотография от Киры семимесячной из Балашихи.
1: Серьезно?
0: Семимесячная, да.
1: Она нечаянно нажала, да?
0: Она умеет, смотрите, что связано с водой. Мама водит меня на грудничковое плавание. Я уже даже умею нырять. Правда, с помощью тренера. Знаешь, Кирочка, 7 месяцев, уже и печатает, да?
1: Молодец. И плавать умеет, и печатать, задерживать дыхание под водой. А мне нравится, как малышам, знаешь, чтобы они нырнули и поняли, что им надо задержать дыхание, им перед тем, как окунуть ребенка в воду, тренеры или мамы так дуют в нос, прямо в лицо, так, и все, и ребенок, ну, и задерживает автоматически. Это так всегда мило смотрит.
0: Уникально, ребята. Ну, рассказывайте свои водные истории. Может, вы встретили водяного где-нибудь? Ну-ка, пишите, пишите. +7 916 968 0968. Телеграм-канал детского радио. А ну-ка.
1: Пишут, слышу. Ждем, ребята, скорее.
0: Ждем.

0: Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Ребята, мы уже говорили, что наша планета, по идее, должна была называться планета Вода. Да, потому что слишком много у нас воды, поверхность занимает до 70% воды, а также 97,5% воды на Земле. Ребят, 97,5% это практически все, да, на Земле вода соленая. А пресная всего лишь 2,5%. Понимаете? И где эта пресная вода, например? Огромный запас, большой резервуар, можно сказать, пресной воды на планете — это наше с вами озеро Байкал.
2: Точно.
1: Да, вот. Так что Байкал мы любим. Наверняка многие из вас уже успели посетить это уникальное место. Вон, вот там действительно очень много пресной воды и содержится. Да? Ну, давай немножко о воде поговорим, Гарик. Вот, например, ты помнишь, что так говорят люди? Вода, она запоминает. Да? Вода способна сохранять информацию о разных веществах даже после фильтрации. Ну, это спорно, но многие эксперименты показывают, что действительно структура воды, она меняется в зависимости от окружающей среды.
2: А я еще...
1: И вот говорят, вода помнит.
2: А я помню еще такое, вода камень точит.
1: И это.
2: Помнишь это?
1: Ой, да-да. А какие, кстати, красивые камни на море, да? Такие гладкие, я обожаю прям вот так в руки брать и трогать.
2: А, кстати, ребята, вы когда-нибудь задумывались, сколько вот человек за всю свою жизнь может выпить воды? Вот как вы думаете? Ну, примерно.
1: Ну, ты знаешь, я вот смотрю, так некоторые люди очень мало пьют. Я за них отдуваюсь. Ну, не знаю, сколько за всю жизнь.
2: Ну, примерно, такое военное дело, это плюс-минус, там, понятно.
1: Ну, сколько-то тонн.
2: Правильно. Около? Сколько?
1: 100.
2: Ну, Знайкина. Ты-то, может быть, 150 даже. Сейчас уже выпила. А человек примерно около 35 тонн воды.
1: За всю жизнь.
2: Да, но это примерно вот 7 слонов по весу.
1: Но как-то звучит не так много, да?
2: Ну, звучит не так много, но...
1: А вот еще интересно, что вода в космосе себя ведет, да, необычно. Там же нет гравитации. И она образует такие идеальные шарики, да, вот такие сферы летают, плавают в воздухе. Это всегда очень интересно смотреть. Я как раз недавно какое-то выкладывали видео, ну, по-моему, несколько месяцев назад, как космонавты умываются. И вот эта вода летает вокруг них. Так интересно. Ребята, да, вот с водой в космосе можно познакомиться и с другой стороны. А еще интересно, что при замерзании, может быть, вы эксперименты проводили когда-либо, ребята, вода не сжимается почти как все другие жидкости, да, при замерзании, а она расширяется. Да, и становится лед, например, почему он плавает по реке? Потому что он легче, да,
2: точно,
1: вот он
2: да.
1: И плывет лед. Кстати, самый чистый природный лед в Антарктиде. Да, в Антарктиде находится, там почти нет никаких примесей, ну, просто наичистейший. Там, кстати, тоже запас пресной воды.
2: Хорошо. Слушайте, ребята, Знайкина, я знаю, что предлагаю. Предлагаю проверить, насколько наши слушатели хорошо разбираются в реках, океанах, морях, ну и других водяных ресурсах.
1: Ну, кстати, да, сколько мы фактов уже интересных назвали, сейчас будем, ребята, вас проверять. И игра наша называется «Минуточка». Ваша задача — дозвониться и в ней поучаствовать, выиграть приз от детского радио 8495-134-56-64.

0: Ну что ж, ребята, у нас в прямом эфире Марк. Здравствуй.
1: Привет.
2: Здравствуйте.
1: С тобой сыграем, Марк, в игру «Минуточка». Мы будем читать тебе вопросы, предлагать два варианта ответа. Тебе нужно будет, естественно, дать как можно больше правильных ответов. Дашь хотя бы, ну сколько, три, получишь приз от детского радио. Сегодня мы такие добрые, Гарик.
0: Пятница
1: чувствуется, да. Но все вопросы будут связаны, конечно, так или иначе, с водой, да, с водными ресурсами. Угу. Ты готов, Марк?
2: Да, готов.
0: Поехали. Сколько на Земле океанов? 5 или 7?
2: 7.
0: А это 5 океанов, правильный ответ. Да, Атлантический, вообще... Тихий, Северный, Ледовитый, Индийский и Южный.
1: Да.
0: Но до недавнего времени было только 4. Вот. Так, следующий вопрос.
1: Учителя еще спорят вот в школах, я знаю, по поводу этого. Так, ну ничего, ничего, нормально.
0: В какое море впадает река Волга? В Черное или Каспийское?
2: Каспийская.
1: Есть!
0: Самое глубокое пресноводное озеро планеты называется Байкал или Танганьика?
2: Байкал.
1: Байкал, конечно.
0: Как называется самая длинная река в России? Лена или Иртыш?
2: Лена.
1: Есть!
0: Какая страна имеет самый большой запас пресной воды? Россия или Бразилия?
2: Россия.
1: Патриот, но нет, Бразилия. Мы на втором месте.
0: Так. Самый сложный вопрос. Сколько процентов площади занимает вода на поверхности нашей планеты? 71 или 51?
1: Мы говорили.
2: 71.
1: 71, это правильный ответ. Молодец. Слушал просто. Нас Молодец. Внимательно, Марк, и сам много всего знаешь. Ну что, 4 правильных ответов, вот,
0: здорово,
1: да? Даже больше, чем заказывали.
0: Ну, если 4, тогда ты получаешь не 4, а именно 2 билета на новый музыкальный спектакль о приключениях знаменитых детективов Хрум. Осторожно, Чудо-Юдо, который будет в театральной сцене в Москве и Санкт-Петербурге.
1: Поздравляем тебя, Марк, и ждем Спасибо. Тебя, конечно, на Хруме. Ну что, ребят, нам...
2: Я еще пловец.
1: А, поздравляем тебя тогда с днем воды. Плавай себе на здоровье, а сейчас поплыли вместе. Куда? Ну, дальше по волнам детского радио.

0: Привет! Мы группа «Пугалки»! Понравилась песня?
1: Можно послушать ее в эфире детского радио
0: на Яндекс.Музыке и других цифровых платформах,
1: а также добавить свой плейлист.
0: Поставить лайк или просто сказать в умной колонке:
2: «Включи песню группы «Пугалки», мы похожи!»

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Ладно, ладно, хорошо, будь по-твоему, Веснушка.
1: А может, и Кипятоша.
2: Утро с Веснушкой и Кипятошей. По будням с 7 до 10. А вам кто больше нравится? Реклама.
3: Привет, вы кто?
4: О, мы мини-лента.
3: О,

0: каждый родитель желает знать.
1: Безопасность детей – одна из важнейших родительских задач. Что мы и наши дети должны знать, чтобы не попасть в беду? Именно об этом мы поговорим сегодня вечером с руководителем одного из подразделений Федеральной службы безопасности России.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
3: А тебе кто больше нравится?
4: Мне Кипитоша.
5: А мне Веснушка.
3: А мне Кипитоша.
5: Нет, Веснушка.
3: Кипитоша.
5: Веснушка.
3: Кипитоша.
5: Веснушка.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Реклама. Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
2: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
3: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
4: Шоу, о котором все говорят. 300 тысяч зрителей уже оценили. «Сны Пушкина». Уникальная постановка на стыке цирка и театра. 60 артистов мирового уровня. Более 200 эксклюзивных костюмов. 20 трюковых номеров на пике возможностей. Драйв живой музыки, акробатики и хореографии. Шоу, которое поражает воображение. «Сны Пушкина». Цирк, театр, чудеса. Успейте увидеть до 27 сентября в Лужниках. Без животных. Подробности на пушкин.шоу. 0+.
5: Секретная миссия. Попасть на вечеринку с крутейшими блогерами.
6: Готовы? Тогда встречаемся на Суперлайк-шоу. Милана Хаметова, Бетси, Вики-шоу, Казан, Адреналин Хаус и многие другие ждут тебя на музыкальной премии СТС Kids Суперлайк-шоу. 1 ноября. Москва. Лайф-арена.
7: Подробности на сайте superlikeshow.ru. Категория 6+.
8: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
9: В воздухе растворено, в чае с сахаром оно. Ты его как не старайся, не увидишь все равно. Ни веса нет, ни роста, зато услышать просто. Назови-ка его.
10: Московское время 15 часов.
11: В эфире детское радио.
12: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
10: Здравствуйте, в студии Юлиана Бондаренко. В этом выпуске необычный планетарий, крошечные улитки, ценные знания. Во Владимире открылся новый цифровой планетарий. Смотреть на планеты можно почти лежа в удобных креслах. А огромный экран под куполом показывает звездное небо аж из 6 проекторов сразу. Картинка получается яркая и объемная. В новом звездном доме все устроено необычно. Пол украшен созвездиями. Можно ходить и рассматривать. Еще есть интерактивная платформа, которая превращает посетителя в космонавта. Встаешь на нее, слегка наклоняешься и летишь над планетой. Пока можно побывать только на Марсе, но будут и другие планеты. Скоро здесь откроют выставку, посвященную владимирскому космонавту Валерию Кубасову. А к концу ноября обещают установить большой электронный телескоп с выбором планеты для наблюдения. В новом планетарии есть много других уникальных экспонатов. Метеориты, копии лунохода. И это тот случай, когда лучше увидеть, чем 100 раз услышать. Школьники из Якутии нашли редчайших улиток. Ребята принимали участие в научной экспедиции и искали улиток-малюток по старым картам ученых. Почти целый день дети разглядывали.

разглядывали землю, траву и листву под деревьями, пока не нашли первую ракушку размером всего 1 миллиметр, а потом отыскали еще 8 крохотулек. Найти такие маленькие раковины – большая и кропотливая работа. Она требует острого зрения и терпения. Но юные исследователи справились и уже готовятся к новым экспедициям. Интересно, сколько еще маленьких сокровищ им удастся отыскать? В российских школах проходит увлекательная акция. В гости к ребятам приходят ученые.

работе, как стать чемпионом, как лечить людей, как изучать звезды или изобретать что-то новое. Каждая такая встреча, как маленькое путешествие в мир профессий. Акция называется «Поделись знанием». Как здорово, что такие занятые и талантливые взрослые находят время поделиться с нами своими секретами. На этом прощаюсь. Юлиана Бондаренко, служба информации детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем телеграм-канале.

0: Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели, мальчишки, девчонки, мамы, папы, бабушки и дедушки. Сегодня мы так не спеша плывем по волнам детского радио. И Катя Знайкина здесь барахтается.
1: Да, а я не хожу, нет, плыву.
0: Плывешь.
1: Я как корабль, я иду по воде. Да, и Супер Гарик тоже здесь. Мы сегодня, возможно, мы отправились в круиз детского радио.
0: Отлично.
1: Да, с тобой сегодня.
0: То корабль детского радио когда-то ходил.
1: Или кораблик детского радио у нас сегодня, да, потому что мы сегодня решили о воде немножко поговорить с вами. День воды отмечается сегодня, 18 сентября. А также напомним, сегодня пятница. Мы уже выяснили, что и мы с вами, ребята, на 70% состоим из воды. И планета наша покрыта, да, практически, там 71%, да, поверхности ее. Это вода. Что человек не может нескольких дней протянуть без воды. Но и, конечно же, мне кажется, что как без воды мы также не можем без какой-то, ну, культуры, да,
0: без музыки, без песен хороших.
1: Да-да-да, это все нас развивает в любом случае, и мы решили в связи с таким праздником водным и в связи с пятницей, это для нас,
0: конечно,
1: всегда праздник, позвать к себе в гости замечательную артистку. Ребята, встречайте. Да, у нас в гостях победительница проекта «Голос дети», юная певица, актриса, музыкант Аделия Загребина. Привет, Аделия.
2: Привет.
1: Аделю, правда, не очень хорошо, да, слышно, но мы сейчас ее сделаем погромче. Я, правда, слышала, как она репетировала. Прекрасно.
0: Очень хорошо,
1: да,
0: ребят.
1: Очень хорошо слышно, да. Это самое важное. Аделия, ребят, для вас поет и не одну песню, да. Насладимся ее голосом, ее творчеством совсем скоро. Но ты у нас впервые, Аделия, в гостях.
2: Да, конечно.
1: И хочется, чтобы ты нашим юным слушателям немножко вообще о себе рассказала. Вот что бы ты хотела, чтобы они узнали о тебе.
2: Я певица, я участвовала во многих телевизионных проектах, например, как «Голос дети», «Синяя птица». И, ну, я победила в «Голос дети», я финалистка «Синяя птица» и во многих других. Еще я актриса, я в главной роли в кино, в полнометражном фильме, и играю на скрипке.
0: Ничего себе. Слушай, а в каком фильме
2: тебя
0: можно посмотреть?
2: Еще я выпускаю свои песни. У меня есть англоязычные песни и русскоязычные песни.
0: Хорошо.
2: Слушайте их.
0: Мы обязательно. Мы сегодня услышим как раз много песен.
1: И англоязычные, да. И русскоязычные.
0: А про фильм-то расскажи. Можно рассказывать про фильм какую-то информацию про твой, где ты главную роль сыграла?
2: Какую-то информацию про фильм?
0: Да.
2: Я думаю, что...
1: Он еще не вышел, что ли?
2: Я не знаю, насколько можно, конечно. Но этот фильм... Выдам вам маленький секрет, это будет сказка,
0: ага.
2: И она выйдет в следующем году.
0: А, ну
2: где-то,
0: тогда...
2: может, в декабре или летом.
1: Угу, классно.
0: Будем... В декабре или в летом.
1: Да, будем ждать в любом случае, Гарик. Там все быстро, время быстро бежит, согласись. Но ты, смотри, ты, получается, и на музыкальных инструментах играешь, и песни пишешь, да, получается?
2: Конечно, да, мы вместе с мамой пишем песни.
1: И песни пишешь, и в кино снимаешься, и ведешь, да, ведущая программ, да, правильно я понимаю? То есть, но...
2: Нет, ну, я была ведущей в Кремле.
1: В Кремле. Ну, да. Это не хухры-мухры.
0: Мы тоже были ведущими в Кремле. Ничего.
1: А все здесь, смотрите, ребята, оказались в студии детского радио, да. Но а что тебе ближе-то? Вот, или это все настолько связано, что и не выбрать? Все-таки, мне кажется, профессия актера, да, Гарика, это все-таки отдельная стезя такая.
2: Я думаю, что для меня все-таки ближе музыка, потому что изначально я стала заниматься музыкой и решила, что я буду музыкантом. А в актерской профессии я начинаю только познавать ее, что-то пробовать.

0: новое. Но это мне тоже очень нравится.
1: Вот знаешь, чем мы с
0: Аделей? Ну, первое, это всегда музыка.
2: Музыка на первом
1: чем
2: месте.
1: Чем мы разные. Аделия начинает познавать, а я закончу познавать актерскую профессию, поэтому я здесь, ребята.
2: И закончил.
1: Нет, это профессия познавать всю жизнь. Что ты, Знайкина?
2: Да.
1: Тебе в елках еще играть, не забывай.
2: Я стараюсь, да, Гарик. Но мне хочется лично, чтобы наши слушатели, Аделия и Гарик, чтобы они узнали, как ты замечательно поешь. Да, прекрасно. Я бы даже не сказала замечательно, как ты круто поешь.
0: Спасибо большое.
2: И я надеюсь, ребятам тоже понравится, докажет эта песня. Безусловно, сегодня день воды, песня так и называется, ребята, «Вода». Итак, в исполнении Аделии Загребина она прозвучит для вас. Живой звук. Включайте видеотрансляцию, заходите на сайт детского радио detifm.ru. Ну и, конечно, подпевайте.

0: Аделия Загребина, ребята, в студии детского радио. Вот такой крутой голос у нашей юной исполнительницы. Потрясающий, Аделия. Ну, просто невероятно. Я вот когда впервые услышала тебя, ну, соответственно, в интернете, где еще можно найти, да, это просто меня настолько поразило. Ну, разные песни, да, поешь очень красиво, очень круто. Незабываемый такой голос, очень приятный. Где учат так петь? Я просто себя так всегда представляю, когда я пою, что со стороны это так звучит. А Гарик выходит всегда.
1: Я всегда
0: не понимаю,
1: выхожу
0: в чем причина.
1: И надеваю на нее тряпку, чтобы она замолчала, как попугая.
0: Скажи, когда это произошло? У тебя мама, да, музыкант?
2: Моя мама, да, она музыкант, она преподаватель по фортепиану.
0: И, видимо, она с самого детства, да?
2: Вот, и она давно, с самого детства занимается музыкой. Но я не знаю, как получилось так, что я начала петь, но у меня пела прабабушка, она была...
0: Так.
2: Ой, прабабушка. Прабабушка. Она была

0: такой самый главный
1: Шечницей,
0: в своем селе и, ну, в городе.
2: Ну, понятно, значит, у тебя передалось, получается,
3: но
2: да,
3: получается,
2: по наследству.
3: Что это все-таки гены, голос, да, в какой-то степени?
0: Ну, я думаю, что да.
3: Да? Ну, а ты что-то пыталась как-то, не знаю, в другую себя сторону, да, в другую сторону повернуть? Или ты поняла, что это твое призвание, твоя судьба?
0: Мне кажется, я никогда, ну, не сомневалась в этом. Я как начала этим заниматься, я уже почувствовала, что это прям мое, и что я буду этим заниматься всегда.
2: Ну, слушай, здорово. Вот ребят пишут, Адели, давай еще, мы хотим слышать твой голос. Кстати, Адели, тебе можно вопросы задавать? Ребята,
0: если вот,
2: ребята, пишите вопросы, наши сегодняшние гости в сообщалочке, можете в телеграм-канал Детского радио, мы все ждем, да?
3: А сколько тебе лет, Адели?
0: Мне 12 лет.
3: 12 лет, вот представляете, такое голосище. Но мы сейчас как раз в детство как погрузимся все вместе, да, в глубокое детство. Песни, которые знают абсолютно все, и для вас сейчас их исполнит Адели Загребина. Ребята, включайте видеотрансляцию, в том числе на сайте dtfm.ru.
2: Пожалуйста. Поехали.

0: А, ребята, как вам вспомнили свои любимые песни-то? А, вот это класс,
1: да? Аделия Загребина на детском радио. Ребята, специально для вас задавайте вопросы.

0: нашей юной певицы, артистки, музыканту, потому
1: я
0: что...
1: Я с удовольствием отвечу.
0: Да, пожалуйста. Аделия играет на скрипке, сама пишет песни, еще и победила в проекте «Голос дети». Ну, потрясающе. Какие вопросы наших ребят?
2: Камиль интересуется очень из Подмосковья. Да. Он не указал, в каком именно городе он живет в Москве, но хочет узнать. Аделия, скажи, пожалуйста, на кого ты хотела быть похожа в детстве? Может, были какие-то певицы, там, не знаю,
0: или персонажи?
1: Я вдохновлялась. Британская Адель. Я вдохновлялась Бейонсе.
2: Так.
0: То есть получается, что тебя в честь Адель назвали, правда, или
1: да,
0: нет?
1: Да.
2: А могли бы Бейонсе назвать?
1: Я расскажу эту историю. Мама была на свадьбе у брата.
2: Так.
1: Ну, получается, как названного брата. Вот. И начала играть песня Адель. И она такая, тихо-тихо, потише, я очень хочу ее послушать. И они сказали, Илон, а... Если тебе так нравится Адель, то почему ты не назовешь дочь Адель? Она как только пришла со свадьбы, она сразу начала гуглить имя Аделия. Ну, были какие-то другие еще варианты, я уже не помню какие. Ну, так она и назвала Адель.
0: Марайя, Уитни, Кристина, да. Кто еще круто нас поет. Но Адель потрясающе.
2: Майкл.
0: А какая песня звучала? Мама не рассказывала, какая песня-то звучала тогда?
1: По-моему, Skyfall.
0: Skyfall.
1: Ну, если я не ошибаюсь.
0: Ты тоже же Адель, да, поешь песни ее?
1: Да, я пою Rolling in the Deep, песню Адель. И Zion Me, тоже раньше пела.
0: А в наушниках у тебя что звучит у самой? Вот что ты слушаешь, какую музыку?
1: Я слушаю Kanye West'а.
0: Так, на концерте была, нет?
1: Была, конечно, да.
0: Так, что еще?
1: Слушаю Eminem'а, слушаю.
0: Наш человек.
1: Люблю Sia. Риану. Сейчас.
0: Ну, достаточно уже, да, достаточно перечислила, хорошо. А Ариану Гранде, видимо, ты тоже слушаешь, потому что поешь ее песни.
1: Еще люблю песню Бруно Марс и Леди Гаги.
0: Ой, ну все, растопило мое сердце, да.
2: Как же мы?
0: Да, я-то на Бруно Марсе побывала летом, такая счастливая была тоже, обожаю.
2: Успокойтесь, девочки, успокойтесь, пожалуйста.
0: Ладно, но сейчас не о нем, а сейчас о тебе, Аделия. Еще одна песня прозвучит, ребята, прямо сейчас, специально для вас. И так как у нас сегодня день воды, опять же, про слезы немножко,
2: ой,
0: да?
2: Save
0: your tears, Ариана Гранде.
1: Сохрани свои слезы, да, на потом.
0: Да, поем, ребята. Давайте. Погромче радиоприемчики. Погнали. Погнали.

0: Ох, ребята, Аделия Загребина на детском радио. Живой звук, прямой эфир. Потрясающе просто. Ты поешь красиво, очень приятно тебя слушать.
1: Да,
0: 12 лет человеку. Они всегда внутри, где-то очень глубоко. Но мы вернемся еще, ребята. Аделия споет не одну песню. Оставайтесь с нами.
2: Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
3: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
4: А я Полина.
3: А это наш верный друг Робопес.
5: В 2126 году тут такое происходит. Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
3: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
2: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте детского радио. 0+.
6: При поддержке Карачаровского механического завода.
7: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.

0: слышите в программе «Каникулы лягушки-путешественницы».
1: О, значит, чудес захотелось, лягушка.
2: Еще как?
1: Ну, раз так, отправляю тебя в путешествие и даю задание найти чудо.
0: Очередное путешествие в эту субботу на детском радио. Ква-ква!
3: Гвоздь, галстук, батарейка, варежка, коньки, зонтик,
4: матрешка, очки, пальто, ножницы, утюг, хлопушка, спички, утюг.
5: Ух, и это еще не все вещи, которые с удовольствием сами о себе рассказывают.
3: Вы даже не представляете, сколько интересного можно узнать о самых, казалось бы, обыкновенных вещах. Не верите? Так послушайте программу «Необыкновенные истории обычных вещей» каждый день с понедельника по пятницу на детском радио. Реклама.

Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ Банк». Лицензия ЦБРФ.

0: консультации специалиста.
1: Реклама. Друзья, 19 и 20 сентября приходите всей семьей на семейный фестиваль «Спорт

0: Бэнд в гостиный двор.
1: Вас ждут более 100 активностей, эстафеты, мастер-классы, новые виды спорта и встречи с чемпионами. Для самых активных – семейный забег и открытые семейные турниры. А еще маршруты «Тропа здоровья» и «Мир открытий» с VR-играми и творчеством. Вход бесплатный. Регистрация на сайте sportland.sport.mos.ru. Ждем вас.
2: Категория 6+.
3: Сезар Силика. Уникальные башни-кристаллы премиум-класса на берегу Москвы-реки. Коллекционная квартира обсерватории в самом сердце Большого Сити. Осень дарит скидку 20% на избранные лоты только до 31 октября. Подробнее по телефону звездочка 495.
4: Застройщик ООО «СЗ-3 Силикатный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Слушаю.
6: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
5: Что случилось, Добрыня?
6: Чудо-юдо сказки портит.
5: Это чудо-юдо, который из былин?
6: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
7: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
8: ОГПМ радио. ОГРН 112-77, 46-79, 24-55, город Москва, 6+.
9: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.

0: Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Ребят, всем привет! Продолжаем наше вводное песенное шествие сегодня по эфиру детского радио. Сегодня у нас и Катя Знайкина, не поющая сегодня.
2: Нет,
1: плавающая.
2: Нет. И плачущая.
1: И плачущая тоже.
2: Над тем, как прекрасно поет наша артистка. Супер Гарик тоже в студии, артистка. У нас победительница проекта «Голос дети», юная певица, актриса и музыкант Аделя Загребина. Привет еще раз, Аделя.
1: Привет.
2: Ребята насладились уже твоим голосом, да, требует еще, ну и совсем скоро мы, конечно же, споем, точнее, споет Аделя, извините, ребят, можете возвращаться к радиоприемникам, я не буду. Но хочется узнать, вот, Аделя, действительно, нужно ли совершенствоваться, самосовершенствоваться каждый день? Ты много занимаешься,
3: конечно,
2: чтобы
3: да,
2: петь лучше?
3: Каждый день. Ну, подолгу я занимаюсь. Чтобы что-то было, ну, чтобы был какой-то результат, нужно вкладывать очень много сил и очень много времени. Но это того стоит.
2: А какие вот навыки ты еще, так скажем, совершенствуешь, прокачиваешь, кроме вокала? Что для музыканта и для артиста важно еще? Ну, вот, не знаю, актерское мастерство ведь на сцене.
3: Ну, конечно, да, актерское мастерство. Я начала заниматься этим. Снимаюсь в фильме. Ну, это я уже сказала. Какие еще навыки? Ну, артистизм, он должен быть всегда.
2: Угу.
3: Ну,
2: ты была когда-нибудь застенчивой?
3: Для артиста всегда нужно прокачивать все. То есть, например, если ты уже что-то умеешь, то это не значит, что ты уже все, можешь ничего не делать. Всегда нужно все повторять и всегда нужно все делать.
2: А голос?
3: Чтобы ничего не забылось.
2: Еще и голос беречь, правильно же?
3: Конечно, да. Для артиста самое важное — это, ну, не перенапрягаться, например, ну, не петь 6 часов в день без перерыва.
4: А как же мороженое?
3: А?
4: Мороженое можно есть? Мороженое пить?
3: Мороженое можно есть, но желательно
2: горячее.
3: Не есть перед выступлениями.
4: Ну ладно, давайте мороженое не предлагаю сейчас. Тебе еще петь сегодня, еще 3 песни, как минимум, да? Ребята, вы, кстати, можете задавать вопросы наши сегодняшние гости. Пожалуйста, пишите их в сообщалочке по номеру +7 916 968 0968. Подписываться не забывайте. И в телеграм-канал детского радио тоже можете написать.
2: Да, ну а мы уже, да, сказали вам, ребята рассказали о том, что Аделя вместе с мамой пишет песни, и музыку, и слова. И вот сейчас одну из таких композиций вы и услышите на детском радио в прямом эфире. Живой звук. Еще раз, ребята, обязательно включайте видеотрансляцию и все сами увидите. Ну, конечно, слушайте, запоминайте и подпевайте. Сегодня так здорово проводим эту пятницу вместе с вами. Аделя Загребина, «Я иду». Поехали. Или пошли.
4: Поплыли.

0: Да, ребята, живой звук. Даже не знаю, зачем я начал говорить. Я бы и дальше прослушал бы песню в исполнении Адели. Спасибо огромное.
1: Не так приятно звучит твой голос сразу, Гарик.
0: Не так скрипит потертое седло. Ну ладно, ребята.
1: Вот хорошая, классная композиция, такая мотивирующая, мне кажется, да, вдохновляющая людей. Ну, а мне вот интересно, я подумала, я иду, я представила, как Адели идет, например, в школу, да? Или расскажи вообще, как тебе удается учиться еще при этом? 12 лет, ну, получается, у тебя 6 класс должен быть, да?
2: Да, в 6 классе.
3: Должен быть, сам класс. А ты во втором, да, сейчас еще?
1: Так, ты...
2: Идти никуда особо не надо.
1: Идти не надо, ты онлайн занимаешься.
2: Да, главное успеть напялить штаны.
3: Школа приходит к Адели
2: сама. И подключиться к компьютеру.
1: А, ну то есть у тебя прям все равно занятия, да? Просто тебе не нужно
2: никуда
1: есть.
2: Да, конечно, у нас там учитель и пару детей, и мы там учимся. И также пишем в тетрадке. Ну, я училась в обычной школе где-то до 4 класса, наверное.
1: И поняла, что ты просто не успеваешь? Или
2: ну
1: что?
2: Да, обычная школа занимает очень много времени, прям. Ну, наверное, ты встаешь в 7 утра, заканчиваешь в 6.
1: Угу.
2: Весь такой прям прибитый, угу. Идешь домой, ну, уставший. Потом делаешь домашку до 12 часов ночи. И ничего, никакие дела другие не успеваешь
1: сделать. Видите, слеза течет. Да, это правда. Так и есть, это правда. Но действительно, наверное, обстановка в школе, когда все кричат, а перемены обычно проходят в школах в обычных. Помнишь, Гарик, как? Что трясется школа немножко так, знаешь, потряхивает ее.
3: Я не помню уроков, помню перемены.
1: А это ты там бегал так громко, да. И поэтому от этого тоже, мне кажется, да, устаешь. То есть ты выбрал такой путь, но ты вообще сама можешь учиться? Знаешь, бывают люди, которые спокойно, их не надо дергать, или все-таки тебя дергает мама, иди, сделай уроки, иди, иди.
2: Ну, знаете, я люблю учиться в онлайн-школе. Скажу вам даже по секрету, я люблю делать домашние.
1: Да?
2: Да, ну там как будто интереснее. Там и учителя хорошие, и... Нет, ну я не говорю, что в обычных школах плохие учителя, вы не подумайте.
1: Просто тебе тоже повезло.
2: Ну там прям интересно в таком...

0: Ну, там не надо ничего много очень писать, там все на компьютере, да.
1: А когда с друзьями тогда встречаться? Есть у тебя на это время, например?
0: Ну, конечно, на это мало времени, но иногда... Иногда есть время. Например, недавно мы ходили в лес.
1: В лес?
2: У нас эти день леса был недавно.
0: С родителями, ой, с родителями, с мамой, с подружкой. И с мамой подружки ходили в лес.
2: А вот какую одежду вы надевали, когда в лес ходили?
0: Хватает на это время.
2: Знаешь, в какой одежде вы в лес ходили? В светлой или в темной?
0: Сейчас я вспомню. Но мне кажется, больше темная, чем светлая.
2: А, вот уже неправильно. Вот, вот, если раз пойдете, одевайте светлую.
1: Мы дадим переслушать нашу программу. Мы делали программу про лес, да. Но принесли что-то из лесу-то там, грибы.
0: Представляете, мы собрали поганки.
1: Поган? Зачем?
0: Мы их перепутали. Нам показалось, что это другие грибы. Но потом мы показали, а оказывается, это к поганке.
2: Точно надо программу переслушать.
0: Так, у нас тема про воду.
1: Да, мы к поганкам.
2: А ведь грибы тоже из воды состоят, ребята.
1: Ну, кстати, да. И да, и очень важно, да, когда собираешь грибы, правильно, что вы показали специалистам, все-таки, кто в них разбирается, да, это очень важно. Ребят, тем более сейчас грибов много, и потому что воды много, правильно, дождей много. Хоп, и мы опять...
0: Чтобы не перепутать.
1: В воде, да, оказались. Но прямо сейчас, ребят, специально для вас еще одна песня прозвучит, которую тоже написала Аделия вместе с мамой. Называется она «Кот Москвы». Вот так, песня... посвященная, получается, нашей российской столице.
3: Ты где?
0: В Москве.
3: Я знаю. Где именно?
0: Просто иду. Москва!

0: Знаете, да? Ну что? Ну что? Чувствуете, ребята, какой сейчас пошел немножко
1: вайп? Даю тебе это право, да?
0: Опозориться голосом своим, да? Ну ладно, ладно.
1: Аделия, ты сама из Нижнего Новгорода, правильно?
2: Я раньше, да, жила в Нижнем Новгороде, сейчас я живу в Подмосковье.
1: А часто бываешь в своем родном городе, может быть, какие-то места там любишь? Или ты совсем маленькая оттуда уехала?
2: Я думаю, что где-то

0: Раз в 3 месяца я там бываю.
1: Да, бываешь часто? Тебя да, как там
0: живут
1: встречают?
0: Наши друзья.
1: Аделия приехала, нет?
2: С плакатами, ну,
0: наверное. Я думаю, что нет. Ну, просто там живут наши друзья, поэтому мы приезжаем, ну, так, частенько.
1: В гости к ним, да? А вот ты пишешь песни, а чем ты вдохновляешься? Вообще, что тебе для этого нужно? Или просто это как, по сути, как, не знаю, сделать уроки, как работа некая? Нужно написать песню, значит, я сажусь и пишу.
0: Ну, нужно написать песню. Ну, нету такого, что я не хочу этого делать. Я, наоборот, очень хочу это делать, потому что это мое дело. Я не могу по-другому. Мне, наоборот, это нравится. Вам рассказать как?
2: С удовольствием.
0: То есть, получается, сначала ищем type beat, который нравится, и напеваем туда какую-то мелодию. Потом на эту мелодию кладем стихи. И уже потом какие-то мелодии, если не нравятся, или что-то хочется переделывать, подделываем. Потом это все делаем с звукорежиссером.
1: Со звукорежиссером. Ну а стихи? Это же целая история написать,
0: ну, да?
1: Да? Они медленнее всего идут обычно, да, стихи?
0: Ну, мама мне в этом помогает.
1: Угу.
0: Но...
1: У вас совместное такое творчество,
0: ну,
1: да?
0: Ну да, мы вместе это делаем, но когда вместе, конечно же,
1: вместе
0: лучше,
1: веселее,
0: да.
1: Я
2: ну, конечно,
1: согласна.
2: А вот смотри, такая ситуация, да, допустим, вот рождается какая-то песня, но ты занимаешься, например, у тебя онлайн идет занятие какое-то, либо ты где-то на концерте, ну тебе пришло вот вдохновение, что с этим делать, куда его записывать, вот как это запомнить?
0: На диктофон записывать, ну, всякие идеи, потом переслушивать и уже какие-то идеи вставлять в песню.
2: А, вон, ну что, понятно, а то просто столько мелодий приходит в голову, я не знаю, что с ними делать.
1: А ты не знаешь, а у тебя диктофона нет.
2: Диктофона нет.
1: Старый
0: вы
1: телефон.
0: Имеете в виду, если вам что-нибудь придет, ага, на ум, то вы всегда записываете на диктофон.
2: А, точно. Слушайте, вот это... Ладно, давай попозже за вопрос зададим. Надо еще, наверное, послушать песню, которую исполняет Аделия, но... и тем более ребята просят и
1: да,
2: хотят.
1: Да, тем более ее исполнит Аделия, но я уверена, что сейчас около своих радиоприемников соберутся и дети, и взрослые, и бабушки, и дедушки, тети, дяди, животные. Все подбегут сейчас, потому что эту песню, мне кажется, знают все. И я предлагаю сегодня вот так в финале, можно
2: замкнуть
1: сказать, нашего
2: его.
1: Шоу, да, замкнуть наше шоу этой песней. Аделия Загребина, ребята, вашему вниманию в прямом эфире на детском радио сегодня, в эту чудесную пятницу. А песня называется «Замыкая круг».

0: Аделія Загребіна. Пісня «Замикає круг». Слова Маргариты Пушкиной, музыка Криса Кель.
1: Браво, браво.
0: Песня 1987 года.
1: Спасибо тебе большое, Аделия, за такое исполнение.
2: И вам спасибо.
1: Да, спасибо, что к нам сегодня пришла в гости. Побольше талантливых детей. Ребята, хочется, чтобы было. Надеюсь, что вы тоже вдохновились, да, услышали что-то важное и, может быть, сегодня решили выбрать себе какую-то профессию. Может, профессию музыканта, артиста, да кого угодно. Вот смотри, у нас слушатели, они иногда очень переживают, волнуются, да, кто-то выйти к доске, потому что в офлайн-школу ходит, кто-то выйти на сцену, да. Вот скажи, пожалуйста, как ты это преодолеваешь? Ты участница многих конкурсов, да, там всегда невероятное волнение.
0: Вот этот вопрос как раз задает Вероника из Москвы, да, по поводу трудностей спрашивают во время выступления, да, вот расскажи, пожалуйста, Веронике и всем остальным, как справляться?
2: Ну, я думаю, что нужно определиться, вот смотрите, вы боитесь перед выходом на сцену, прям вообще аж калашматит?
0: Я да.
2: То я думаю, что нужно определиться, нравится тебе это дело или не нравится. Если оно тебе все-таки нравится, то надо как-то... Ну, то ты с опытом
1: потерпеть.
2: Уже привыкнешь. Ну, не нервничать, уже выходишь на сцену, ты кайфуешь, тебе уже сразу станет хорошо. А если ты, ну, выходишь, и тебе это не нравится, то тогда прекращать этим заниматься.
1: То есть, возможно, Знаете, ты занимаешься не своим делом, да?
2: Да, возможно, Гарик,
1: а мы ведь выйдем и не вернемся с тобой, возможно, больше. Ну, согласна. Ну да, волнение одолевает часто, и большие артисты об этом тоже говорят, конечно, ребята. Поэтому, несмотря на их огромнейший опыт, да?
2: Ну да, всегда мандраж будет. Но у каждого есть свои практики, знаете, как-то так подышать, может что-то еще сделать, и становится лучше. Но все-таки надо определиться, нравится или не нравится.
0: Но... Ты забыла текст на сцене, как ты выкручиваешься?
1: Сочиняю новый, но пишет же человек песни.
2: Я думаю, что... Жду, ну, чуть-чуть, но я не помню, это как было же, как было когда.
1: Было, да?
0: Конечно, было, а как же
2: просто вспоминаю его, жду чуть-чуть, вспоминаю уже с того момента, ну, или пою другой куплет.
1: Ну, или сразу, да, к другому приступаешь. Расскажи, о чем мечтаешь?
2: Я мечтаю стать очень известной певицей, которая своими песнями, своими треками будет менять мир, чтобы люди стали добрее, чтобы они стали, ну... задумываться о чем-то, чтобы хорошо относились друг к другу. И, ну, начали задумываться о экологии. Ну, потому что экология действительно сейчас в это время очень сильно портится. И чтобы люди, ну, стали лучше.
1: Очень здорово, ну, сказала, и с помощью своих песен ты можешь это сделать,
2: да,
1: поменять, да. Но мы благодарим тебя, во-первых, за твою философию, за твои мысли и, за, конечно, за твой талант. Спасибо тебе
0: Спасибо
1: большое.
0: Спасибо тебе, Аделия. Да. Приходи к нам еще.
1: Подарочек, Аделия.
0: Подарочек, Аделия. Подарочек,
1: да?
0: Конечно же. Ну а как же?
2: Спасибо большое.
0: Вот так вот, ребята, спасибо всем, что были с нами. Дневное шоу «Развиварка» завершается. Знайкина, иди.
1: И оно тоже. Пошла я, ребята. Хороших выходных. Пока.
2: Всем пока-пока.
0: Пока.

0: Обхохочешься!
1: Из школьных сочинений.
2: С давних времен животные кормили, одевали и обували людей.
3: Девочки шли по снегу и дружно хрустели ногами.
4: Мой любимый уголок природы – это солнце.

0: Трум или сказочный детектив. Информация к размышлению.
1: Кто там?
2: Это Мария Петровна.
1: Мария Петровна? Это хорошо.
2: Вы случайно не видели похитителя розы?
1: Но я слышал шаги.
0: Новое расследование. Слушай на этой неделе.
3: Хрум-хрум! Он чуть что, закипает и... Во-во-во, во-во-во! А она ему... Си-си-сю, си-си-сю! Он ей... А я думаю так. А она ему... А я другого мнения. И сразу потом спросим ребят. Я их обожаю. Особенно Веснушку. Кипятошу тоже люблю. Это шоу «Утро с Веснушкой и Кипятошей».
0: Слушайте на детском радио. 0+. Реклама.
4: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
5: Ну, есть, конечно.
4: А кровать из массива с газлифтами?
5: Со скидкой 90%.
6: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ООО НВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калинина.
7: Привет, вы кто?
8: Мы

0: Реклама.
1: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры – детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба», Тверская область, «Все включено». Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
2: Сказки для всей семьи. Детское радио приглашает в фольклорный центр «Москва». Ансамбль танца «Русские сезоны» покажет балет «Чиполлино» на музыку Арама Хачатуряна по сказке Джани Родари. Увлекательная история о мальчике Луковке, дружбе и борьбе за справедливость. 26 сентября, 12:00, фольклорный центр «Москва», улица Барклая, 9. Возрастные ограничения 6+. Подробности на сайте moscowfc.ru.
3: Музей АС и студия «Летал и Шагал» представляют новый цикл детских программ, который станет для юных гостей увлекательным путешествием в мир большого искусства. Как изобразить историю от наскальных рисунков до комиксов?

0: 2 Тверская Ямская, дом 20.
1: 0+. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
2: А знаете ли вы, что...
3: Первая игрушка на Марсе будет тюлень.
4: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
2: «Ужасно интересно».
3: Все то, что неизвестно.
4: По выходным на детском радио.

0: В эфире Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.

0: Логика поможет
1: преступника найти.
0: Знакомимся с логикой и тренируем ум.
1: Когито, эрго, сум.
2: Я мыслю, значит, я существую.

0: Хрум элементарно.
1: Хрум-хрум.
2: Ну что, Марья Петровна, продолжим рассказывать о том старом деле с пропажей колобка?
3: Конечно. Тем более, что это дело объясняет один из очень важных логических принципов. Он называется импликация.
1: Как?
2: Импликация.
1: Читал об этом. Импликация – это то, без чего невозможно провести ни одно расследование.
2: Точно, Макс. Не сделать ни один вывод.
4: Импликация. Звучит красиво. Но что это такое?
3: Импликация связывает условия со следствием.
1: Не поняла.
4: Хрум!
3: Будем разбираться.
2: Импликация от латинского слова implicatio, то есть связь. Сплетение.
1: Если первая мысль верна, то точно будет верна и вторая.
3: Все станет понятно из примера.
2: Помните, мы расследовали похищение месяца из сказки о мертвой царевне и о семи богатырях?
1: Помним.
2: Так вот, если месяц будет найден, то Елисей узнает в конце концов о том месте, где находится царевна, разбудит ее и женится.
3: Если условие будет выполнено, то точно произойдет какое-то событие. Вот вам и импликация.
4: Понятно. А если хрустальная туфелька никому не подойдет, то значит принц ни на ком не женится. Это тоже импликация?
3: Да, это тоже импликация, только с отрицанием. Если не подойдет, то не женится.
1: Как-то грустно это. Согласен. Импликация – это... Если туфелька без проблем наделась на ножку девушки, то принц женится на ней.
4: Такое объяснение мне нравится больше.
3: Вот и разобрались. Теперь пора развернуть свиток и посмотреть дело о пропаже колобка, которое нам предложила вспомнить волшебная шкатулка.
4: А в этом деле тоже будет импликация?
2: Обязательно.
1: Хрум!
0: Хрум элементарно.
2: Это случилось в те времена, когда я вел расследование еще в одиночку. Однажды я получил странное сообщение. Помню его слово в слово. Сообщает Колобок. В сказке «Колобок» пропал Колобок.
4: Но ведь это парадокс. Такого быть не может.
3: Да, и тебя, Любаня, можно поздравить.
4: С чем?
3: Ты, сама того не ведая, назвала один из логических терминов.
4: Парадокс?
3: Да, но о парадоксе мы поговорим в другой раз. А сейчас история о пропаже колобка. Коллеги, готовы ли вы посмотреть, что покажет нам свиток из волшебной шкатулки?
2: Конечно.
3: Тогда я разворачиваю свиток.
4: И мы все увидим? Как в телевизоре?
1: Да, так устроен архив Хрум. Развернул свиток и словно кино смотришь.
2: Люблю на себя со стороны посмотреть. Забавно так. Когда вы с великим волшебником Мерлином этот архив создали?
3: Добрыня, не сейчас.
2: Понял, понял.
5: Дело номер 8. Колобок.
3: Все началось с того, что Добрыню разбудил золотой петушок из сказки Александра Сергеевича Пушкина.
6: Кирик-ку-ку, царствуй лежа на боку.
7: Слышу. Слышу. Меня-то чего будить? Это вон у царя Додона проблемы сказочного свойства. А мне еще вздремнуть можно минуточку. Одну или две.
6: Я за солнышком слежу. Всех, кто спит, я разбужу. Кирик-ку-ку, царствуй, лежа на боку. Кирик-ку-ку, Добрынюшка. Кирик-ку-ку, Никитич наш.
2: Да встаю. Скатерочка-самобраночка, будь так любезна, приготовь мне что-нибудь по-быстренькому. А я пока умоюсь в водицей колодезной.
3: Вернувшись в избу, Добрыня увидел, что на белой расписной скатерти стояли уже...
2: Ух ты! Грибки, пирожки, скородумки, шанишки, пряглы, блины, лепешки со всякими припеками, припекой с лучком, припекой с маком, припекой с творогом, припекой со сниточками.
3: И не весь чего там еще не было. Добрыня начал завтрак с пресного пирога с яйцом.
2: Ох, благодарствую, скатерочка, порадовала. Хорош пирог. Особливо после вчерашнего расследования, кстати, пришелся. Не просто было мне с чудом-юдом восьмиголовым сладить. Карлсона похитил. Пропеллер его присвоить хотел, чтобы летать сподручнее было.

0: Лениво вишь ему чудищу самому крыльями махать.
1: Аппетит у начальника сказочной полиции этим утром был отменный. Так что блины показались ему еще вкуснее. Добрыня свернул 3 блина вместе и, обмакнув их в растопленное масло, отправил в рот. А губы и руки тщательно вытер белоснежной льняной салфеткой с вышивкой. Потом глотнул чайку с мятой и сказал:
0: «Спасибо тебе, скотерочка. Больно вкусны блиночки. Однако, довольно».
1: Встав из-за стола, Добрыня направился к своему рабочему месту. Богатырь уселся в кресло и нажал на маленькую кнопочку грибок, что торчало справа от большого монитора, сделанного из цельного пня. Из углубления под пнем монитором выскочило небольшое золотистое яблочко и покатилось по экрану блюдечку с голубой каемочкой.
0: Так, ну посмотрим сводку происшествий за сегодня.
1: Добрыня стал нажимать на разноцветные кнопки шляпки грибов, что торчали из клавиатуры, стоящей перед монитором. Бархатистые шляпки парочки коричневых боровиков красовались по краям клавиатуры. В центре было несколько рядов желтых опят. Верхний ряд занимали ярко-рыжие лисички. Нижний состоял из красных, лиловых и зеленых сыроежек.
0: О, так-так-так. Золушка на свадьбе. Отлично. Алиса летит вниз по кроличьей норе. Понятно. Русалочка влюбленными глазами на принца глядит. Все правильно. Джонни пончик съеден, да, так и написано в сказке. Не понял. Сообщение из сказки «Джонни пончик»? Странно, почитаем.
1: Добрыня стал читать текст, что показался на экране блюдечки, по ободку которого каталось наливное яблочко.
0: Что? Я возмущена, это безобразие, как так можно, так не можно, чтоб лиса осталась с носом.
1: Дочитать начальник сказочной полиции не успел. Пришло голосовое сообщение.
0: Ой, ну вот час от часу не легче. Как начнется, так одно за другим и валится. Послушаем.
2: Сообщает Колобок. В сказке «Колобок» пропал Колобок. Канитева Добрыня Сан. Здравствуйте, многоуважаемый начальник сказочной полиции. Беспокоит вас Онигири, рисовый колобок из сказки «Старушка-хохотушка». Отправился я в гости к другу своему старинному Колобку в русскую народную сказку «Колобок». Думал встретить его на окошечке, там, куда его старушка студить положила. Думал по обыкновению поговорить с ним до его отправления в дорогу дальнюю. Песенку его, послушай, вот эту. Я колобок, колобок, я по коробу скребен, по сусеку метен, на сметане мешон, да в масле прижен, на окошке стужен. Ой, такая, мне так нравится эта вот такая песенка, но не нашел я колобка на обычном месте. Уж не беда ли с ним случилось? Ох, волнуюсь я. Домо, аригато. Большое спасибо, Добрыня-сан.
0: Онигири. Рисовый колобок. Старушка-хохотушка. Знакомая сказка. Сейчас посмотрю.
1: Добрыня нажал несколько клавиш и грибов, и на экране блюдечки появилась избушка, стоящая на вершине холма.
0: Так, жила-была в одном японском селе веселая старушка-хохотушка. Пойдет ли дождь? Ей смешно. Растает ли снег? Она веселится. Кончились в кошельке деньги, заливает с хохотом. Такого она была веселого нрава. Кормилась старушка-хохотушка тем, что лепила на продажу рисовые колобки. И все, кто пробовал ее колобки, нахваливали их. И не было на свете ничего вкуснее тех колобков.
1: Добрыня нажал на кнопку шляпку большого грибка, избушка исчезла.
0: Ну точно, вспомнил. Старушка все мечтала слепить такой колобок, вкуснее которого не будет ничего в мире. Слепила белоснежный рисовый колобок, ровный и красивый. А Онигири, рисовый колобок, возьми да и упади со стола. И как покатился в открытую дверь и по склону холма. А потом провалился колобок в яму-нору, что была под дубом. Старушка-хохотушка за ним. И попали они к чудовищу. А потом...
1: Рядом с избушкой у окошка на подоконнике

0: На подоконнике которого лежало расписное полотенце, стоял онигири, рисовый колобок.
1: Коничива, Добрыня-сан.
2: Здравствуй, онигири. Рассказывай, что видел, что слышал.
1: Ничего не видел, ничего не слышал, Добрыня-сан. Полотенце пустое лежит на окошке.
2: Разберемся. Если колобок укатил до твоего прихода, то должен был встретиться с зайцем, волком, медведем и лисой. Вот что, онигири. Сбегай-ка, поговори со всеми. Может, кто и видел колобка. А я пока тут все осмотрю.
1: Оконаваримасу, Добрыня-сан, будет сделано.
0: И рисовый колобок покатился по дорожке, что вела от избушки в лес. Добрыня присел на корточки и стал внимательно разглядывать цветник под окошком.
2: Пара сломанных цветов, ямки в земле. Это явно не от колобка. Когда катишься, ямок не оставляешь. Это следы. Кто-то тут стоял. Трава примята, и примята так, словно кто-то уходил в сторону от избушки. Ямки, ямки. Их не заметали, а словно пытались закопать, зарыть, закидать землей. Это точно похищение. Ведь по сказке колобок полежал-полежал, да вдруг и покатился с окна на лавку, с лавки на пол, по полу да к дверям, перепрыгнул через порог в сени, из сеней на крыльцо, с крыльца на двор, со двора за ворота, дальше и дальше. То есть из дома он выкатывался, не прыгая с окошка на траву.
1: А вот и я, Добрыня-сан. Ой, а я видел такие ямки.
2: Где?
1: У дуба, в своей сказке. Там, где я в яму-нору должен был провалиться.
2: И что там было?
1: Нора уже стала, будто ее закопать пытались.
2: Кто-то пытался тебя похитить?
1: О, не знаю, Добрыня-сан, но мне показалось, что кто-то поджидал меня у дуба, но испугался хозяйки моей, старушки-хохотушки.
2: Да, дела. Так и что ты узнал у зверей, что должны были колобка встретить?
1: Успел поговорить со всеми, кроме лисы. Никто колобка не видел, песенки его не слышал.
2: Значит, нам осталось только поговорить с...
0: Добрыня вытащил из внутреннего кармана маленькое блюдечко, по каемочке которого каталось крохотное яблочко.
1: Что-то случилось, Добрыня-сан?
2: Да.
0: Добрыня показал рисовому колобку блюдечко. В центре было написано «Джонни Пончик».
2: «Джонни Пончик» – английская народная сказка.
1: Не знаю такой сказки.
2: Рассказываю. Жили-были старик со старухой. И был у них маленький сынок. Как-то утром замесила старуха тесто, скатала пончик и посадила его в печку, чтобы он испекся. А когда он испекся, то поручила мальчику последить за ним, пока они со стариком в огороде работать будут.
1: А дальше?
2: А дальше, как обычно, шустрый пончик сбегает из дома, дождавшись удобного момента. По дороге, как положено, его пытаются съесть. Рабочие, что рыли колодец, землекопы, что рыли канаву, потом медведь, потом волк. И в конце концов от лисы Джонни Пончику улизнуть не удалось.
1: А он тоже всем пел песенку, как мой друг Колобок?
2: Нет, онигири, песенку Джонни Пончик не пел.
0: Из сказочного коммуникатора вновь послышались сигналы. Добрыня подтолкнул яблочко, и оно покатилось по блюдечку быстрее, с каждой секундой набирая ход. В центре блюдечка показалась мордочка лисы.
3: Я возмущена. Во второй раз обращаюсь в сказочную полицию, а вы не реагируете. Безобразие. Я буду жаловаться на вас, вам.
2: Не волнуйся, лиса. Отправляюсь в твою сказку немедленно. Конец связи. Онигири, ты жди меня здесь, я скоро вернусь.
1: Хайва каримаста. Слушаю, Добрыня-сан.
4: Хрум элементарно.
5: Продолжение следует.

0: Детское радио.
1: Отворите поскорее, мамаша, дверь. Я устала, я голодная, как зверь.

0: Ходила я, поила молоком. А теперь мой голос даже не знаком. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу
1: хорош. Ты голосом толстым, фальшиво поешь.
0: У порога, видно, буду помирать. Не пускайте домой родную мать. Отклетайте, не валите дурака. Я козлиха, но хрен же слегка.

0: знать, что вы услышите в очередном выпуске программы
1: «Хрум. Школа юного детектива».
2: Я предположила, что кто-то безобразничает в сказках Ганса Христиана Андерсена.
3: Но когда мы встретились с Добрыней,
4: пришло новое тревожное известие. Пропала Роза маленького принца
3: из сказки Антуана де Сент-Экзюпери.
0: «Хрум. Школа юного детектива» на детском радио.
1: Реклама.
5: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: В

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
2: Кажется, начинается самое интересное.
3: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
2: А ты уже знаешь своих главных героев.
3: Самое время им помочь.
1: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.tv.ru и голосуй за своих героев.
4: До встречи в финале!
1: Категория 6+.
5: Реклама.

0: Застройщик группа МСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Малахитовая шкатулка хранит не только драгоценные камни. Она хранит истории о смелости, о любви, могуществе природы и мудрости человека. 19 и 20 сентября театр Терезы Дуровой откроет свою малахитовую шкатулку, внутри которой

0: целый мир. Музыка, горы, огненные ящерки и хозяйка Медной горы. Музыкальный спектакль «Малахитовая шкатулка» в театре Терезы Дуровой. Билеты на сайте teatrium.ru. Для зрителей старше 6 лет и всей семьи.
1: А я рыба, я рыба. Всей семьей я плескаюсь в январе, в марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
2: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
3: Карибия.рф.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
5: А знаете ли вы, что...
6: Роботы бывают жидкими.
7: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
5: «Ужасно интересно».
8: Все то, что неизвестно.
7: По выходным на детском радио.

0: Дело номер 8. Колобок.
1: Расследование продолжается.
2: Лиса ждала Добрыню у забора.
3: Наконец-то, наконец-то, уважаемый начальник сказочной полиции, вы появились. Понимаете, это немыслимо, немыслимо. У меня, у лисы, кто-то украл мою законную добычу.
4: Спокойствие, только спокойствие. Как это случилось?
3: Я лежала у ограды, а он катился вдоль ограды. Она, ограда, неровная и изгибается вокруг толстого дуба. Я видела его.
4: Дуб?
3: Дуб? При чем тут дуб?
4: Ну ты ж сама сказала, что у ограды растет дуб, и она изгибается возле него.
3: Да. Так вот, его я и видела. Джонни Пончика. Такого круглого, такого сдобного.

0: волшебного, такого аппетитного, такого. Ему оставалось только прокатиться мимо дуба и подкатиться ко мне. Его скрыл от меня дуб. Я потеряла его из виду лишь на одно мгновение. На мгновение. И вот его нет.
1: То есть он исчез? Или был похищен, когда катился мимо дуба?
0: Да, да, да.
1: Ты что-то подозрительное видела или слышала? Никто тут не проходил? Подозреваешь кого-то?
0: Такую вкусноту мог похитить кто угодно. Видеть я никого не видела, но слышала. Мне показалось, что кто-то прятался за дубом. И я даже слышала какой-то хруст. Так мне показалось.
1: Понял. Никуда не уходи, сказку не покидай до окончания расследования. Я осмотрю все вокруг дуба.
2: Подойдя к дубу, Добрыня стал пристально осматривать землю вокруг ствола.
1: Трава примята, ямки. Знакомая примета. Ямки словно закопаны. И тут пытались замести следы. О! А это что? Шляпка? Вторая? Третья? Расколотый желудь? А вот еще одна желудевая шляпка? Любопытно.
2: Блюдечко во внутреннем кармане Добрыни задрожало.
1: Час от часу не легче. Что приключилось?
2: Богатырь вынул блюдечко и сразу увидел рыжую мордочку лисы.
1: Лиса?
3: Лиса, лиса, конечно. А кого вы хотели тут увидеть? Крошку-лепешку? Так вот, нет ее тут. А я-то, лиса-то, с носом осталась. Это безобразие. Ужасно. 2 дня маковой росинки во рту не было. А тут такой случай представился было. А нет. И где моя овсяная крошка-лепешка?
1: Погодите вы, лиса. Вы же лиса из сказки «Крошка-лепешка».
3: Да-да. Я лиса из сказки «Крошка-лепешка».
1: Понял. Найду я вашу крошку-лепешку. Скоро буду. Ждите.
2: С крошкой-лепешкой Добрыня был знаком. Пришлось ему однажды давным-давно выручать ее из цепких лап одного сказочного обжоры по имени Толстобрюхи Бен, героя старинной английской песенки. Так что Добрыня хорошо помнил эту сказку. Жили-были старик со старухой. Домик у них был маленький, уютный, на берегу ручья стоял. Люди они были ласковые и веселые, на жизнь им хватало. Но работы тоже хватало. Кроме домика и огорода, были у них 2 сытые коровы, 5 кур с петухом, старая кошка и 2 котенка. Старик смотрел за коровами и курами, да в огороде копался. А старуха прила с утра до ночи. И вот раз утром, после завтрака, старуха подумала, что надо бы испечь овсяную лепешку на ужин. Взяла доску, на какой тесто раскатывают, да сковородку с ручкой и замесила тесто на 2 добрые лепешки. А когда они испеклись, положила их перед огнем, чтобы подрумянились хорошенько. Пока они подрумянивались, пришел старик. Видит, лепешки лежат. Взял он одну, разломил пополам и стал жевать. Как увидела эта другая лепешка, тут же решила, что не даст себя съесть. Соскочила на пол и быстро-быстро перекатилась через всю кухню к двери. Старуха увидела, что лепешка из дому катится, и погналась за ней во всю прыть с веретеном в одной руке и пряслицем в другой. «Да где там?» «Не догнала». Лису Добрыня заметил издалека. Она поджидала его у большого развесистого дуба, в корнях которого лиса вырыла свою нору.
1: Онигири, рисовый колобок, Джонни Пончик, крошка-лепешка, колобок. Похищение мучных изделий происходит в похожих по сюжету сказках. Думается, это неспроста.
0: Ну, наконец-то сказочная полиция явилась. Надеюсь, справедливость восторжествует, и она ко мне вернется. Моя прелесть, моя овсяная крошечка-лепешечка. И я...
1: Подождите, лиса, давайте все по порядку. Расскажите, как дело было.
0: Как было? Да вот так и было. Я сидела и слушала по сказочному радио передачу из жизни сказочных лисиц. Вдруг... услышала шум, словно катится кто-то. выглянула в коридор моей чудесной, моей уютной норки и увидела, что ко мне

0: называется крошка-лепешка, но в тот момент, когда я хотела ее схватить, земля над входом обрушилась, и вот. Где моя лепешка? Кто посмел лишить меня законного ужина? Нет, вы скажите, скажите.
1: Скажу, непременно скажу, но чуть позже. Сперва мне надо осмотреть все вокруг. Надеюсь, вы не успели затоптать следы.
0: Нет, нет, нет, ничего я не трогала, нигде не бегала. Сразу вас вызвала, пригласила, Добрыня Никитич.
1: Вот и славно.
2: Медленно, шаг за шагом, Добрыня обошел дуб в поисках следов.
1: Вот куст дрока, в котором по сказке должен был спрятаться крошка-лепешка. Вот дорожка. Трава примята в направлении дуба и норы лисы. Крошка-лепешка явно катился в сторону норы. А вот и вход в нору, и он слегка закопан. Да, кто-то явно пытался зарыть нору лисы. Отпечатки то ли ног, то ли лап, забросанные землей. Следы не заметали, а именно забросали. Значит, либо похитителю нечем было заметать следы, то есть не было ни метлы, ни хвоста. А это что такое?
2: Добрыня наклонился и начал разглядывать предметы, что лежали между двух толстых корней, торчавших из земли.
1: Шляпка. Шляпка от желудя. А вот и пара желудей со шляпками. Так, значит, тут...
0: Что тут? Тут зарыта моя лепешечка, моя маленькая, сказочно вкусненькая, моя неповторимая.
1: Нет, но, кажется, я знаю где. А главное, у кого она может быть. Жди, лиса, скоро хороших новостей. Вот только мне надо кое-что выяснить.
2: Добрыня шел по тропинке, по которой, он знал это точно, обычно в сказке катился колобок. Вон заяц сидит за кустами, а вон и волк. Чуть погодя, Добрыня увидел и медведя, собирающего малину в зарослях рядом с дорогой. Через несколько минут он увидел лису. Она сидела на пеньке, явно поджидая начальника сказочной полиции.
3: Не могу сказать, что рада встрече, Добрыня Никитич, начальник сказочной полиции. Наверняка вы хотите обвинить меня в каком-то сказочном преступлении. Ведь у вас всегда во всем виновата лисонька-лиса.
1: Нет, лиса, на этот раз требуется твоя помощь.
3: Помощь? Моя?
1: Ну да.
3: Чем же я могу помочь сказочной полиции?
1: Не прикатывался ли к тебе сегодня колобок?
3: Колобок? Нет, я тут с утра сижу. Никто мимо меня не проходил, не пробегал, не прикатывался. Так что, если вы хотите сказать, что я взяла какого-то...
1: Нет, я тебя ни в чем не обвиняю. Понял, колобка не ела. А может, кого-то другого видела или что-то слышала?
3: О, да, слышала. Кто-то, мне показалось, что кто-то переплывал ручей. Я слышала плеск. А потом кто-то стоял вон за тем дубом, что растет прямо на берегу. Но кто был этот кто-то, я не разглядела.
1: Спасибо, лиса. Теперь, мне кажется, все стало ясным.
3: Да не за что, начальник сказочной полиции.
2: И Добрыня пошел к дубу, на который ему показала лиса. Первое, что он увидел, подойдя к дереву, валяющиеся желуди и следы от копыт. Он сразу узнал их. В своей работе детектива он не раз видел следы кабанов и домашних свиней.
1: Так, судя по всему, похититель свинья. Но вот из какой сказки? Где мне ее искать? Логику. Подключаем логику.
2: Добрыня знал, что сюжет русской народной сказки «Колобок» повторяется во многих сказках других народов.
1: Закономерность. Должна быть какая-то закономерность. Так. В сказке «Пряничный человечек» ничего не произошло. В немецкой сказке «Толстый жирный блин» тоже... Из норвежской сказки «Блин» о похищениях никто ничего не сообщал. И что это значит?

0: Значит?
1: Добрыня подошел к толстой березе, что росла рядом с тропинкой. Аккуратно оторвал небольшой кусочек бересты, достал из-за пазухи перо с чернильницей, присел на пенек и принялся быстро записывать.
0: «Пряничный человечек». Убежал от деда и бабки, от крестьян с молотилками, от косарей, от коровы рогатой, от свиньи пузатой. Лиса его съела. Толстый жирный блин. Убежал от трех старушек, что его испекли. Убежал от маленького зайчика-попрыгунчика, от волка-бродяги, от козы бородатой, от коня-топтуна и от кабана-хрюкана. А съели его трое голодных ребятишек. В сказке «Блин». Блин укатился от жены, мужа и семерых их деток. От человека-шмеловека, он так сказал. Потом от курицы-дурицы, потом был петушок-гребешок, утка-шутка, гусь-трусь и свинья-шминья. Она предложила жирному блину прогуляться, а потом предложила помочь переправиться через ручей. Ну, он сел ей на морду, а она его и... Но ведь ничего не произошло лишь в тех сказках, где есть свиньи. Ну или кабан. Значит, скорее всего, виновата та свинья, которая съела блин. Она не стала портить сказки, где живут ее подруги и друг. Опять же, дуб, желуди, ямки засыпанные. У свиньи хвостик короткий, заметать таким не получится. И мотив понятен. Блин, что она съела в своей сказке, ей так понравился, что она решила похитить все мучные изделия из похожих сказок. Опять же, это единственная свинья, кто переправлялся через речку. А лиса слышала, как кто-то плыл по ручью. Ай да Добрыня, ай да сыщик!
1: Добрыня свернул бересту и вместе с пером и чернильницей убрал за пазуху. Через мгновение он оказался в норвежской сказке «Блин». Неподалеку от ручья, под большим раскидистым дубом, лежала толстая свинья.
0: Однако у меня есть только подозрения. Хоть и веские, но недостаточные, чтобы обвинить свинью в похищении. Поговорю с ней. Может, доказательства и появятся.
1: Только и сказала свинья, увидев Добрыню.
0: Не думаю, что стоит отпираться, свинья. Вы оставили достаточно много следов, чтобы с уверенностью сказать, что вы причастны к...
2: Не ловила. Не брала, не ела.
0: Но я и не говорил, что вы кого-то брали или кого-то ели.
2: А я знаю, потому что была в разных сказках.
0: Были и...
2: И все. Была, смотрела. Мой жирный блин был очень вкусным. Очень. И я... Да, хотела бы еще, но... Это не я, не я.
0: А кто же тогда?
2: Лиса. Лиса, лиса! Она! Ее зубов это дело!
0: И ты что, это сама видела?
2: Ну, конечно! Я через ручей перешла, за дубом встала и увидела, как лиса колобка съела.
0: Вот просто так и съела? Может, говорили о чем-то? Дуб-то рядом с дорогой растет. Все должна была расслышать.
2: Слышала! Лиса колобка спросила, куда он катится, а тот ответил, куда глаза глядят. И она его съела. Так что я все видела, но колобка не похищала.
3: Ой, свиток свернулся. А чем же закончилось расследование? Да, как тебе, Добрыня, удалось доказать, что свинья оказалась виновата в этой сказочной истории?
0: Логика, Макс. Логика. И факты. Свинья сказала, что лиса просто съела колобка. Но если бы она точно это видела, то знала бы, что колобок сперва спел лисе свою песенку.
3: Я колобок, колобок, я по коробу скребен, по сусеку метен, на сметане мешон. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел.
4: Ну и где же импликация?
1: В каждом выводе, что делал Добрыня. Например, если под окном остались следы, значит, кто-то взял колобка с подоконника. Вот вам пример импликации.
4: Понятно.
1: Или вот еще пример. Если неглубокие следы закапывали, а не заметали, то это значит, что у сказочного преступника не было метлы или хвоста.
4: Такого хвоста, которым можно заметать след.
1: Верно, коллега.

0: Да, логика. Когда какое-то рассуждение верно, то другое, которое следует из него, тоже верно. Это и есть импликация.
1: Да, непростое дело пришлось нашему Добрыне раскрыть.
2: Точно, Максимка.
3: Очень.
1: Может, попробуем узнать, какое следующее дело приготовила нам волшебная шкатулочка?
3: Попробуем. Поверни, пожалуйста, ключи, Макс.
1: Сейчас.
0: Интересно, что там? Правда, Хрум?
4: Хрум!
2: Вот сейчас это и узнаем.
1: На свитке написано: дело номер 77. Этюд в болотных тонах.
2: О, это было интересное дело.
0: Да, кажется, я его помню.
1: И я, кажется, помню.
4: Хрум!
2: Разворачивай, Макс, свиток. Хрум элементарно.
5: Продолжение следует.
6: Все выпуски подкаста «Хрум элементарно» можно послушать на сайте детского радио и в сервисе «Звук дети».
7: Детское радио.
8: Детское радио.
5: Детское радио.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
1: И что же, Добрыня?
0: Придумать, что подарить.
2: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
0: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
1: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
2: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
0: Запомнили?
1: Заходите на наш сайт dtfm.ru
2: и ищите Хрум «Особенный день».
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
5: Реклама.
6: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
7: Ну, есть, конечно.
6: А кровать из массива с газлифтами?
7: Со скидкой 90%.
8: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количества, на сайте www.wildberries.ru. ОНВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калетина.
9: Невероятно! Они соединили в одном продукте все, что нужно.
10: Ты про новую версию популярного смартфона, дорогая?
9: Я про макароны Байсад. Их новая рецептура объединила два вида пшеницы – твердую и высокостекловидную. В них еще больше вкуса и пользы.
10: Макароны Байсад. По-прежнему вкусно, по-настоящему полезно. Покупайте в Пятерочке.

0: реклама. Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
1: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
0: И все?
1: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
0: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
1: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
2: ООО «Карибара», 18+.
3: Новый дом, новая глава. Гранель Тринити, 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проект не декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
4: Шоу, о котором все говорят. 300 тысяч зрителей уже оценили. «Сны Пушкина». Уникальная постановка на стыке цирка и театра. 60 артистов мирового уровня. Более 200 эксклюзивных костюмов, 20 трюковых номеров на пике возможностей, драйв живой музыки, акробатики и хореографии, шоу, которое поражает воображение. «Сны Пушкина». Цирк, театр, чудеса. Успейте увидеть до 27 сентября в Лужниках. Без животных. Подробности на pushkin.show. 0+.
5: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
6: А знаете ли вы что?
7: Собака может рисовать не хуже человека.
8: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
9: «Ужасно интересно».
10: Я то, что неизвестно.
8: По выходным на детском радио.
11: Детское.
12: Детское радио.
13: Когда оно молчало, все вокруг скучало. А едва запело, все повеселело. Назови-ка его!
14: Московское время 17 часов.
15: В эфире Детское радио! Детское радио!
16: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
17: Открыть подарок в сундучке. Сундучок тот на замке. Чтобы открыть его секрет, нужен правильный ответ. Сундучок с секретом.
14: Здравствуйте, ребята, мальчишки и девчонки, мамы и папы, бабушки и дедушки. Начинается наша программа «Сундучок с секретом», и я, Супер Гарик, ведущий этой программы, и вы можете уже думать, что находится в нашем волшебном сундучке. Тем более, вчера мы сундучок так и не открыли. Но вы все-таки дозванивайтесь в студию 8495-134-56-64 и задавайте вопросы. Вопросов должно быть ровно 3 штуки, и они должны начинаться со слова «это». Что можно спросить? Например, то, что лежит в сундучке. Это светится. Или это большое. Или это, представьте себе, маленькое. Ну и так далее. Я на ваши вопросы буду отвечать коротко. Да или нет. Или не знаю. Или возможно. Ну а потом вы уже даете свой вариант ответа. Если он, ваш вариант окажется правильным, тогда сундучок откроется. Если вы отвечаете неверно, тогда, друзья мои, готовьтесь. Ход перейдет к следующему участнику нашей программы. Ну и так мы будем играть до тех пор, пока кто-то из вас сундучок-то и не откроет. Ну что ж, мои дорогие друзья, я желаю вам всем сегодня, конечно же, удачи. И надеюсь, вам сегодня непременно повезет. Поехали! Поехали!

0: сундучок с секретом.
1: Итак, ребята, давайте поприветствуем первую участницу нашей сегодняшней программы. Зовут ее Варечка. Привет, Варюшка.
2: Здравствуйте.
1: Варь, я тебе сейчас и всем нашим радиослушателям напомню загадку и подсказки. Слушай внимательно. Только сядешь и начнешь, а целый день с ним проведешь. Мы знаем, что это вроде как не круглое и не электронное. Но в школу теоретически взять можно. Знаем, что это может быть квадратным в общем и целом. Мы знаем, что страницу этого нет, читать там нечего, но есть какие-то картинки. А потом мы понимаем, что вещи в это сложить нельзя, надеть это нельзя. С друзьями зато можно с этим вместе время провести. Карточек там нет, фишек нет. Точно понимаем, что это не поп-ит, не сумка, не портфель, не кубик Рубика и не альбом. Варечка, пожалуйста, твои вопросы.
2: Это можно положить в пенал?
1: В пенал? Ну, вообще, туда это не складывают. Теоретически можно, наверное, но не для пенала это. Давай дальше.
2: Это твердое?
1: Ну, думаю, что, скорее всего, да. Но, как бы тебе сказать-то, чтобы не подсказать-то ошибка, не очень твердое. Но будем относить это к твердому. И третий вопрос, Варенька.
2: Большое?
1: Бывает разных размеров. У нас, скажем так, среднего размера. Но бывает разных размеров. Поменьше, побольше. Итак, Варечка, если ты хочешь, ты можешь сейчас посовещаться чуть-чуть. Хочешь посовещаться?
2: Да.
1: Хорошо, давай посовещайся немножко, а я, ребята, вам напоминаю. Мы вчера весь день думали, гадали, что находится в сундучке. Возможно, кто-то из вас уже понимает, что там. Тогда вы мне намекните, дайте мне какой-то знак, напишите ваши варианты в сообщалочках по номеру +7 916 968 0968. Подписаться не забудьте, а также найдите мой телеграм-канал Супер Гарик, и там напишите также ваш вариант ответа, и также подписаться не забудьте, потому что мне интересно понимать, кто-нибудь из вас догадался уже, что лежит в сундучке, или пока что это такая сложная загадка и сложная задача. Но сейчас мы еще у Вари узнаем, что, по ее мнению, лежит в сундучке. Варенька, ты с нами? Варюш?
2: Да.
1: Хорошо. Что в сундучке?

0: Это зонт.
1: Зонт. Вот твой ответ. Сундучок. Открой нам свой секрет. Эх, нет, это не зонт. Ну, Варюшка, в любом случае говорим тебе спасибо за твою игру. Ничего страшного, сундучок пока остается закрытым. Ребята, пробуйте дозвониться. 8495-134-56-64.

0: сундучок с секретом.
1: Все правильно, ребята. Это программа «Сундучок с секретом». У нас на связи Настюшка. Здравствуй, Настенька.
2: Здравствуйте.
1: Настюш, тебе подсказки напоминать?
2: Да, и загадку тоже.
1: Загадку тоже? Хорошо, слушай внимательно. Только сядешь и начнешь, а целый день с ним проведешь. Знаем, что вещи в это сложить нельзя. Надеть на себя тоже не получится. Страницу этого нет, читать это нельзя, но картинки какие-то там есть. Мы знаем, что это вроде как может быть квадратным, но в данном случае явно не круглое. Не электронное. Понимаем, что в пенал это можно теоретически сложить, но никто это в пенал вроде как не складывает. Среднего размера. Понимаем, что с этим можно взаимодействовать как одному, так и с друзьями. Карточек у этого нет, фишек нет. Знаем точно, что это не зонт, не поп-ит, не альбом, не кубик Рубика и не портфель. Все, все подсказки и загадка, Настюш.
2: Это не электронное, значит, это не телефон.
1: Ну, если это вопрос, то да, логично. Не телефон. Давай дальше. Второй вопросик.
2: Это игра.
1: Ну, как тебе сказать? Я бы, конечно, не сказал, что это какая-то игра.
2: Ну, настольная, да? Или нет?
1: Ну, нет, наверное. Вроде как к настольным играм это не относится. Хотя, в принципе, на столе это может быть.
2: Это обучающее?
1: Ну да, это как-то нас развивает. Хороший вопрос, Настюш. Ну вот, три вопросика, смотри. Ты будешь совещаться, отвечать?
2: Да, совещаться.
1: Хорошо, давай посовещайся. А я, ребят, тогда пока посмотрю, какие варианты ответа вы присылаете. Так. Смотрю, Яночка прислала свой вариант ответа, увидел. Амельчика прислала нам. Валя из Новосибирска. Так, одни девчонки пишут нам. Девчонки, молодцы. А где мальчишки? Ребята, мальчишечки, ну-ка давайте-ка подключайтесь тоже. Как вы думаете, мальчишки, ну и девчонки тоже, что находится в сундучке? Скорее пишите в сообщалочке свои варианты ответа. И либо же пишите в мой телеграм-канал, который называется «Супер Гарик». Жду всех, ребята, озвучиваю ваши имена и города. Вот прямо сейчас напишите. Ну, очень-очень интересно понять, кто-нибудь знает, что в сундучке или пока еще нет. Возвращаемся к Анастасии. Настенька, что в сундуке?
2: Подождите сейчас, секундочку.
1: Настюшка там, видимо, ушла на совещание куда-то в другую комнату. Ну, может, она совещает с своими игрушками, может быть, с сестренкой или с братишкой. Мы этого не знаем, но время совещания завершается. Что в сундучке, Настюш?
2: Это кроссворд.
1: Кроссворд. Вот твой ответ. Сундучок, открой нам свой секрет. Нет, ребята, не кроссворд. Настя, спасибо тебе за игру, но мы, ребята, движемся далее, продолжаем.

0: секретом.
1: Так, вот тут мне Федя из Санкт-Петербурга написал, предложил свой вариант ответа. Филипп из Москвы, Марина из Москвы, Лекси из Ростова-на-Дону и Сонечка из Москвы. Спасибо, ребята. Но у нас на связи Федечка. Федь, привет.
2: Здравствуйте.
1: Ты готов задать свои вопросы?
2: Да.
1: Хорошо, мы тебе желаем удачи. Давай.
2: Это развивает мозги.
1: Что развивает?
2: Мозги.
1: О, мозги хорошо развивает, я тебе могу сказать. Развивает, конечно.
2: Это нужно крутить руками?
1: Ты знаешь, ну крутить там не нужно, конечно. Крутить не нужно.
2: А там есть внутри шарик?
1: Шарика внутри нет. Шарика внутри нет. Федечка, смотри, мы точно знаем, что это не альбом, не кубик Рубика, не комиксы, не портфель, не поп-ит, не зонт, не кроссворд и не сумка. Отвечаешь? Или дать тебе прям 5 секунд на совещание?
2: Отвечаю.
1: Внимание, Федечка, что в сундуке?
2: Головоломка.
1: Головоломка. Вот твой ответ. Сундучок, открой нам свой секрет. И это... И это промах, ребята. Ну вот, казалось бы, вот-вот-вот-вот. Как будто бы Федька должен был открыть сундучок. Но нет, это не головоломка. Что ж там такое-то в сундучке лежит? Ничего, ребята, вижу. Вы пишете, спасибо огромное. Но продолжайте в том же духе. Продолжаем.

0: Детское радио.
1: Мне сегодня весело с самого утра. Напеваю песенку про свои дела. А дела прекрасные, все мне по плечу. И скажу, не хвастая, горы сворочу. Никогда не теряй, не теряй своей мечты. Твердо верь, твердо знай, все на свете можешь ты. Если получается все наперекос,

него же радостно делать чудеса, строить лодку с парусом и сажать леса, выпекать пирожные и земли открывать, для людей хорошие песни напевать.

0: чудеса творить, все, что есть прекрасного, людям подарить. Никогда не теряй, не теряй своей мечты, твердо верь, твердо знай, все на свете можешь ты.
1: Сундучок с секретом.

0: слушайте на детском радио.
1: Я полезнее и, по моему скромному мнению, гораздо вкуснее. Вот зачем я сказал, что вкуснее? Теперь точно съедят. Не видать мне...
0: Вы прослушали краткое содержание очередного выпуска программы «Ну и ну!» Новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным. Не прослушайте всю программу целиком! Каждую неделю новый выпуск!
2: Реклама.

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru. ОГПМ радио. ОГРН 112-10-746-79-24-55. Город Москва. 0+.
2: Реклама. Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
3: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
2: И все?
3: Оформляешь виртуальную карту.

0: пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
1: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
0: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
2: ООО «Капибара». 18+.
3: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karuseldefistv.ru до 20 октября включительно. А 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГПУК ГКД ОГРН 102-770-057-8740. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: секретом.
1: Ребята, здравствуйте! Продолжается наша программа «Сундучок секрета». Меня зовут Супер Гарик. И завтра, кстати, продолжается, знаете, какая программа? Хит-парад детского радио ТОП-20. А ведущий этой программы наш супер-диджей Микрофоша. Я надеюсь, вы проголосовали уже за свою самую любимую песню? У вас была целая неделя, ребята. Надеюсь, вы успели. Так вот, если нет, тогда скорее бегите на наш сайт dtfm.ru, голосуйте. А завтра наш Микрофоша назовет победителя хит-парада. Поэтому, друзья мои, торопитесь, все зависит только от вас. Ну и сейчас, ребят, тоже зависит все только от вас, потому что именно вы открываете наш волшебный сундучок, дозваниваетесь в студию по номеру 8495-134-56-64 и, кстати, пишите свои варианты ответа в сообщалочке или в мой телеграм-канал «Супер Гарик». Продолжайте в том же духе, но у нас уже есть дозвонившаяся участница, зовут ее Ариша. Здравствуй, Аришенька.
2: Здравствуйте.
1: Ариш, я тебе и всем нашим радиослушателям напоминаю и загадку, и подсказки. Слушай внимательно. Угу. Готова?
2: Да.
1: Только сядешь и начнешь, а целый день с ним проведешь. Мы знаем, что страниц у этого нет. Читать там нечего, но картинки какие-то есть. Точно понимаем, что обычно в пенал это не складывают. Мы также знаем, что этим можно позаниматься с друзьями. Но карточек у этого нет, фишек у этого нет. Мы понимаем точно, что это не кроссфорд, не настольная игра, скажем так. Не телефон, понятное дело, потому что это не электронная. Это даже не головоломка, это не кубик Рубика, не альбом, не зонт и не портфель. Все подсказки, Аришечка. Теперь твой выход, твои вопросы.
2: А там есть что-то хрустальное?
1: Ух ты, хрустальная? Ты знаешь, нет, хрустального нет ничего.
2: А вот есть форма трубочки?
1: Да и нет, это не форма трубочки. Давай третий вопросик, самый лучший. Это развивает как-то. Мы это тоже выяснили, это не кроссворд. Какие-то картинки там есть, Аришечка.
2: Это большое?
1: Ну, ты знаешь, бывает разных размеров. У нас вроде как это среднее. Бывает поменьше, бывает побольше. Вот сейчас три вопроса прозвучало, Аришенька. И надо давать ответ. Если ты вдруг хочешь, ты можешь чуть-чуть посовещаться. Если же нет, то отвечай прямо сейчас. Как ты будешь действовать?
2: Буду отвечать.
1: Внимание, Аришечка, хорошо. Мы тебя всегда поддержим. Не волнуйся. Ну, если не откроешь сундучок сегодня, ничего страшного. Если откроешь, мы за тебя, конечно же, порадуемся. Итак, Ариша, что в сундуке?
2: Калейдоскоп.
1: Калейдоскоп. Вот твой ответ. Сундучок, открой же нам свой секрет.

Эх, нет, ну калейдоскоп как раз-таки в форме трубочки, а тут-то нет, нет формы трубочки-то, Аришечка. Но ничего страшного, все бывает, ты зато поучаствовала в прямом эфире, тебя все услышали, поболели за тебя, естественно, но в другой раз все получится. Ребята, продолжайте дозваниваться в нашу студию и пробуйте открыть наш волшебный сундучок.

0: сундучок с секретом.
1: Ребята, мы продолжаем нашу программу «Сундучок секретов», и прямо сейчас ворвались в нашу новую студию мальчишки и девчонки. Они приехали на экскурсию, ребята, и вы, кстати, тоже можете попасть на экскурсию. Заходите на наш сайт dfm.ru, смотрите все подробности, здесь очень весело, ребята выходят в прямой эфир. Кстати, день рождения вы тоже можете здесь отметить. В общем, друзья, бегом на наш сайт за подробностями. А я хочу с нашими гостями сейчас поздороваться. Ребята, привет вам!
2: Привет!
1: А, чувствуете, какая красота? Ребята прибыли у нас из Москвы, из Санкт-Петербурга и из Белгорода. У нас сегодня здесь находится Антониночка. Антонин, ты где? Антонин, привет. Сашка у нас тут. Сашка. Сашка, привет. Кирюшка у нас здесь. И ты здесь, тоже. Да? Да, хорошо. Вась.
3: Я здесь.
1: Васька, привет. Так, Викулька.
4: Здравствуйте.
1: Привет. Валерия у нас здесь.
5: Да, здесь.
1: И...
6: Мишка.
1: Здравствуй. Здравствуй, Миша. Так вот, друзья, я надеюсь, вам здесь нравится в новой студии у нас на детском радио, ребят. Скажите, нравится
2: да.
1: вам?
2: Да.
7: Да.
1: Вот что бы вы добавили вот к нашей студии? Есть какие-то, может быть, у вас замечания, какие-то дополнения? Вот что бы вы хотели добавить? Либо все нормально? Ну, если у вас есть предложение...
8: Все нормально.
1: Все нормально?
9: Все
1: да?
9: нормально.
1: А я бы все-таки добавил вот в нашу студию вот такие вот замечательные рисунки. Вот Викулька нам нарисовала. Посмотрите, ребята, я сейчас показываю. Молодец, конечно, красиво. Вот такие рисуночки, ребят, мы тоже собираем. Посмотрите, я показываю сейчас в прямой видеотрансляции на нашем сайте dtfm.ru. Посмотрите, какая красота. Здесь и Веснушка, и Кипятоша. И вот таких рисуночков, ребята, нам бы не хватает пока еще. Так что присылайте, кто не принес, да, дяде Саше. Он обязательно посмотрит их в прямом эфире и вас обязательно похвалит. Это точно. Всплакнет, конечно. Он у нас очень сентиментальный. Ну, дядя Саша, знаете, сколько лет дядя Саша?
10: Сколько?
1: Как вы думаете?
10: 55.
1: Да здрасте. Это мне... 107 лет, дядя Саша. Так, ребята, ладно. Спасибо, что приехали. Спасибо, что порадовали всех наших радиослушателей. И спасибо, что вы слушаете детское радио. Сейчас вы проходите закат из Найкиной, потому что совсем скоро вы откроете, знаете что?
2: Сундучок секретов.
1: Абсолютно верно. Но, а мы будем продолжать играть, потому что сейчас у нас следующий участник. Будем знакомиться. Алло, алло.
11: Алло, алло.
1: Привет, как тебя зовут?
11: Илья.
1: Илья. Хорошо, Илюшечка. Скажи, пожалуйста, тебе подсказки напоминать?
11: Да.
1: Хорошо. Итак, внимание. Мы знаем, что крутить это в руках не нужно. Шарика там внутри никакого нет. Мы знаем точно, что это не головоломка, что это не калейдоскоп. Хрусталика там тоже нет никакого. Это... не в форме трубочки. Может быть, это в форме какого-то квадрата, например, в общем и целом. Но это не электронное. Это что-то, то, что лежит в сундучке, каким-то образом нас развивает. Но это не настольная игра. Это не кроссворд, это не головоломка, не калейдоскоп, не поп-ит, не комиксы, не кубик Рубика. Вот что-то другое. Илюшечка, все основные подсказки я вам напомнил. Ты можешь сейчас задавать свои вопросы. Ровно 3 штучки. Давай.
11: Это же в пенале?
1: Нет, в пенале это не лежит.
11: Это нужно в школе?
1: Ну, ты знаешь, думаю, что нет. В школе это не пригодится. Теоретически это можно взять в школу, но обычно это в школе не пользуется.
11: Сколько стоит?
1: Сколько стоит? Вопрос интересный. Ну, во-первых, я могу отвечать только на вопросы «да», «нет», «не знаю», «возможно», а потом я даже и не знаю, сколько это стоит. Информация не поступила мне от сундучка. Поэтому, Илюшечка, думай, предполагай, что там находится.
11: Я не отгадал, подожди.
1: Что-что? Илюш.
11: Может быть, это мозаика?
1: Мозаика. Хорошо. Вот твой ответ. Сундучок, открой нам свой секрет. Нет, ошибка. Ребята, что ж такое-то? Вот в сообщалочках очень много правильных ответов. Ребята, все достаточно просто, ясно и понятно. Пробуйте дозвониться в сундучок 8495-134-56-64.

0: секретом.
1: Ох, ребят, какой ответственный, волнительный момент прямо сейчас. Интересно, финальный участник нашей сегодняшней программы откроет ли сундучок или нет? Дашенька дозвонилась в студию. Даша, здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Дашулечка, ты готова вопросы задать или тебе быстренько подсказки напомнить?
2: Не надо подсказки.
1: Хорошо, сказала она очень хитренько. Ладненько, Дашенька, давай, твои вопросы.
2: Это там имеются цифры?
1: Цифры вроде как нет, не имеются. Цифр нет.
2: Это электронное?
1: Нет, Дашенька, мы этого давно выяснили. Совсем не электронное. Обычное, очень простое.
2: Это похоже на книжку?
1: Нет, на книжку не похоже. Загадка так звучит, Даш. Только сядешь и начнешь, а целый день с ним проведешь. Совещаешься немножко или как?
2: Посовещаюсь.
1: Давай, Дашенька, желаем тебе удачи. Пусть совещание тебе принесет победу. Итак, внимание, ребята. Что вы пишете в сообщалочках? Пожалуйста, смотрю. Мишка из Москвы увидел твой вариант ответа. Спасибо. Алина из Москвы также написала свой вариант. Так, Миронька из Нижнего Новгорода увидел твой вариант. Отличный, очень хороший, Мирочка, вариант ответа у тебя. Егор из Архангельска. Ну, на книжку не похоже, читать там нечего. Егорника, мы понимаем, да? Так, Настя из Тольятти прислала свой вариант ответа. Спасибо. Так, Сашка Кузьминых увидел. Яночка из Санкт-Петербурга. Очень много ответов, ребята. Очень. Но какой вариант оставит нам Даша? Дашечка, что в сундуке?
2: Счеты.
1: Счеты. Вот твой ответ. Сундучок, открой нам свой секрет. Нет, к сожалению, ребята, это ошибка, это не счеты. Ну ладно, друзья мои, ну бывает такое. Второй день всего лишь навсего мы не открываем сундучок. Ну ладно, ну бывало и 6, и 7 дней мы не открывали, ничего страшного. Вот завтра вы все счеты сведете с сундучком вместе с дядей Сашей и точно уже его откроете. Ну а пока что, мои дорогие, говорим сундучку в любом случае спасибо. И я вам всем говорю огромнейшее спасибо, потому что, ну, вы старались, думали, гадали. Ну, не получилось. Ничего. Зато завтра все будет на отлично. Так, друзья, потихонечку готовимся к следующей программе, которая называется «Час без правил». Думайте и гадайте, чем будете удивлять всех наших радиослушателей. Продолжаем.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

сундучок с секретом.

0: слушаете на детском радио в новом выпуске программы «Оле-оле-оле».
1: Какой спорт выбрал Дмитрий Губерниев?
2: По-французски – авигон, по-немецки – рудерн, по-английски – роуинг.
1: Ну, кто угадал вид спорта? Внимание, правильный ответ!
0: Оле-оле-оле! Каждую неделю новая программа!
3: Реклама. А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
4: Ну, есть, конечно.
3: А кровать из массива с газлифтами?
4: Со скидкой 90%.
5: Все для дома и ремонта на ВБ. Срок проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество на сайте www.wildberries.ru. ООО «НВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калинина.
6: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: Реклама.
7: Муж главный по ремонту.
8: Жена главная по ремонту.
7: Муж главный по ремонту.
8: Жена главная по ремонту.
9: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
10: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
11: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
10: И все?
11: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
10: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
11: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
12: ООО «Карибара». 18+.

0: Более 100 тысяч новых автомобилей на «Автоспот». Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение «Автоспот». Скорее забирай свое авто.
1: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» — ваша новая вершина. «ГАЛС Девелопмент». Строим счастье для людей.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: На столе стоит коробка. Есть в коробке чудо-кнопка. Нажимай и запоет. Кто в коробке, той живет. Назови-ка его.
1: Московское время 18 часов.
2: В эфире Детское радио. Детское радио.
3: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
4: Час без правил.
1: Ребята, всем привет! Это Супер Гарик. Начинается наша программа «Час без правил». В этой программе вы обычно демонстрируете свои уникальные таланты. Я надеюсь, что сегодня вы также этим займетесь, потому что мы все ждем, хотим послушать, как вы классно поете, как вы здорово рассказываете сложные скороговорки, как вы, например, играете в слова или рассказываете о себе. В общем, вы много всего интересного можете сделать прямо сейчас и на протяжении следующего часа. Главное – дозвониться по номеру 8495-134-56-64. Первый участник, кто дозвонится, делает все, что ему захочется. Но, ребята, далее вы выполняете задание предыдущего участника. Поэтому, друзья, прошу вас еще подумать над заданием. Какие-нибудь каверзные придумывайте, но в то же время интересные. Поэтому я на вас уповаю, как говорится, и уверен, что у нас сегодня получится очень веселая, задорная, интересная программа. Так что все зависит, ребята, как всегда. Ну, что делать, только от вас. Ну что ж, а я прямо сейчас, как всегда, с огромнейшим удовольствием хочу объявить о начале нашей программы
4: «Час без правил»
2: на Детском радио.

0: нас без правил.
1: На детском радио.
2: Итак, друзья, встречаем первую участницу нашей программы. Это Дашенька. Дашуля, здравствуй.
3: Здравствуйте.
2: Дашечка, ты дозвонилась в прямой эфир, и тебе решать, что ты сама будешь выполнять в прямом эфире. Что же?
3: Петь песню.
2: Хорошо. Есть какое-то название у этой песни?
3: Да.
2: Как она называется?
3: «Лучший город всей земли».
2: Да? Ну, давай послушаем внимательно. Ты готова?
3: Да.
2: Хорошо. Поехали.
3: Лучший город всей земли.

0: Даш, ну слушай, какой у тебя вокал потрясающий. Ты у нас что, певица юная?
1: Да, я певица.
0: Ничего себе. И как долго ты вокалом занимаешься?
1: Уже 6 лет.
0: Ничего себе, вот это да, как ты здорово, конечно, поешь, сразу чувствуется поступь профессионала. Ну, Дашка, спасибо тебе огромное. Вот как мы начали еще. Сразу, а, да?
1: Я сама в этой песне «Лучший город всей земли» пою.
0: Ага, ну, ты, получается, ты случайно не сама эту песню придумала и написала, нет?
1: Нет, я со своей группой ее написала.
0: Ах, вон оно что, а группа как твоя называется?
1: Студии. Кидзвокс.
0: А, понял. Ну, слушай, ну здорово. Передавай своей студии привет. Какие у вас там талантливые певицы, оказывается. Это очень хорошо. Спасибо тебе огромное. Расскажи, какое задание хочешь оставить?
1: Я хочу, чтобы следующий участник рассказал скороговорку.
0: Угу. Договорились. Задание принимается. Спасибо тебе огромное, Дашенька. Развивайся, твори. И, надеюсь, о тебе мы скоро узнаем, как о самой-самой великой певице. Ну, друзья, едем дальше. Значит, вам нужно найти скороговорочку какую-то интересную, да посложнее озвучить ее в прямом эфире. А еще я заглянул в наши сообщалочки, и что я тут вижу? Вот вопросик ко мне пришел, спрашивает Игнат. «Гарик, я только включил детское радио. Скажи, пожалуйста, ты уже озвучил творческое задание?» «Нет еще, Игнат, дорогой мой, вот как раз-таки сейчас я собираюсь это сделать. Сегодня, друзья мои, мы в дневном шоу «Развивайка» говорили о воде. Да, ну, как мы знаем с вами, мы состоим из воды на 71%. Вообще, значит, Земля практически вся, это не планета, не Земля, а воды больше всего, нежели Земли. Но о воде не так много пословиц. Вот есть некоторые всем известные, да, вода камень точит, да, вода и мельницу ломает, при лежачий камень вода не течет, но хочется чего-то вот новенького, интересного. И вот сегодня я вам хочу предложить придумать пословицы и поговорки о воде. Я знаю, что у вас фантазия богатейшая, и вы сейчас можете, например, что-то интересненькое нам предложить. Поэтому придумывайте свои собственные пословицы и поговорки о воде. Присылайте их, пожалуйста, в сообщалочки по номеру +7 916 968 0968. А также можете найти мой телеграм-канал, называется он «Супер».

Супер Гарик. Рядом ищите микрофончик, это значит точно мой телеграм-канал официальный. И туда присылайте тоже свои версии. Куда бы вы ни написали, пожалуйста, подпишитесь. Напишите, как вас зовут, сколько вам лет, из какого вы города. И еще, пожалуйста, оставьте свой контактный номер для связи, потому что с кем-то из вас мы сегодня обязательно свяжемся и кому-то подарим приз от детского радио. Так что творите, мои дорогие, вперед!

0: эстрады.
1: Час без правил.
2: На детском радио.
3: Ох, ребята, вот такие новости у нас сегодня. Друзья, сегодня мы сочиняем пословицы и поговорки про воду, между прочим, да? Мы знаем какие-то пословицы и поговорки, всем они известны. Вот, например, да, в решете воду не удержишь, вот это все, да? Хлеб да вода, крестьянская еда. Ну, как бы, ну, что-то хочется новенькое. Что-то новенькое, современное, тили-тили, трали-вали, вот это вот все, помните, да? Так что, пожалуйста, присылайте свои пословицы о воде в сообщение, либо же в мой телеграм-канал Супер Гарик. Подписываться не забывайте. Денис у нас на связи. Денис, здравствуй. Денис?
4: Да.
3: Привет.
4: Да-да.
3: Да-да. Денисочка, дорогой, ты в прямом эфире. Тебе сейчас нужно рассказать какую-то сложную скороговорку. Но сначала ты ее медленно прочитай, а потом уже в быстром темпе. Хорошо?
4: Угу.
3: Давай.
4: Жили-были три китайца.
3: Денисочка, извини, пожалуйста, я понял. Это сложная скороговорка, она очень длинная, поэтому ты ее сразу уж тогда в быстром темпе, хорошо?
4: Угу.
3: Все. Итак, внимание, ребята, действительно, скороговорка сложнейшая. Итак, поехали.
4: Жили-были три китайца. Як-цедрак, какони. Жили-были три китайки. Цыпа, цыпа-дрипа, цыпа-дрипа, лим-помпони. Вот они переженились. Як на цыпе, як-цедрак на цыпе, дрипе, як-цедрак, какони. На цыпа-дрипа, лим-помпони. И у них родились дети. У яка с цыпа шах, у як-цедрака с цыпа-дрипа, шах-шарах. У як-цедрак, какони, с цыпа-дрипа, лим-помпони. Шах-шарах, шарах-шарони.
3: Ну, Дениска, ты, конечно, молоток. Вот это...

0: Да, отчеканил эту скороговорочку. Очень достойно. Спасибо тебе огромное. Что ты предложишь следующему участнику, расскажи-ка нам?
1: Сыграть на музыкальном инструменте.
0: Хорошо. Давненько мы не играли на музыкальных инструментах. А благодаря тебе сейчас кто-то блеснет. Всего тебе хорошего. Звони нам еще. Ребята, и вы дозванивайтесь. Демонстрируйте свою игру на музыкальном инструменте. 8-495-134-56-64.

0: без правил.
1: На детском радио.
2: Ребята, вы уже присылаете свои невероятные пословицы, поговорки о воде. Не забывайте только подписаться и еще написать контактный номер для связи. Это очень важно, с кем-то из вас свяжемся. Вода нужна земле, как еда человеку, пишет нам Кирилл. Спасибо, Кирюшка. Человек без воды, как дерево без корней. Лерочка Дружинина из Красногорска прислал такую замечательную пословицу. Спасибо, ребята, продолжайте присылать их. А у нас на связи Маша. Маш, здравствуй.
3: Здравствуйте.
2: Машенька, на каком музыкальном инструменте ты бы сейчас сыграла?
3: А на гитаре.
2: О, отлично. Если ты готова, тогда, пожалуйста, можешь начинать.
3: Угу.
2: Давай.

0: это да, Машечка. Не так часто услышишь господина Бетховена даже?
1: Да.
0: В исполнении на гитаре. Вот это да. Здорово получилось у тебя это произведение исполнить. Спасибо тебе огромное. Ну, а сейчас, Машенька, пожалуйста, расскажи, какое задание ты оставишь.
1: Поиграть с вами в снежный ком.
0: Ого, отлично. Будем играть в снежный ком со следующим участником. Машечка, всего тебе хорошего, прекрасного вечера. Ребят, новые, готовьтесь. Самые внимательные, самые талантливые. Дозванивайтесь в прямой эфир. Будем играть в снежный ком. Всех жду.

0: «Час без правил»
1: на детском радио.
2: Реклама. В «Магниту дома» за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО «Тандер», ОГРН 102-230-159-85-49, Краснодарский край, Краснодар, улица имени Ваневского, 185, приложение «Магнит Акции» и доставка 6+.
3: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
4: Кажется, начинается самое интересное.
5: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
4: А ты уже знаешь своих главных героев.
5: Самое время им помочь.
3: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.tv.ru и голосуй за своих героев.
6: До встречи в финале!
3: Категория 6+.
7: Все макароны сделаны из одного теста.
8: Все, кроме Байсад. Новая уникальная рецептура макарон Байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад – макароны, которые меняют правила. Покупайте в «Пятерочке».
2: Реклама.
9: Слышите? Так звучит ощущение дома. Естественная сторона жизни во дворе с карельским характером. СЭТ. Квартал бизнес-класса в 5 минутах от новой станции метро «Верейская». Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ Верейская». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры – детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба». Тверская область. «Все включено». Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
11: Вторую воду «Шишкин лес» ты зачем взяла?
12: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 49,99, а беру две. А еще могу выиграть 1,000,000 на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
13: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.

0: тачку быстро подберет.
1: Более 100 тысяч новых автомобилей на «Автоспот». Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение «Автоспот». Скорее забирай свое авто.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
3: А знаете ли вы, что...
4: Лучший подарок для лося – это соль.
2: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
3: «Ужасно интересно».
5: Все то, что неизвестно.
2: По выходным на детском радио.
6: Час без правил.
7: Ребята, всем привет, это Супер Гарик. Мы продолжаем нашу программу «Час без правил», а вы продолжаете демонстрировать свои уникальнейшие таланты. Вот в данном случае вы пишете свои пословицы и поговорки про воду. Это, кстати, ваше сегодняшнее творческое задание. Вы блистательно справляетесь с этим. Я вот зашел в свой телеграм-канал «Супер Гарик», сейчас я посмотрю, что тут у нас интересненького. Вот, пожалуйста, «Воду пролил, удачу не жди», пишет нам Инга. О, хорошо, лайк тебе, конечно же, Инга. Так, дальше. Сколько воды не набирай, все равно придется идти. Матиас нам написал из Республики Карелия. Замечательно. А вот пословица от Вики Лобановой. Утка в ванной кря-кря-кря, ребята. Воду мы не льем зазря. Кто кран вовремя закрыл, утку тот не затопил. А? Чувствуете, какое творчество замечательное? Без воды и реки пусты. Миша Журавлев из Санкт-Петербурга. Ставлю тебе тоже лайк, Мишутка. Так, а вот еще. Идешь зимой за водой, оденься в зной и иди за водой. Хорошо. Так, ребята, подписываться не забывайте. Пишите, как вас зовут, сколько вам лет, из какого вы города. Контактный номер для связи тоже оставляйте, потому что обязательно мы с кем-то из вас сегодня свяжемся в финале нашей программы. Так, друзья, продолжайте также дозваниваться в студию по номеру 8-495-134-56-64, потому что мы со следующим участником будем играть в «Снежный ком». Если вы готовы поиграть, тогда звоните и выполняйте творческое задание. Ну, а я вам, конечно же, хочу припомнить, что мы продолжаем нашу программу
6: «Час без правил».
5: На детском радио.

0: без правил.
1: На детском радио.
2: Одной каплей воды жук напьется, а несколькими весь мир. Эта пословица значит, что с командой можно достичь большего успеха, чем одному. Вот такое смысл этой пословицы от Насти из Ульяновска. Спасибо, Настюшка. У нас на связи Веронька. Верочка, привет.
3: Привет.
2: Вер, мы с тобой сейчас играем в игру, она называется «Снежный ком». Ты правила игры знаешь?
3: Да.
2: Хорошо, тогда давай с тебя и начнем. Называй первое слово.
3: Кот.
2: Кот, хорошо. Кот, сундук.
3: Кот, сундук, сумка.
2: Кот, сундук, сумка, голубь.
3: Кот, сундук, сумка, голубь, телефон.
2: Кот, сундук, сумка, голубь, телефон, ручка.
3: Кот, сундук, сумка, голубь, телефон, ручка, шар.
2: Кот, сундук, сумка, голубь, телефон, ручка, шарф, альбом.
3: Кот, сундук, сумка, голубь, телефон, ручка, шарф,
2: альбом.
3: Альбом.
2: И твое слово?
3: И подставка.
2: Хорошо. Ох ты, слушай, вообще ни одной ошибки. Верка отлично справилась с заданием. Все точно, четко рассказала. И сейчас еще нам расскажи, что бы ты хотела, чтобы следующий участник сделал.
3: Чтобы следующий участник рассказал про своего лучшего друга или лучшую подругу.
2: Отлично.
3: И как ее зовут, и вообще.
2: И вообще, как с ней познакомился или с ним, да? Очень хорошее задание. Спасибо тебе огромное, Веронька. Тебе хорошего вечера тоже желаю, ребята. Ну, а тут вам, конечно, предстоит интересная задача рассказать про свою лучшую подругу или друга. Если у вас таковые имеются, пожалуйста, дозванивайтесь в студию прямо сейчас. 8495-134-56-64.

0: «Час без правил».
1: На детском радио.
2: И тихая вода плотину прорвет. От Милы из Саратова пришла эта пословица. Спасибо большое, очень интересная. А мы, ребята, продолжаем. У нас на связи Аглая. Здравствуй, Аглаюшка.
3: Здравствуйте.
2: Аглая, тебе нужно рассказать про свою лучшую подругу, либо про своего лучшего друга. Про кого будешь рассказывать?
3: Про свою лучшую подругу.
2: Хорошо, давай.
3: Ее зовут Алиса. Она очень красивая и добрая. У нее голубые глаза. Мы познакомились с ней на театральном кружке.
2: Так, а сколько вы лет уже знакомы?
3: Ну вот, сейчас познакомились.
2: А, только сейчас познакомились? Сегодня, что ли?
3: Да. Ну нет, не сегодня, но когда я начала ходить, но это в этом году.
2: Угу, понятно. А как ты поняла, что вот это вот прям близкий тебе человек?
3: Ну мы просто так познакомились, и вот.
2: И вот. Вот и вот, получается. Ну хорошо. А вот смотри, вы же все-таки на театральном кружке вместе занимаетесь, да?
3: Да.
2: А вот представь себе, вам дают одну роль на двоих. Вот как ты будешь к этому относиться?
3: Ну, мы с ней один стих читаем.
2: А, вот оно что. Ну, тогда все в порядке. Ну что ж, здорово. Спасибо огромное, что ты рассказала про свою подружку, Аглаюшка. Хорошей тебе дороги. Я так предполагаю, что ты куда-то направляешься сейчас. И прекрасного вечера. Ну, а мы, ребята, через несколько минут выясним, кто получит подарок за ваши невероятные пословицы и поговорки о воде. Оставайтесь с нами.

0: без правил.
1: На детском радио.
2: Воду полюбишь, грязным ходить не будешь. Отличная пословица от Егора из Вологды. Спасибо огромное. Воды в человеке много, но веселья и смеха в человеке больше. Анечка Кровачева нам прислала такую пословицу из Москвы. Спасибо. А вот, пожалуйста, газировку ты не пей, лучше мне воды налей. А? Слышали, ребята? Ну здорово же получилось. Алисочка Широкова из Кирова прислала свою версию. Хорошо. Тут еще есть, между прочим, пословица, ребята, от Насти из Ульяновска. Рыба без воды, как человек без семьи. Вот что это значит, ребята? Пословица означает, что человеку необходима семья, так же, как и рыбе вода, собственно говоря. Настюша, спасибо тебе огромное. Очень здорово ты придумала. Так, смотрю еще. Вода оберегает, силу дает, очищает и детскому радио, между прочим, помогает. Алисочка прислала такой вариант. Она живет в Нижнем Новгороде. Спасибо, Алиса, большое. Так, воду пей и здоровей. Алиса Широкова из Кирова нам прислала. Так, что тут еще интересненько? Только одни девочки присылают. Ребята, что же это такое-то? А где же мальчишки-то? Ну-ка, мальчики-то, а? Где вы? Чтобы в воду полезть, нужно правила учесть. Соня из Люберец. Вот это классная скороговорка. Но, видишь, контакт не оставила. Сонечка, ну как же так-то? Так. После труда помогает вода. О, Димка из Вологды придумал эту пословицу. Кот не вода, но везде просочиться. Варя из Вологды написала эту пословицу. Спасибо, Варюшка. Так, еще у нас есть работа. Госпожа вода, никуда я без тебя. Людям жизнь дала вода, благодарность для тебя. Полиночка Никулова из Москвы. Но мы вот, ребята, сейчас пытались все дозвониться до одной участницы нашей программы. Зовут ее Рита. Но почему-то не получилось надо дозвониться. Поэтому, Риточка, я твою пословицу сам прочитаю прямо сейчас. Слушайте, ребята, внимательно. В соленой воде щуку не ловят, а детское радио ловит везде. На dtfm.ru. Вы представляете, ну какая красота. Ритка, ах, как завернула. Вот это да. Именно ты сегодня получаешь подарок от детского радио. Это будет наш фирменный плед. Естественно, с логотипом детского радио. Ребят, спасибо огромное за ваши пословицы о воде. Оставайтесь с нами. Переходим к программе «Музыкальный привет».

0: Светофоров отвечает. Радиочат о правилах дорожного движения. Выпуск 13. Заколдованное место.
1: Это инспектор безопасности дорожного движения Иван Светофоров. Да-да, тот самый, который уже не раз приходил на помощь детям, оказавшимся в опасной ситуации.
2: Да, я слежу за порядком на дорогах, а еще провожу занятия с ребятами из отряда ЮИД, юных инспекторов движения. Мы даже специальный радиочат создали, куда ребята в любую минуту могут отправить свой вопрос и любую непонятную дорожную ситуацию со мной обсудить.
1: Светофоров всегда готов дать ответ и тем, кто в чате, и нам с вами, радиослушателям.
2: Здравствуйте, ребята! Очень занятное сообщение от Миши в чате появилось. Пока только я его послушал, но подозреваю, когда юные инспекторы его обнаружат, обсуждение будет бурным. Давайте послушаем.
3: Здравствуйте! У меня вопрос. Почему вечно взрослые говорят: «Будь на улице внимателен, смотри по сторонам»? Я вообще-то пешеход и ребенок, а водители за рулем – взрослые дяденьки и тетеньки. Вот они и должны следить, чтобы на пешехода не наехать. Правда же?
2: Ну, почитаем, что ответят Миша и юные инспекторы. Так, Мирон написал. Всем известно, что у любого автомобиля существуют так называемые «слепые зоны». То есть такие участки пространства вокруг, которые водитель за рулем не видит ни в окна, ни в зеркала заднего вида. Те, что в кабине над водителем и по бокам автомобиля. Значит, если в этих слепых зонах кто-то появится, водитель его просто не заметит. Мирон, все ты правильно о слепых зонах написал, но, как видишь, не всем это известно. Кое-кто не знает, что на дороге любой участник дорожного движения отвечает за безопасность и пешеход, и водитель. А вот и Вика прислала голосовое.
4: Ну ничего себе! И что, что Миша ребенок? Тоже мне отговорку придумал. Ребенок, взрослый, неважно. Ты участник дорожного движения, пешеход. Значит, правила должен соблюдать и внимательным быть.
2: Правильно. Разумеется, кое-кто из пешеходов может сказать, что в современных автомобилях есть различные датчики и камеры кругового обзора, которые помогают водителю. Алина голосовое прислала.
5: Ну да, есть всякие датчики и камеры, но ведь они не исключают полностью слепые зоны. Нельзя, получается, на эти устройства целиком полагаться.
2: Все верно говоришь, Алина. Нельзя. Конечно, все современные средства очень помогают водителю избегать слепых зон, но не исключают их полностью. А тебе, Миша, дорогой ребенок-пешеход, мы сейчас с ребятами сообщение запишем. Если вдруг еще есть такие, кто считает, что за их безопасность на дороге кто-то другой должен отвечать, и им может пригодиться. Алина, ты так хорошо все про слепые зоны рассказала. Объясни подробно, где они находятся.
5: Слепые зоны располагаются по бокам автомобиля, ближе к задней части и сразу за автомобилем. Там область, которую не видно в зеркалах заднего вида. Так что нельзя близко сзади к автомашинам подходить. Тебя водитель может не заметить. И спереди перед капотом тоже опасно. Близко подходить нельзя. Тебя же водителю совсем не видно, особенно если автомашина высокая, а ты небольшого роста.
2: Так, и Вике, кажется, есть что добавить.
4: В общем, близко и спереди, и сзади обходить автомобиль нельзя. Чтобы не попасть в слепую зону и не стать человеком-невидимкой для водителя. Ведь вот он посмотрит вокруг, тебя не увидит и может начать движение. И попадешь ты под колеса, сам же виноват будешь.
2: Да, ребята, все правильно.

0: вы сказали. Так что, дорогой Миша, ты, конечно, ребенок. И если идешь с кем-то из взрослых, и тебя, к тому же, за ручку ведут за твою безопасность, они отвечают и не позволят тебе под колеса угодить. А вот если сам по улице шагаешь, тут что ребенок, что взрослый, неважно. Ты пешеход, полноправный участник дорожного движения, и правила его безопасности должен соблюдать наравне со всеми. Давайте послушаем, что по этому поводу еще Алина написала.
1: А я еще хочу сказать, что всем малышам, которых за ручку водят, хорошо бы не отвлекаться, а наблюдать, как взрослые себя ведут. Ведь сколько раз такое было? Оказался ребенок моего возраста на улице.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Помогайте. Так что мы Мише посоветуем? Как перейти улицу безопасно? Как человеком-невидимкой для водителя не стать? Вика?
4: Мне кажется, самый лучший выход – это просто дождаться, пока транспорт уедет, убедиться в своей безопасности и только после этого идти дальше. Важно при этом еще и по сторонам внимательно смотреть, потому что ты, Миша, не просто ребенок, а пешеход, участник дорожного движения.
3: Надеюсь, Миша хорошенько запомнил все, что вы ему посоветовали, и... Ребята, а Миша нам ответ прислал.
5: Спасибо, я понял. Слепые зоны по бокам автомобиля находятся, а еще спереди, перед капотом, и прямо сзади, за багажником. Там подходить к нему нельзя, это опасно. Хорошо я запомнил? Не забуду, честно-честно. Вы прямо так хорошо все правила знаете, как настоящие взрослые инспекторы.
3: И еще одно аудио от Алины.
6: Хочешь, как мы? Приходи к нам в ЕИТ и не пропускай занятия. И сам правила выучишь, и другим помогать будешь. Но главное, запомни, что за свою безопасность на дороге ты сам отвечаешь, а не какие-то, как ты написал, взрослые дяденьки и тетеньки-водители.
3: Миша смайлик прислал. Хорошую вы ему идею подали, друзья. Может, и правда вступит Миша в отряд юных инспекторов движения и еще много интересного на занятиях узнает. Но самое главное, я надеюсь, он уже сегодня понял. Каждый участник дорожного движения за свою безопасность сам отвечает. Ну что ж, до связи, ребята.
7: Светофоров отвечает. Радиочат о правилах дорожного движения.
8: Программа создана по заказу госавтоинспекции МВД России 6+.
9: Детское радио.
10: Реклама.

0: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Детское радио.
2: Не знаешь, где слушать детское радио? А я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно
3: по щучьему велению, по моему хотению.
2: Только волшебные слова другие.
3: Надо так громко и четко сказать: «Включи детское радио!»
2: И все.
4: Ноль плюс. Реклама.
5: Друзья, 19 и 20 сентября приходите всей семьей на семейный фестиваль «Спортленд» в Гостиный двор. Вас ждут более 100 активностей, эстафеты, мастер-классы, новые виды спорта и встречи с чемпионами. Для самых активных – семейный забег и открытые семейные турниры. А еще маршруты «Тропа здоровья» и «Мир открытий» с VR-играми и творчеством. Вход бесплатный. Регистрация на сайте sportland.sport.mos.ru. Ждем вас. Категория 6+.
6: Представьте, ваш ребенок закрывает глаза, засыпает и прозревает. Буквально так лечит зрение в Ясном Взоре. Инновационная, нетравматичная, радиоволновая и лазерная хирургия в медикаментозном сне. И ваш малыш бегает и читает без очков уже на следующий день после операции. Это не чудо, это современная детская офтальмохирургия.
7: Чтоб глаза смотрели дружно в ясный взор ребенку нужно.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
9: Новый дом, новая глава. Гранель.

0: Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проект не декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8 495 921 40 41.

0: Московское время 19 часов.
1: В эфире Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Музыкальный привет.
0: Ребята, всем привет, это Супер Гарик. Начинаем нашу программу по вашим музыкальным заявкам. Так что, если вы хотите вдруг послушать какую-то свою любимую песню, передать приветы всем, кому вы хотите, поздравить с праздником, пожалуйста, звоните в прямой эфир по номеру 8495-134-56-64. А еще вы можете свои сообщения написать на наш сайт dtfm.ru. Можете написать в сообщалке по номеру +7 916 968 0968. Либо же найти мой телеграм-канал, который называется Супер Гарик, и там оставить свои прекрасные сообщения. А я уж постараюсь как можно больше сегодня ваших сообщений прочитать в прямом эфире. Ну что ж, погнали, ребята. Итак, слушаем, что у нас тут есть. Так. Привет детскому радио. Передаю привет всему миру. Первому М-классу лицея города Реутова. Учителю Елене Владимировне. Ну, Миша, это Мишка написал нам песню «Сундучок секретом». Она звучала у нас буквально час назад, поэтому давай в другой раз ее послушаем, либо что-то предложи интересненькое еще, какую-нибудь песню. Так, передаю привет Еве Скиба. Пусть сегодня у тебя будет хороший день, будут только поводы улыбаться, всем классного настроения и радостных моментов, пишет Юля из Алексина. Хорошо. Так, поздравляем с днем рождения, дорогую доченьку Эвелину Буркову. Желаем самых добрых событий, успехов, акробатики. Ты у нас самая умная и очень талантливая девочка. Очень тебя любим. Папа, мама и сестричка Ника. Эвелиночка, я тоже присоединяюсь к поздравлению. С днем рождения. Пусть все твои мечты обязательно осуществляются. Ну, я думаю, что прямо сейчас прозвучит для тебя музыкальный подарок. Группа «Пуговки».

0: Привет, мы группа Пугалки. Понравилась песня?
1: Можно послушать ее в эфире детского радио на Яндекс.Музыке и других цифровых платформах, а также добавить в свой плейлист,
0: поставить лайк или просто сказать в умной колонке:
2: включи песню группы Пуговки, мы похожи.
3: Музыкальный привет.
4: Итак, друзья, я жду ваших звоночков в прямой эфир по номеру 8495-134-56-64. У нас на связи Алиса. Здравствуй, Алисенька.
5: Здравствуйте.
4: Алисочка, из какого ты города?
5: Из Воронежа.
4: О, хорошо. Алис, ты в школу ходишь?
5: Да.
4: В какой класс пошла?
5: В четвертый.
4: О, смотри-ка, так там много интересных предметов у тебя. У тебя есть какие-то самые-самые любимые предметы?
5: Математика и литература.
4: Угу, понял. А ты домашнюю работу уже сделал? Домашнее задание?
5: Да.
4: Угу. Скажи, пожалуйста, а ты вот на какие оценки учишься? На пятерки, четверки, да, наверное?
5: Ну, я хорошистка.
4: А, ну, слушай, это тоже нормально, это тоже хорошо. Ты же хорошистка, поэтому это хорошо. Отлично, Алисочка. Кому будешь привет передавать?
5: Я хочу передать привет маме, папе, бабушке, дедушке, всему 4-му Г-классу, моему учителю Ирине Александровне, моему двоюродному брату Семену и троюродной сестре Ксюше. А еще хочу передать привет моей лучшей подруге Арине, и чтобы она не расстраивалась, потому что она не могла дозвониться на детское радио.
4: Ой, ну, конечно, расстраиваться не стоит. Пробует, пускай дозваниваться, пишет сообщение, все будет в порядке. Главное, не расстраиваться. Все правильно ты говоришь. Алис, какую песню ты хочешь послушать?
5: «Болтушки».
4: «Болтушки». Отлично, слушаем прямо сейчас. «Болтушки».

0: Музыкальный привет.
1: Да, ребят, все верно. Программа «Музыкальный привет» продолжается. Я Супер Гарик. С удовольствием озвучиваю ваши сообщения. Зашел в сообщалки, а тут... Ой-ой-ой-ой. Сообщений пруд-пруди. И это очень хорошо. Так, Верочка Гамалеева из Саратова пишет. Она передает привет своим подругам Майе и Теоне. Второму А-классу гимназии номер 1 города Саратова. Любимой учительнице Потаповой Ларисе Юрьевне. Очень хорошо. Спасибо, что написала, Верочка. Саратову огромнейший привет. Далее... Передаем привет Роберту и Оливии с окончанием рабочей недели. Вы молодцы, впереди прекрасные выходные и подготовка к Олимпиаде. Ваши мама Люба и папа Рома. Слушайте, расскажите, пожалуйста, что же за Олимпиада такая? Спортивная какая-то Олимпиада, либо по какому-то предмету, может быть, по математике. Очень интересно. Роберт, Оливия, хорошей вам подготовки и прекрасных результатов на Олимпиаде. Так, дальше. Добрый вечер, детское радио. Передаю привет доченьке Ксюше и мужу Сергею. Едем в машине, слушаем вас. Мама Светлана из Санкт-Петербурга. Спасибо большое, что слушаете. Очень приятно. Хорошей вам дороги. Так, ну давайте еще одно сообщение прочитаю от Анастасии. Она передает привет своей лучшей подруге, кстати, тоже Насте, своей маме Оливии и папе Вите, ну а также всем слушателям детского радио. Попросила песню какую-нибудь группы «Без игрушек». Хорошо, глазками, прямо сейчас.

0: Музыкальный привет.
1: Так, друзья, это снова я, Супер Гарик. Мы продолжаем наше с вами общение замечательное. И я знаю, что сейчас у нас дозвонилась участница нашей программы. Алло, алло.
2: Алло.
1: Привет, как тебя зовут?
2: Лиза.
1: Лизочка, очень приятно с тобой познакомиться. Из какого города ты?
2: Я из Ижевска.
1: Слушай, а можешь вот пару слов рассказать про свой город замечательный? Какой он? Что там есть? Какие достопримечательности? Улицы твои любимые, может быть?
2: Ну, у меня, наверное, самое любимое – это парк Кирова тут. И, наверное, Ижевский пруд, там тоже прикольно.
1: Хорошо. Вот, ребята, слышали, да? Кто собирается в Ижевск, вот вы знаете, куда сходить. А речка там есть какая-нибудь у вас?
2: Ну, Камма есть и Иж.
1: Вот, вот именно. Так что тоже, ребята, обратите внимание. Хорошо, Лизочка, спасибо, что рассказала. Кому будешь привет передавать?
2: Маме Наташе, папе Саше, бабушке Люде, дедушке Мише, прабабушке Рите, всем моим одноклассникам.
1: Так.
2: И друзьям. И Лине.
1: А в каком ты классе, Лиз?
2: В третьем.
1: А буква?
2: У нас здесь буквы. Я в частной школе.
1: А, понял тебя. Хорошо. Ну, Лизочка, это все приветы или еще кому-то будешь передавать?
2: Все.
1: Хорошо. Какую песню ты бы хотела послушать?
2: Печалик.
1: Угу. Все, договорились. Спасибо тебе за звоночек. Печалик, прошу. Я так

0: Музыкальный привет.
1: Меня зовут Соня, мне 13 лет. Я передаю привет маме Ане, папе Саше, сестре Кире, ее хомячку Хомсе, своему палочнику Юстиниану, а еще палочникам своего папы. Замечательно, ребята. Ой, Сонечка, спасибо тебе огромное. Как они там живут у тебя, расскажи. Где обитают? Добрый вечер, передайте, пожалуйста, привет дочке Катюше. Стою в пробке. Ой, в пробке. Ну что, бывает такое, ну что делать? Ну, чуть-чуть осталось, наверное. Надеюсь, чтобы у вас пробка поскорее прошла, и вы добрались до дома. Так-с, друзья, я передаю привет папе, маме, Маше, Алисе и всем, кто нас слышит. Шповалова Настя написала сообщение. Спасибо большое, Настенька. Добрый вечер. Хотим поздравить Зарубину Анюту с днем рождения. Ей исполнилось 9 лет. Желаем ей всего самого замечательного, удивительного и незабываемого. А еще поздравляем ее с получением второго юношеского разряда по плаванию. Вот это да! От сестренки Насти, мамы и папы. Привет. Здорово. Вот это я тоже поздравляю, присоединяюсь. Пусть у тебя и дальше продолжаются эти замечательные успехи. Так, Ване и Маше Федоровой из Москвы передают привет маме Тане, папе Диме, детскому радио и... Ой, и Супер Гарику. Спасибо вам, ребята. Мы хотим послушать песню «Разговор со счастьем» из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Это Ванин любимый фильм. А тебе этот фильм нравится и какой момент? Ох, ребят, слушайте, замечательный вопрос. Я этот фильм Иван Васильевич посмотрел впервые в 6 лет. Представляете? И самый мой любимый момент из этого фильма, когда погоня там была за лже Иван Васильевичем и Жоржем Милославским. О, я пересматривал этот момент, вот именно там музыка вот эта вот зацепинская, да, потрясающая. Пересматривал этот момент, мог несколько раз перематывать. Тогда еще видеомагнитофоны были, не знаю, ребята, вы знаете, что это такое, видеомагнитофон или нет. В общем, да-да-да-да-да, вот это вот прыжки там, да, потрясающие. Сейчас Катя, звукорежиссер, не показывает момент из фильма. Поэтому, конечно, мне нравится этот очень фильм, и я всегда его пересматриваю при случае и улыбаюсь. Да, разговор со счастьем будет прямо сейчас, друзья. Ну что ж, поехали.

0: Светофоров отвечает. Радиочат о правилах дорожного движения. В эфире 15 сентября с 18.30 до 19, 20 сентября с 12.05 до 12.35. 6+.
1: Реклама.
2: Кэш можем.
3: Беспроцентный лимит на все. Можем?
2: Кэш можем.
3: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
2: Кэш можем.
3: И кэшбэк 5% можем?
2: Кэш можем.
3: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
2: кэш,
3: так.
2: Кэш можем.
3: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможно, комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
4: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
5: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
0: От насморка – коризалия.
6: От соплей – коризалия.
7: От соберег – коризалия.
8: От всех видов насморка – коризалия.
0: Коризалия – натуральные таблетки от насморка из Франции. Уменьшают насморк уже на третий день приема.
6: Для взрослых
7: и детей с полутора лет.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Реклама.
9: Шоу, о котором все говорят. 300 тысяч зрителей уже оценили. «Сны Пушкина». Уникальная постановка на стыке цирка и театра. 60 артистов мирового уровня. Более 200 эксклюзивных костюмов. 20 трюковых номеров на пике возможностей. Драйв живой музыки, акробатики и хореографии. Шоу, которое поражает воображение. «Сны Пушкина». Цирк, театр, чудеса. Успейте увидеть до 27 сентября в Лужниках. Без животных. Подробности на pushkin.show. 0+.
10: А я рыба, я рыба. Всей семьей я плескаюсь в январе, в марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
11: Аквапарк «Карибия». Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
12: Карибия.рф.
13: Сезар Сити. Дома бизнес-класса в престижном Хорошовском районе. Классическая архитектура, монументальные башни, выразительные фасады и уютный двор-парк. Осень дарит скидку до 20% на все квартиры. Подробнее по телефону /495.
14: Акция действует до 31 октября. Застройщик ООО «СЗ Триумф Капитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
15: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
16: А знаете ли вы, что...
17: Все ленивцы – левши.
18: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
19: «Ужасно интересно».
20: Все то, что неизвестно.
18: По выходным на детском радио.

0: Музыкальный привет.
1: Ну что ж, друзья, это я снова, Супер Гарик. Продолжается наша программа «Музыкальный привет». Напоминаю вам, что этой осенью вы увидите уникальный новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». В сказочном мире появилось некое загадочное существо, и там, где оно побывало, все пошло не так. Так что, друзья, везде следы загадочного чудища, во всех сказках его прозвали как раз-таки «Чудо-Юдо». Вот смогут ли детективы агентства «Хрум» разобраться в этом деле, в самом запутанном в их истории, вот это вопрос, конечно. Но мы все узнаем совсем скоро в новом спектакле «Хрум. Осторожно, чудо-Юдо» этой осенью в Москве и Санкт-Петербурге. Мы вам рекомендуем, ребят, приходить чуть-чуть пораньше к спектаклю, да, за полчасика, за 40 минут, потому что вас будет ожидать веселая игровая программа, и мы, ведущие детского радио, тоже с вами встретимся. Поэтому подробную информацию смотрите на сайте dtfm.ru, категория 6+. Пишите, пожалуйста, ребята, продолжайте звонить. Вот Рамина, например, дозвонилась уже в прямой эфир. Здравствуй, Раминочка.
2: Здравствуйте.
1: Из какого ты города, Рамин?
2: Из Елабуги.
1: Хорошо. Как ты будешь, Рамин, моя дорогая, проводить выходные?
2: Ну, у моего папы день рождения, и мы пойдем праздновать его.
1: Ой, вот это да. Ой. А ты папе какой-нибудь подарок приготовила?
2: Да.
1: Ну, ты, наверное, не будешь говорить сейчас, да? Потому что наверняка он услышит, чтобы сюрприз был.
2: Да.
1: Правильно, все правильно. Хорошо, Раминочка. А ты помнишь, сколько папе лет-то исполнится?
2: Да.
1: Сколько?
2: 50.
1: О, слушай, так это юбилей. Вот это да. Ну, вот это будет какое-то невероятное праздница. Будет, наверное, торт большой, гостей куча. Ой, ну, ладно, хорошо вам отметить. Пусть все сложится отлично. И папу мы, конечно, поздравляем. Рамин, кому будешь привет передавать?
2: Папе, моим подругам и моей учительнице.
1: Отлично. А как папу-то зовут?
2: Ильнур.
1: А учительницу?
2: Чулпан Ренаровна.
1: Хорошо, очень хорошо. Если это все приветы, Раминочка, тогда, пожалуйста, назови песню, которую ты хочешь послушать.
2: «Русская девица».
1: «Русская девчонка» Милана Учайкина, да? Все, договорились. Да. Спасибо тебе огромное за звоночек. Слушаем.

0: Специальный привет.
1: Ребята, продолжаю озвучивать ваши приветы. Загляну на наш сайт, посмотрю, что там происходит интересненько. Вы же туда тоже пишете? Конечно. Передаю привет нашему сыну Давлату. Он самый лучший, пишет Владимир из Москвы. Наверное, папа. Хорошо. Передаю привет всем слушателям детского радио, своим одноклассникам Марку, Егору и Дане. Тоже огромнейший привет. Дорогая Ирочка, поздравляем тебя с днем рождения. Сегодня тебе уже 8 лет. Желаем тебе счастья, здоровья, любви, благополучия. Пусть все твои мечты сбываются, мы тебя любим и обнимаем. Какое замечательное сообщение. И Руська, вся команда детского радио тебя тоже поздравляет. И пусть все складывается у тебя только-только самым наилучшим образом. Спасибо, что ты слушаешь, пишешь. И надеюсь, ты дозвонишься в прямой эфир когда-нибудь. Очень ждем. Всем привет, я Степан из Москвы. Я передаю привет папе Егору. Мы едем на рыбалку. Ой, какая рыбалка, ребята. Вы время-то видели? Нет, сейчас темно. Какую рыбалку вы едете? Расскажите, пожалуйста, нам. Так, дальше. Здравствуйте, меня зовут Кэти. Я учусь в 4-м R-классе на пятерке. Передайте, пожалуйста, привет Лере и Тассе. Хорошо, Кэти. Сообщение твое прочитал. Дальше, друзья мои. Давайте-ка вот сейчас финальное сообщение и слушаем песню. Добрый вечер, детское радио. Хочу передать привет своей подружке Оливии. Мы едем из школы на дачу. Пожалуйста, поставьте песню «Шапка» группы «Волшебники двора». Игорь подписался. Хорошо.

0: Музыкальный привет.
1: Так, мои дорогие, встречаем в прямом эфире Анюту. Анечка, здравствуй.
2: Здравствуйте, Гарик.
1: Анюточка, готова ли ты передать приветы всем, кому ты хочешь?
2: Да.
1: Давай, рассказывай, кому?
2: Я хочу передать привет Екатерине Александровне и моей любимой подруге Полине.
1: Угу. Может быть, еще кому-то?
2: Больше никому.
1: Хорошо. Анечка, ты уже придумала, как ты будешь выходные проводить?
2: Да.
1: Что будешь делать, расскажи.
2: Я хочу только гулять и уроков вообще ничего не делать.
1: Умница, Анютка. Вот я тебя поддерживаю, конечно. Вот я тоже вот хочу гулять и уроков вот прям вообще никаких. Вот это ты классно сказала, конечно. Эх, здорово. Ну ладно, надеюсь, у тебя так все и получится. Надеюсь, погода будет хорошая, и ты погуляешь вдоволь с своими подружками и друзьями. Анют, какую песню ты хочешь послушать?
2: На репите,
1: группа «Без игрушек». Хорошо, договорились. Спасибо тебе за звоночек. Хороших тебе выходных. На репите. Погнали. Погнали.

0: Музыкальный привет.
1: Так, мои дорогие друзья, потихонечку идем к завершению нашей программы. Миша, 7-летний из Калуги, передает привет сестре Саше, сестре Даше и другу Марку, а также маме и папе. Хорошо, Мишечка, спасибо тебе, что написал. Еще у нас есть приветик. Миша Тимофей из Пензы передает привет своей маленькой сестренке Ксюше, ей 2 месяца. Еще привет бабе Ларе и деду Юре из Твери, а также нашим тетям Свете и Тане из Москвы. Так, Саша с родителями едет из Красногорска, передает привет детскому радио и всем. И давайте-ка вот еще парочку сообщений, наверное, 2 сообщения. Мы едем в гости к бабушке с дедушкой, с мамой, младшей сестренкой Заряной. Передаем привет нашему папе и старшей сестре Раде. Скоро увидимся в деревне. Кто написал сообщение, интересно? Так. Где же? А, всем добра от Веды и мамы Тани. Хорошо. Так, друзья, финальное сообщение на сегодня. Здравствуйте, передайте, пожалуйста, привет Валерии, Алисе и Полине. Едем сейчас в тренировки по художественной гимнастике, слушая ваше радио. Поставьте, пожалуйста, Майкла Джексона. Обнимаю, мама Алена. Ну, вы знаете, у нас самих композиций Майкла, к сожалению, нет, но есть его перепевки в детском исполнении. Поэтому мы сейчас этой перепевочкой и закончим наш сегодняшний эфир. Ребят, желаю вам всем прекрасных выходных. Отдохните, погуляйте. Сходите в кино, может быть, и чувствуйте себя самым-самым наилучшим образом. Я вас обнимаю. До новых встреч. С вами был Супер Гарик. Пока!

0: Музыкальный привет. В гостях у сказки.
1: Как осел. Сказка народа суахили Танганьика.
2: Жил-был человек. Он был слепым от рождения. Но однажды произошло чудо. Глаза его вдруг открылись. И случилось так, что перед ним в ту минуту встал осел. Слепой успел увидеть только того осла и больше ничего. Глаза его вновь

0: Однажды проходил мимо человек и сказал слепому:
1: «Здравствуй, сосед! Я недавно был в соседней деревне и видел там красивый новый дом.
2: Такой же красоты, как осел».
0: В другой раз кто-то сказал:
3: «Сегодня я видел в море большой корабль».
2: «Большой, как осел».
0: И так было всякий раз. Наконец люди спросили слепого:
1: «Сосед!»
3: «Да, сосед!»
1: «Почему ты сравниваешь все с ослом?»
3: «Почему с ослом?»
2: «Потому что лишь однажды мои глаза

0: Другие сказки слушай на сайте детифм.ру, а также в Яндекс.Музыке, Apple подкастах, подкастах ВКонтакте и на других платформах. Вот так.
1: Детское радио!
2: Детское! Детское! Детское!
1: Радио!
3: Реклама.
4: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
5: Ну, есть, конечно.
4: А кровать из массива с газлифтами?
5: Со скидкой 90%.
6: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.vlbiz.ru/ovb/ORN/124770/47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, Екатерина Калинина.
7: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru.
8: ОГПМ радио. ОГРН 112-10-746-79-24-55. Город Москва. 0+.
1: Детское радио.
2: Детское радио.
9: Детское радио.
1: Детское радио.
7: Детское радио.
0: Слушайте на детском радио.
10: Я полезнее и, по моему скромному мнению, гораздо вкуснее. Вот зачем я сказал, что вкуснее. Теперь точно съедят. Не видать мне...
0: Вы прослушали краткое содержание очередного выпуска программы «Ну и ну!» Новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным.
1: Не прослушайте всю программу целиком! Каждую неделю новый выпуск! Слушайте в программе «Каникулы лягушки-путешественницы».
11: Чудо чудное, диво дивное, где же ты? Ой, котик на дереве и ворона с ним. Может, они говорящие? Извините, не подскажете, куда я попала?
12: Очередное путешествие в эту субботу на детском радио.
1: Ква-ква!
3: Реклама.
13: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
14: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
15: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» – ваша новая вершина. «Галс Девелопмент» – строим счастье для людей.
16: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Галс Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
17: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
18: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
17: И все?
18: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
17: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
18: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
8: ООО «Кабибара». 18+.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
19: А знаете ли вы, что...
0: Роботы бывают жидкими.
3: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
19: «Ужасно интересно».
11: Все то, что неизвестно.
3: По выходным на детском радио.

0: Буквоед.
1: Сима, что ты слоняешься из угла в угол? Займись чем-нибудь.
2: Я не слон, чтобы слоняться. Фу, я мышь. Пи.
1: Ты уроки сделала?
2: Сделала.
1: И даже выучила все английские слова, которые я тебя просил.
2: Так что от зубов отскакивают. Тигр – это тайга. Лев – это лайн. Крокодил – это крокодайл. Кенгуру – это кенгуру. Слон – это элефант. Ой, стоп! Я только сейчас заметила. А почему названия всех животных по-английски так похожи на русские, а слон нет?
1: Потому что и в русский язык, и в английский они пришли из одних и тех же источников. Например, тигр, лев, крокодил из латыни, куда они, в свою очередь, попали из греческого языка. А кенгуру из языка аборигенов Австралии, поскольку этот сумчатый зверь водится там.
2: А почему слон стал слоном? Он что, заблудился, стал слоняться, и поэтому его прозвали слон?
1: Не совсем так, хотя есть версия, будто слон...

0: Она прозвали слоном за то, что он якобы спит, прислонившись к дереву.
1: Ух ты! Это правда?
0: Я не знаю, Сима. Я же не зоолог. Мяу. Ведь слоны в России не водятся. А значит, как слон спит, никто видеть не мог. Так что скорее стоит считать правильной другую гипотезу.
1: И какую же?
0: Слона назвали слоном по ошибке. Древние индийцы называли слона «ипхас». Со временем это слово вошло в арабский, греческий и латинский языки. И каждый язык его чуть-чуть переделал под себя. А заодно люди чуть-чуть приврали, как выглядит животное, которого они этим словом называют. В готском языке это слово стало звучать как «ульбанбус», и называть так стали не слона, а верблюда. А из готского языка оно попало в славянский. Так что мы зовем слона верблюдом.
1: А слон-то откуда взялся?
0: Не удивляйся. От тюркского слова «лев». Например, в турецком языке лев зовется «аслан». Первое «а» отпало, и получилось «слон».
1: Верблюд вместо слона и слон вместо льва. Удивительные все-таки дела творятся в языке. Пи!

0: светофоров отвечает. Радиочат о правилах дорожного движения в эфире 15 сентября с 18:30 до 19, 20 сентября с 12:05 до 12:35. 6+.
1: Реклама.
2: Намотайте на вилку. Рецептура всех макарон одинаковая.
3: Кроме макарон Байсад. Новая рецептура макарон Байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад – макароны, которые меняют правила. Покупайте в Пятерочке.
1: Реклама.
4: Сначала ты выбираешь масштаб жизни в тишине квартала. Ведешь детей в школу пешком. Играешь с ними во дворе размером с футбольное поле. Квартал Веер. Здесь влюбляешься в свой дом каждый день. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
6: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
5: И все?
6: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
5: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
6: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
7: ООО «Кабибара». 18+.
8: Сезар «Будущее». Ультрасовременный премиум-комплекс на Беговой. Новаторская архитектура, парящие окна и панорамные виды на Москва-Сити. Осень дарит скидку 20% на избранные квартиры. Подробнее по телефону звездочка 495.
7: Акция действует до 31 октября. Застройщик ООО «СЗ Триумф Капитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Музей АС и студия «Летал и Шагал» представляют новый цикл детских программ, который станет для юных гостей увлекательным путешествием в мир большого искусства. Как изобразить историю от наскальных рисунков до комиксов? Как почувствовать

0: Ну и ну! Придумали в России!
1: С Крутилкиным и Вертелкиным!
2: Со мной
3: и со мной!
0: История 20-я. Громкий веер.
4: Ух, голова моя, голова! Ой, этот безумный треск! Видимо, в моем биопозитронном мозге что-то повредилось от этих бесконечных путешествий во времени. Да, да, так и есть. Ой, трещит, и треск этот не проходит. Но трещит, не голова. И странный какой-то треск. Вроде даже какая-то мелодия получается. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Нет, это явно трещала не моя голова, а трещала в моей голове. Я это слышу. Я толкнул дверцу холодильника, моей сломанной машины времени, и вывалился наружу, больно стукнувшись коленом о дощатый пол. Ух! Потирая ушибленное колено, я огляделся. Я и мой холодильничек оказались в каком-то темном углу. Справа и слева бревенчатые стены, прямо передо мной большая белая ровная стена. Я потрогал ее. Теплая, даже горячая. За этой горячей стеной кто-то довольно приятным голосом пел, вернее, трещал.
5: Ой, то на что Иванушка молодец, а Мариушка краса идет.

0: Голос и треск прекратились. Увидев проход вдоль горячей стены, я, крадучись, направился в ту сторону, откуда до меня доносилась эта трескучая песня. Пахло чем-то вкусным, какой-то выпечкой. Яркий свет на мгновение ослепил меня, и я опять услышал голос.
1: Трах-тарарых! Кто таков?
0: Я... Мои глаза привыкли к свету. Я стоял посередине богато украшенной комнаты рядом со столом, на котором были расставлены подсвечники с десятками горящих свечей. Дивно пах каравай. Многочисленные миски с оленьями, вареньями и многочисленными другими какими-то неведомыми мне кушаньями так аппетитно пахли, ой, что я аж зажмурился.
1: Трах-трарых! Так с чьей стороны будешь, мил человек? Со стороны жениха или невесты?
0: Вновь затрещал голос. И я увидел перед собой нечто похожее на веер. Он висел на гвоздике на стене и был сделан из тонких дощечек, скрепленных с одного конца между собой. Я четвероюродный сын племянника, брата сестры, мамы жениха.
1: Откуда вы на нашу свадьбу такой странный родственничек пожаловал? Прых-прых.
0: Так мы московские будем. Чай слыхали?
1: Что-то, может, и слыхала, да не припомню.
0: Ну как же, а я иду, шагаю по Москве, дорогая моя столица. Или это песня плывет, сердце поет, эти слова о тебе, Москва. Ча-ча-ча.
1: Не, нам этих вот шагаю, плывет, ча-ча-ча, это ваше не надобность. У нас тут свои песни в репертуаре имеются.
0: Не-не-не-не, мы в певцы-то не стремимся. Так, в сторонке постоим вдвоем.
1: Вдвоем?
0: Ну да, скоро еще этот деверь, сват, тещин друг Золовки, Шурин, прибудет. Мы приглашенные, не сомневайтесь.
1: Ну, коли приглашенные, то милости просим. Стойте и ждите, я репетирую встречу молодых.
0: Увидев этот деревянный веер, что висел на стене, я сразу понял, что это такое. Сосиска должна была уже ждать меня в холодильнике. Я знал, что сообщить Вертелкину. Я открыл дверцу. Сосиски на полочке не было.
2: Я не знал, что мне делать. Прошло уже не менее 3 часов, а вестей от Крутилкина не было. Я смотрел на свой холодильничек, мою исправную машину времени, и думал, думал, думал. Ничто не отвлекало от мыслей. Окружавшую меня тишину нарушало лишь какое-то слабое монотонное гудение. Да, именно так вот, вот так вот. Да еще и размеренное тиканье лабораторных атомных часов. Они безжалостно отсчитывали секунды, минуты, часы.
3: Крутилкин! Ты где, Крутилкин?
2: Звал я негромко коллегу, но ответа не было.
3: «Это невыносимо!»
2: – закричал я.
3: «Терпение мое было на исходе!»
2: Но, что я мог сделать? Куда? В какое прошлое направить мою машину времени, чтобы отыскать моего верного товарища Крутилкина?
3: Эх, неужели он потеряется в веках, потеряется во времени?
2: Во времени... Время!
3: Путешествие во времени! Я гений, Крутилкин! Я гений! Я знаю, что мне делать! Я знаю! Тарам-пам-пам! Тарам-пам-пам!
0: Я волновался, но не от того, что говорил с древним изобретением, а от того, что я не обнаружил в холодильнике сосиски. Ой, как же мне сообщить Вертелкину, где я нахожусь? Что делать? Неужели я застряну в Древней Руси навсегда? Да-да, я знаю о вас. Все-все. Вы уникальный музыкальный инструмент. Относитесь к группе идиофонов.
1: Сами вы этот идио.
0: Идиофон. Идиофоны — это инструменты, звучащие за счет вибрации собственного корпуса, когда все дрожит и трясется и трещит.
1: Да, как у меня. Я трещотка. На ремешке вешу, 18 дощечками своими трещу. На свадьбе да на именины все едино. Нужно веселье, зови трещотку скорее.
0: Вы один из древнейших русских народных инструментов. Обычно трещотки делали из примерно 15-20 небольших дубовых, ореховых или кленовых дощечек, нанизанных с одного конца на веревку. Ну, точно, на веер похоже. Между дощечками располагаются прокладки, иногда вместе с бубенчиками. Раньше трещотка была не просто инструментом, а важным участником свадеб, ну и...

и других праздников. А еще считалось, что звук трещотки способен отгонять злых духов. Трещотки находили в раскопках аж с 12 века. О как! Ни у кого в мире такого инструмента не было. Кто изобрел, неизвестно. Известно только, что в Древней Руси.

0: Распрощавшись с трещоткой, я отправился за печку к своей сломанной машине времени. Я смотрел и не верил своим глазам. Передо мной стоял, вернее, стояли.
1: Да, стояли. Я и твой целый, не сломанный холодильничек машина времени.
0: Вертелкин, но как? Как ты его починил?
1: Да очень просто, Крутилкин. Я отправился на своей машине времени в тот момент, когда ты только собрался отправиться к этим, как, господи, к динозаврам.
0: И я?
1: И ты не отправился, и машина не сломалась.
0: А кто же подкладывал сосиску?
1: А ты догадайся.
0: Ты гений, Вертелкин! Гений!
2: Кто бы сомневался.
0: Ну что, теперь домой, в наше время.
2: Конечно.
1: Или, может, сперва заглянем к динозаврам? Сосисочка-то уже в холодильничке.
3: С Крутилкиным и Вертелкиным.
4: Этот и другие выпуски слушайте на сайте Детского радио и в музыкальном сервисе «Звук».
5: Детское радио.
6: Детское радио.

0: Наступает вечер, и значит, скоро будет сказка. Какую ты услышишь сегодня, узнаешь через несколько минут. Реклама.
1: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
2: Ну, есть, конечно.
1: А кровать из массива с газлифтами?
2: Со скидкой 90%.
3: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количества, на сайте www.wildberries.ru. ООО «МВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калядина.
0: Детское радио. Но добрых друзей можно навестить и вечером. Тем более, что для этого далеко ходить не надо. Достаточно включить детское радио и оказаться
4: в гостях у сказки.
0: Да-да, каждый день в 21.00 сказки приглашают в гости. В это время на детском радио звучат добрые истории для хороших снов.
5: Продолжаем занятия для молодых пап. Доказано, что малыши лучше спят, когда им поют колыбельные. Прошу вас.
6: Скоро рассвет, выхода нет.
5: Я бы посоветовала что-то более мягкое.
6: Спи, моя радость, усни.
5: Да, не лучше. В таких случаях есть испытанное средство.
6: Мама, бабушка?
5: Это да. А еще детское радио и программа «Я засыпаю» с колыбельными и мелодиями для сна. Ежедневно в 21.30.
6: Ах, ничего себе.
0: Реклама.
7: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры – детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба». Тверская область. «Все включено». Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
8: Секретная миссия – попасть на вечеринку с крутейшими блогерами.
9: Готовы? Тогда встречаемся на Суперлайк-шоу. Милана Хаметова, Бетси, Вики-шоу, Казан, Адреналин Хаус и многие другие ждут тебя на музыкальной премии СТС Kids Суперлайк-шоу. 1 ноября. Москва. Лайф-арена.
10: Подробности на сайте superlikeshow.ru. Категория 6+.
11: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
12: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
11: И все?
12: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
11: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
12: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
10: ООО «Капибара». 18+.
13: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.defistv.ru до 20 октября включительно. А 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец «Фегабук», ГКД, ОГРН, 102-770-057-8740. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41. Детское

Занимательно, увлекательно, засыпательно.

0: Сказка на ночь.
1: Добрый овше. Калмыцкая народная сказка. Бьют, кипят ключи, кричат олени, цветы распускаются, кукуют тонкоголосые кукушки, колышет ветер деревья сандаловые, что ветвей своих поднять не в силах. Кричат ястребы и беркуты, кустарники меж собой переплетаются, зеленая мурава стоит грядой, тянется синий дымок, голубь воркует, дерево-лиственница красою становится, природа и люди рады. В славный час родился на земле добрый богатырь Овше. Отцом его был Энке-Мэнке, спокойствие вечность, а матерью Ердени-Джергал, драгоценность радость. Погладили спину ребенка и не нашли позвонка, который мог бы согнуться.

меж ребер пощупали, не нашли такого места промежутка, в которое злой человек нож всадить бы мог. Зубы, как раковины, бело-розовые были, глаза прекрасные, за 100 верст муравья видели. Так родился славный богатырь, так родился лучший из мужей Авше. Воздвигли Авше на прекрасной белой равнине красную стоянку стойбище. Из чистого золота стены сделали, на 75 подпорках крыша стояла, набросили на них 24 стенных покрывала, завязали 24 поясами. На дверцах была изображена гордо парящая в воздухе Гаруда птица, на косяках собаки Басар и Хасар, на верхнем косяке попугай. На решетке и жердях крыши были вырезаны бодающиеся козлы, на подпорках — львы и тигры. Быстро рос Авше. Давно такого богатыря славного народ не видел. В одно время с Авше родился Аранзал, конь чудесный. По земле и воздуху Аранзал, как снежная буря, мчался, нес своего любимого хозяина Авше. Скоро пришло Авше время своему народу помочь, силу и смелость, ум и бесстрашие показать. Нападали на бедных людей жестокие и страшные мангатхаи, многоголовые чудовища, беспощадные и мстительные. Был у мангатхаев предводитель. В бою никто ему страшен не был, силу имел несравненную. Угоняли мангатхаи скот у бедных людей, селения их разоряли, сопротивляющихся убивали, детей в плен брали. Пришел народ к Авше защиты просить, помочь мангатхаев разбить, злого предводителя их уничтожить. Долго не думал Авше, в дорогу собрался мигом, вскочил на Аранзала, попрощался с народом. Напутствовали Авше люди кочевьев разных. На пути своем счастлив будь, в деяниях своих удачлив будь. Уехал Авше. День едет, 100 дней едет, нет следа мангатхаева. Решил отдохнуть Авше. Сам устал и конь утомился. Лег Авше под деревом, а коня подле себя пастись пустил. Проснулся утром Авше, нет коня. Оделся Авше пастухом, пошел по следам коней. Крупные следы. Коня предводителя мангатхаев, помельче следы Аранзала. Немного погодя догнал Авше мангатхая. Знал Авше, что мангатхай сильнее его, решил осторожным быть, хитростью действовать. «Я пастух», — говорит Авше, — «сирота бедный. Взял ты коня хозяина моего. Если вернусь я домой один, без коня, убьет меня хозяин. Отдай коня!» Отвечает громовым голосом мангатхай: «Ну, если убьет, так садись на своего коня и езжай. Да только не к хозяину своему, а ко мне. У меня жить станешь, работать на меня будешь». Уцепился мангатхай за узду Аранзала, стегнул свою лошадь, тронулся в путь. Делать нечего. Поехал Авше с мангатхаем вместе. Когда приехали, мангатхай первым делом за еду принялся. В один присест 1000 шага чимгинов, бараньих ляжек съел.

0: колодца Айрака простокваша выпил. Три колодца воды осушил. Насытился Мангатхай и пришел в хорошее настроение. «Ну, — говорит Мангатхай Авше, — расскажи, как твоего народа богатыри живут? Что замечательного сморчки эти делать могут?» Отвечал Авше: «Наши богатыри одним духом целый казан расплавленного чугуна выпивают и глазом не моргнут». Усмехнулся Мангатхай, велел принести 10 казанов расплавленного чугуна. Один за другим выпил их, невредим остался, только посмеивается. Видит Авше, не прошла его хитрость. «Ну, что еще твои богатыри делать могут?» спрашивает Мангатхай.
1: «Умеют наши богатыри еще зимой в воде стоять по грудь, пока вода не замерзнет. А как лед реку покроет, они лед, как соломинку, ломают, из воды невредимыми выходят».
0: «Идем за мной», — говорит Мангатхай.
1: Сели они на коней и поскакали в страну, где зима была лютая. Залез Мангатхай в воду по грудь, подождал, пока река льдом покрылась, двинул рукой, лед на мелкие кусочки рассыпался. Стал вылезать Мангатхай из воды. «Стой!» — кричит ему Авше. «Это еще не штука! Я ведь ошибся! Ошибся, когда сказал, что вода по грудь должна быть! Стать надо на таком месте, чтобы вода до самого рта доходила, а кончики пальцев на ногах чуть-чуть только дна речного касались». Залез Мангатхай в глубокое место, вода до рта доходит, льдом покрылась. «Теперь вылезай!» — кричит Авше. Сколько ни пытался Мангатхай, а вылезти не в силах, от злобы пыхтит, жила на лбу, что канат надулась, а лед проломить не может. Обрадовался Авше, выхватил свой острый меч алмазный и бросился к Мангатхаю. Да не тут-то было. Дунул на Авше Мангатхай. От дыхания того Авше на 100 верст отлетел, в воздухе 1000 раз перевернулся, еле жив остался. Авше подошел сзади к примерзшей голове Мангатхая, говорит ему: «Ну что, злодей, вот и тебе конец пришел, не будешь народ мучить». Вздохнул Мангатхай и говорит:
0: «Об одном жалею, что дунул я на тебя. Мне бы вдохнуть в себя воздух следовало, так ты у меня бы давно в животе сидел».
1: Авше мечом острым разрубил ему голову. На голове той еще несколько меньших голов торчало. Отрубил их Авше, прикрепил к седлу Аранзала и помчался домой. Когда узнали Мангатхаи о смерти своего предводителя, сами разбежались. Жена Мангатхая за Авше в погоню пустилась. Колеса ее повозки были так велики, что когда вдавливались в землю, появлялись глубокие ущелья. Быки взрывали рогами землю с такой силой, что от этого горы вырастали. Да не догнать было Авше, на его Аранзале быстро. Так победил добрый Авше злого Мангатхая предводителя.
2: Это еще не все. Скоро ты услышишь еще одну сказку.

0: Сказка на ночь.
1: Купец и попугай. Индийская сказка.
2: Жил-добыл один купец. Как-то собрался он по торговым делам в далекие страны. Созвал всех своих домочадцев и сказал:
3: «Я уезжаю. Говорите, что вам привезти в подарок?»
4: «Мне ожерелье,
5: а мне шляп,
6: а мне кольцо с сапфиром».
2: Каждый сказал, что бы он хотел получить. Купец распрощался со всеми и хотел уже уходить, но тут его подозвал к себе сидевший в клетке попугай, которого хозяин всегда кормил и поил из своих рук.
7: «Хозяин, у меня тоже есть к тебе просьба».
3: «Что же это за просьба? Если возможно, постараюсь ее исполнить».
7: «В той стране, куда ты едешь торговать, растет одно большое дерево, на котором живет множество попугаев. Если ты доберешься до этого дерева, передашь попугаям мой привет, салам, и привезешь ответ, то окажешь мне большую услугу, а я объясню тебе, как найти дерево».
3: «Ладно, исполню твою просьбу».
2: После долгого и опасного путешествия купец прибыл в далекую страну. Продал свои товары и накупил всяких заморских диковинок. Закончив дела, он отправился к тому месту, о котором ему говорил попугай. Смотрит, и верно, растет огромное старое дерево, а на нем множество попугаев. Купец закричал:
8: «Эй, попугаи! Мой попугай шлет вам салам!»
2: Едва успел он вымолвить эти слова, как один из попугаев свалился с дерева на землю и умер. Купец был поражен.
3: «Наверное, этот дикий попугай был прежде большим другом моему попугаю, если он умер, едва услышав от него салам».
2: Поглядев еще раз на пестрых ярких птиц, купец возвратился в город и стал собираться в дорогу. Здоровый и невредимый, купец вернулся домой и порадовал своих домочадцев подарками. Но он не привез своему попугаю ответа на его салам и, боясь огорчить его известием о смерти дикого попугая, ничего ему не сказал. Тогда попугай сам спросил его:
7: «Должно быть, ты, хозяин, не передал моего салама».
3: «Эх, салам-то я твой попугаям передал, но ответа никакого не получил».
7: «Расскажи мне тогда, что ты там видел?»
3: «Пришел я на то место, о котором ты говорил. Увидел попугаев. Но едва успел я передать им твой салам, как вдруг один из них замертво упал на землю. Поэтому

0: мне и нечего передать тебе».
1: Едва успел он это сказать, как попугай пошатнулся, свалился с жердочки и мертвый упал на дно клетки. Купцу было очень жаль попугая, и он подумал:
0: «Зря я рассказал ему о смерти друга».
1: Затем он взял попугая за лапки и выбросил в окно. И вдруг попугай вспорхнул и улетел. Только тогда купец понял, что попугай, упавший с дерева, лишь притворился мертвым, чтобы научить попугая, сидевшего в клетке, как ему вырваться на свободу.
2: Спокойной ночи. Пора засыпать. Реклама на детском радио.
3: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
4: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
3: И все?
4: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
3: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
4: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
5: ООО «Карибар». 18+.
6: Сказки для всей семьи. Детское радио приглашает в фольклорный центр «Москва». Ансамбль танца «Русские сезоны» покажет балет «Чиполлино» на музыку Арама Хачатуряна по сказке Джани Родари. Увлекательная история о мальчике Луковке, дружбе и борьбе за справедливость. 26 сентября, 12:00, фольклорный центр «Москва», улица Барклая, 9. Возрастные ограничения 6+. Подробности на сайте moscowfc.ru.
7: Шоу, о котором все говорят. 300 тысяч зрителей уже оценили. «Сны Пушкина». Уникальная постановка на стыке цирка и театра. 60 артистов мирового уровня. Более 200 эксклюзивных костюмов. 20 трюковых номеров на пике возможностей. Драйв живой музыки, акробатики и хореографии. Шоу, которое поражает воображение. «Сны Пушкина». Цирк, театр, чудеса. Успейте увидеть до 27 сентября в Лужниках. Без животных. Подробности на pushkin.show. 0+.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве.
8: 8-495-921-40-41.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Я засыпаю.
1: Дети легли спать, значит, родителям самое время послушать программу для взрослых.
2: Каждый родитель желает знать.
1: Далее
2: на детском радио.
3: Детское радио.
4: Детское радио.
1: Детское радио. Реклама на детском радио.
5: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
6: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
5: И все?
6: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
5: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
6: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
7: ООО «Карибара». 18+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве.
2: 8-495-921-40-41.

0: Познавательно, увлекательно, засыпательно. Детское радио.
1: Каждый родитель желает знать.
2: Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на Детском радио.
3: Добрый вечер, уважаемые родители, а также бабушки и дедушки наших юных слушателей. В эфире программа для вас, и я ее ведущая Елена Самойлова. Всю неделю мы говорим о том, как защитить наших детей, особенно подростков, от влияния различных деструктивных организаций, вовлекающих молодежь в преступную деятельность, а также о личной безопасности наших мальчишек и девчонок. И напомню, что всю неделю у нас в гостях человек, который знаком с темой,

0: не понаслышке. Руководитель подразделения Федеральной службы безопасности Российской Федерации Михаил. Михаил, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Елена. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
2: Каждый родитель желает знать.
0: Мы беседуем с вами уже не первый вечер, и сложилось впечатление, что нежелательные контакты у наших детей могут быть только в цифровой среде. Но ведь это не совсем так. Вербовщики могут действовать и на улицах, и во дворах.
1: Ну, к сожалению, все истории не типовые. Достаточно стандартная тема, когда дети находятся на улице, и к ним подходят старшие товарищи, и просят выполнить мелкие поручения. Как правило, эти старшие товарищи уже находятся в некой обработке со стороны неких кураторов, со стороны мошенников. И, подходя к детям, говоря о том, что вот хочешь заработать там 500 рублей, хочешь заработать 1000 рублей. Ну и детей, как правило, заставляют пойти что-то сфотографировать. К сожалению, это сейчас вот бич нашего времени, когда противнику нужны координаты, нужны фото объектов. Зачастую им нужно подтверждение того, был ли прилет со стороны беспилотников их вражеских, когда они запускают. В случае, если они готовили некий теракт, направляют людей для того, чтобы получить подтверждение, фото и видео того объекта, в отношении которого они покушались. И вот детям даются задание сходить, сфотографировать этот объект. Дети, как правило, не понимая, что происходит, идут, фотографируют, потом эти фотографии передают старшим взрослым. Впоследствии этих детей старшие товарищи передают тоже кураторам, и уже деньги они зарабатывают в большем объеме.
0: И выполняют более сложные задания.
1: Выполняют более сложные задания. Вот здесь вот есть конкретные факты, когда, если куратор, понимая, что ребенок может соскочить с выполнения задания, да, дает сразу же какие-то боевые задания. Эти боевые задания связаны с тем, чтобы пойти совершить теракты на железной дороге, совершить поджоги. И зачастую это поджоги связаны уже с различного рода объектами нашей повседневной деятельности. Вот далеко ходить не надо. Мальчик взял канистру, пошел в кинотеатр и в кинотеатре начал поджигать кресло.
0: Ну, вообще-то поджигать кресло в кинотеатре, даже если тебя не куратор послал, это как-то странно.
1: Это странно, но здесь...
0: Это уже преступление вообще, хулиганство.
1: Все верно. Была задача создать панику. И вот эти случаи, к сожалению, они становятся массовыми. И вот здесь критическое мышление у детей должно включаться, что если тебе уже дают какое-то задание, связанное что-то сфотографировать, взять канистру, налить бензин, это уже должно быть как красная тряпка, табу. И ты должен понимать, что все, дальше начинается преступление, дальше начинается противоправная деятельность, которая будет наказывать тебя и вплоть до лишения свободы. И вот здесь это должно срабатывать.
0: И в качестве примера давайте послушаем историю, которую рассказала мама девочки, которая была как раз завербована.
3: Если моя история поможет уберечь хотя бы одного ребенка, или вовремя обратить внимание на тревожные сигналы, значит, я рассказываю об этом не зря. Мою дочь вербовали преступники. На протяжении 4 месяцев, начиная с апреля, с ней тайно общались люди, которые представлялись сотрудниками ФСБ. Они убедили ее, что нашей семье якобы грозит опасность, и что только она сможет всех спасти. Она поверила и решила нас спасать. Все это время ей запрещали рассказывать кому-либо об их общении, естественно. Это было главным условием. Ни родители, ни друзья, ни близкие не должны были ничего знать. Постепенно ей начали давать задания. По видеосвязи она показывала им нашу квартиру, искала деньги. Спрашивали, знает ли она пароли. Также обязательными были ежедневные видеоотчеты и отчеты каждый час, где она. Несколько раз ей вызывали такси. И она ни разу не знала, куда она едет, что будет делать. На месте по прибытию ей уже давали указания. Иногда кого-то дождаться, иногда забрать или передать сумку. Ни разу не удалось ничего подобного ей осуществить. Они объясняли это тем, что там ты не успела, или задание это сняли, но ты все равно большая молодец, ты справилась, ты умница. Как нам потом объяснили, да, это действительно были задания, чтобы вербовать ребенка, чтобы ее проверять, готовить к какому-то более важному, серьезному заданию. Мы ничего не подозревали. Дочь всегда была на связи, всегда отправляла нам кружочки. Она либо гуляла с друзьями, по версии, да, с подругами. То есть мы были спокойны, потому что ребенок был на связи. Оказывается, поступали четкие указания, что нужно было говорить родителям, да, дабы родители ничего не заподозрили. У нас сохранилась переписка, некоторые, да, и голосовые сообщения.
4: Варя, здравствуй, видеоотчет мне запиши. Значит, каждый час мне отписываю, что ты, где ты, как ты, какие у тебя планы, ну и так далее. Будь на связи, потому что в любой момент могу получить информацию от руководства для выполнения очередного задания, чтобы ты была готова. Я мог до тебя дописаться, дозвониться, поэтому телефон держи в руках постоянно.
5: Варвара, я тебя реально уничтожу. Почему ты позволяешь себе так халатно относиться к тому, что я до тебя не могу дозвониться? Свяжись с Громовым, для тебя есть информация очень важна, чтобы решить вопросы твои. А ты не на связи. Ты была вчера в 23.08 в сети. Это что за новости?
4: Я тебя предупреждаю уже в последний раз.
3: Дочь снова отправили на очередное задание. Нам она сказала, что пошла в магазин, скоро вернется. В этот день я сразу почувствовала, что что-то не так, и поведение было странным. Мы быстро начали ее искать. Несмотря на это, она успела сесть в такси, отключить геолокацию, телефон и доехать до места встречи. Но мы успели, мы нашли ее. До сих пор мы не знаем, как и какое именно задание ей собирались дать, и даже боимся это представить. Но самое неожиданное было то, что даже уже находясь в машине с нами, со своими родными, с семьей, она продолжала звонить этим людям и спрашивать у них, что ей делать. Когда мы сказали, что едем в полицию писать заявление, она повторяла, что никому ничего рассказывать нельзя, потому что от этого зависит жизнь ее родителей. Представьте, насколько сильно было это психологическое воздействие.
2: Каждый родитель желает знать.
0: Одна из таких наиболее страшных историй для любого родителя – это похищение детей.
1: Говоря о мошенниках, телефонных мошенниках, мы всегда имеем в виду в том числе и факты возможного похищения детей. К этому мошенники так или иначе могут, и к сожалению, такие факты есть, подводят.
0: Это же ведь очень действенный рычаг.
1: Да, да, это действенный рычаг. Понимая, кто твой папа, понимая, кто твоя мама, мошенники, как правило, планируют дополнительные действия, связанные с похищением детей и с последующим требованием выкупа. Здесь ситуация работает, как правило, по двум направлениям. Первое – это действительно похищение ребенка с последующими угрозами. Это самое страшное, что может произойти. И здесь мы всегда с вами говорим о том, что вот для чего мы сейчас проводим такую профилактическую беседу с родителями, с детьми, чтобы этого не допустить. А бывают ситуации, когда детей умышленно заставляют вместе с похищенными драгоценностями, вынесенными денежными средствами, уехать в соседний город, снять квартиру, выбросить средства коммуникации, телефоны и на неделю затаиться. Это фактически имитация так называемого похищения ребенка. После того, как они получают соответствующий выкуп, ребенок сам так или иначе объявляется в соседнем городе, его уже находят. И уже потом возвращается в семью, и мы понимаем, что это была такая удаленная имитация похищения.
0: Если ребенка пытаются похитить прямо на улице, что ему делать?
1: Стандартное правило – громко кричать, привлекать внимание прохожих. В первую очередь, безусловно, нужно кричать, что меня похитили, мне больно, я этого дядю или тетю не знаю. Это единственное, что может сделать ребенок. Ну и постараться, наверное, сохранить телефон при себе, потому что это возможность потом каким-то образом его найти, постараться телефон куда-то спрятать. Вот это самое-самое-самое то, что вот ребенок должен усвоить. Ни в коем случае не молчать и как можно больше привлекать себе внимание.
0: Технологии развиваются, и причем с очень большой скоростью. С развитием искусственного интеллекта получает распространение имитация, например, голоса родного человека. Да? Когда тебе звонит уже не кто-то, а звонит человек, который разговаривает с тобой голосом твоих родителей или же голосом твоих знакомых. Можно даже видео сделать. Вот как понять, что это не твои родители и не твои знакомые?
1: сгенерировать видео на сегодняшний день очень...
0: Все проще и проще.
1: Несложно, да. Здесь... Самое главное, каждый из нас, да, с вами должен понимать, что, выходя на улицу, выходя вообще просто в открытый мир, мы должны создавать какие-то проверки.

0: личные вопросы. Вот у нас сейчас есть возможность создать пароль, заходя в интернет или мессенджер свой. Заходя в квартиру, у нас есть ключики. Вот то же самое мы должны в общениях со своими родными и близкими создавать какие-то вопросы, которые, ответы на которых мы понимаем, что это твой родной человек. Достаточно с сгенерированным видео поговорить некоторое время, задать вопросы элементарные. Когда у меня день рождения? Какое отчество мама у тебя или папа, да, если это на видео? Или наоборот, как правило, сейчас стали разводить родителей сгенерированным видео своих детей. Это вот сейчас достаточно часто происходит. Вот. И вот здесь вот важно в ходе диалога, задав эти вопросы, понять, кто на той стороне с тобой находится. Или это машина, или это какой-то другой человек, который пытается тебя обмануть. И вот эти ответы на эти вопросы позволяют однозначно, сразу, быстро понять, что мошенник находится или не мошенник на той стороне.
1: Тяжелая тема, когда появляются люди с оружием в школе. Такое же ведь тоже бывает, да? И не один случай, мы знаем даже вот из средств массовой информации. Есть какие-то правила поведения для детей, если они оказались в эпицентре этих событий?
0: На всех разговорах о важном в школах эти вопросы разбираются достаточно подробно.
1: Было бы здорово, если бы родители тоже дома поговорили с детьми, поэтому мы сейчас им такую небольшую ликбез можем провести.
0: Мы их обязательно повторим. Элементарные правила. Первое правило – это закрыться в кабинете, если вы находитесь в аудитории, слышите выстрелы. И по команде взрослого учителя уйти в безопасное место. В идеале, если вы находитесь на первом этаже или есть какой-то запасной выход, по, опять же, указанию взрослого, через этот запасной выход выйти. Безусловно, нельзя кричать. Те средства коммуникации, которые есть в классе у взрослого или у детей, надо использовать для того, чтобы связаться со службой 112 и довести подробную информацию о том, что происходит. И дальше по указанию специалистов из 112 следовать и выполнять их действия. Из практики скажу так, что Крокус, когда был, мы находились на месте, и понятно, что большое количество людей было эвакуировано, безумно большое количество, начался пожар. И вот уже утро, часов 7 утра, уже пожар фактически...
1: Ну, то есть вся ночь прошла.
0: Фактически вся ночь прошла, пожар был потушен. И вот докладывают сотрудники полиции о том, что в туалете на первом этаже вышел человек. Но потом, когда проверили документы, выяснили, с ним провели фильтрационную работу, выяснили, что вот он после захвата и после происшествия с террористами спрятался в туалете на первом этаже и достаточно длительное время сидел, пока уже окончательно не убедился в том, что стало все безопасно. И вот только под утро он оттуда вышел и остался жив и цел. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, хочу сказать так. Найти безопасное место. Это может быть все,
1: если что... есть такая возможность.
0: Если есть такая возможность. И находиться там до тех пор, пока из громкоговорителей, пока не придут сотрудники в форме, не скажут, что мы сотрудники Росгвардии, сотрудники полиции, сотрудники ФСБ, сотрудники, может быть, иных ведомств. Территория безопасна, пожара нет, ничто вам не угрожает, люди выходите. Вот когда вы это уже слышите, тогда надо потихонечку выходить, и в вашей жизни ничего не будет угрожать.
1: Но если вы находитесь в поле зрения и в поле деятельности самих, ну, террористов, назовем их, да, вооруженных преступников, нужно вести себя как можно тише и не привлекать к себе внимания. Правильно я понимаю?
0: Все верно. Сам террорист, он зачастую тоже находится в стрессовой ситуации.
1: В состоянии аффекта.
0: Да, у него, может быть, даже состояние такого пьяного человека, он не видит и не обращает внимания на мелочи. Поэтому если дети, да, в первую очередь мы про них говорим, в такой ситуации находятся, им надо куда-то спрятаться. Это может быть все, что угодно. Стол, тумбочка. Сидеть тихо, неподвижно.
1: В конце концов, под парту.
0: Под парту, да, сидеть тихо, неподвижно. И уверяю вас, что если вы не будете привлекать внимание и, так скажем, раздражать внимание террориста, то он с большой вероятностью пройдет мимо и на вас отвлекаться не будет. И вы тем самым сохраните себе жизнь.
2: Каждый родитель желает знать.
1: Еще одна тема, на которую хотелось бы обратить внимание, это вовлечение.

0: Не ребят в деструктивной организации по идейным, если можно так сказать, соображениям.
1: Уже когда наши дети увлекаются специальной литературой, связанной с, как сейчас вот таким сухим канцелярским языком назову, экстремистской, когда детям рассказывают, что ты уникальный, что ты на сегодняшний день только ты можешь спасти страну, что только благодаря таким, как ты, ты можешь что-то изменить в этой жизни. И мы с вами говорили, давит на чувство, обостренное чувство социальной справедливости у детей. И начинают им рассказывать про то, что только определенная нация может иметь право на жизнь. Что другие люди, которые нас окружают, они не способны сделать нашу страну сильнее. И начинают их обрабатывать психологически, призывая к тому, что нужно читать определенную литературу, таких, как ты, нас миллионы, и начинают их окружать вот этим вниманием определенным. И когда человек находится в этом сообществе, более того, когда они все вместе собираются, они начинают совершать, мы это называем стадное чувство, да, определенные действия, какие-то факелы поджигают, возле костра хороводы водят, иногда даже употребляют спиртные напитки. И начинает наших детей обрабатывать вот этими смыслами неправильными. Я просто сейчас не хочу их говорить по радио, но когда ребенку внушается исключительность именно его нации, исключительность...
0: Ну, то есть это национализм, будем называть вещи своими
1: именами. Фактически национализм, да. Ребенок начинает как под гипнозом выполнять задания вот этого стада, вот этой группы людей. И детей, как правило, используют в данной ситуации только лишь для одного. Совершить также какие-то необдуманные действия в школе. Найти оружие, холодное, огнестрельное, прийти в школу и заявить протест, в том числе с какими-то непонятными националистическими лозунгами.
0: Национализм часто выдается за патриотизм.
1: К сожалению.
0: А стоят за этим совсем другие люди, которые, в общем, патриотами не являются, и часто они даже, в общем, не из нашей страны. Я правильно понимаю?
1: Все верно. Под влиянием, вот, казалось бы, на первый взгляд, правильных лозунгов, у детей формируется ложное представление о том, что такое здоровый патриотизм. Начинают им внушать неправильные понятия.
2: Каждый родитель желает знать.
0: Ну и давайте, наверное, напомним нашим слушателям о том, что они, попав на удочку мошенников, должны помнить, что есть в Уголовном кодексе статьи, которые их защищают.
1: Да, все верно.
0: И о которых мы забыли.
1: Ну, профессионалы, специалисты и практики об этой статье никогда не забывают, помнят.
0: Мы-то простые граждане иногда забываем.
1: Согласен. Еще раз хотим довести до всех наших радиослушателей о том, что в Уголовном кодексе всегда есть норма, которая освобождает от уголовной ответственности в случае, если лицо добровольно прекратило совершать преступление, противоправную деятельность. Это статья 31 Уголовного кодекса. Напомню, что и в прошлой передаче мы говорили, сейчас запущена информационная кампания на всех стендах, билбордах, в интернете, по телевидению. Ведется информационная кампания «Выход-31». Это как раз говорит о том, что 31 статья Уголовного кодекса, дословно она звучит как добровольный отказ от противоправной деятельности, освобождающий от уголовной ответственности.
0: Вот, кстати, давайте спросим детей, что они знают об этой статье Уголовного кодекса.
3: 31-я? Ну, нет, не знаю. Ничего не знаю, ну и хорошо.
4: Только ее название. Больше я вообще ничего не знаю.
5: Нет, никогда не слышала.
0: А теперь спросим родителей.
6: Увы, к сожалению, я не знаю, что такое 31-я статья Уголовного кодекса РФ.
7: Неожиданный вопрос. Ничего.
8: О 31-й статье Уголовного кодекса я не знаю ничего. И если бы я узнала, что мой сын, которому 15 лет, знаком с ее содержанием, я бы очень сильно удивилась. Потому что мы законопослушные граждане, и Уголовный кодекс не является нашей настольной книгой.
0: Вот такая вот эмоциональная реакция, но давайте немного успокоим аудиторию, расставив точки над «и».
1: А в чем суть этой нормы? Что лицо, совершив или совершая преступление, всегда имеет возможность остановиться. Остановиться без последствий. Остановиться без последующего уголовного наказания. Здесь есть ряд нюансов, в соответствии с которыми эта норма действует. Первое – это добровольность. То есть лицо должно с

0: само принять решение о том, что больше он или она не будет совершать преступления, и сообщает об этом в компетентный правоохранительный орган. То есть надо прийти в полицию, прийти в ФСБ, прийти в прокуратуру, следственный комитет и сказать, что вот я... Меня обманули, меня заставляют что-то сделать, но вот я хочу об этом добровольно сообщить, и я еще нахожусь в стадии выполнения этого действия, задания.
1: То есть, если вот перейти к практике, например, тот случай, о котором вы рассказывали с подростками, которые пошли испытывать взрывное устройство на неком пустыре, если бы их нашла полиция не в момент, когда они испытывали, а когда они получили это задание, они бы пришли сами в полицию, то они не считались бы виновными, правильно?
0: Я бы даже больше скажу, что даже если бы на этапе, когда они испытывали взрывное устройство, они пришли в полицию и сказали, что вот мы под влиянием каких-то мошенников вот дошли до этой стадии.
1: Ну, то есть они еще никому не причинили вреда?
0: Не причинили вреда, да. Это как раз было бы действие статьи 31 Уголовного кодекса, которая их освобождает от уголовной ответственности. Второе условие, помимо добровольности, это своевременность. Вот как раз об этом мы и говорим, что лицо, выполняя задание, выполняя и совершая противоправную деятельность, возможно, приготавливаясь к этому, освобождается от ответственности в случае, если своевременно не допустило совершения негативных последствий каких-либо.
1: Сразу возникает вопрос. Если, например, ребенок поучаствовал в том, что называется дропинг, да, помог перевести деньги через свою карту, в этот момент он может прийти в полицию или вот к вам и сказать, что я совершил вот такие действия, но это была моя ошибка?
0: Надо смотреть все обстоятельства, в какой момент пришел. Но если это единственное, что он сделал, то, уверяю вас, скорее всего, он будет освобожден от уголовной ответственности. Вот. Поэтому здесь важность своевременности в том, чтобы ты не совершил более тяжкие последствия, которые могли бы быть связаны с различным причинением ущерба жизни, здоровью, а может быть, имуществу иных лиц. И последнее условие, мы проговорили про, значит, своевременность, проговорили добровольность, это окончательность. Окончательность заключается в том, что после того, как ты пришел в правоохранительные органы, после того, как ты прекратил это совершать, ты это сделал бесповоротно. То есть ты уже к этому больше возвращаться не будешь. При наличии вот этих всех трех условий лицо освобождается от уголовной ответственности по статье 31 Уголовного кодекса.
1: Тогда у меня еще один вопрос. Не секрет, что мы в своей жизни в очень многих вопросах второй раз наступаем на грабли. Если я приду во второй раз и скажу, вот, вы знаете, я опять попал в историю, я могу воспользоваться этим законом? Или второй раз уже эта статья не будет работать?
0: Давайте так, это работает много раз, но если это не связано действие между собой. То есть, если мы говорим про то, что, допустим, неделю назад вы попали под влияние куратора Владимира, через там какое-то непродолжительное время, даже если это там неделя прошла, вы попали под влияние некого другого куратора, и это связано...
1: Например, Степана.
0: Степана, да, связано с другой деятельностью. Так как они разъяснены по времени, и так как эти события не связаны между собой, безусловно, статья 31 будет работать и во втором случае тоже, и в третьем, и в четвертом. И повторюсь, здесь вот наличие этой статьи всегда должно быть звоночком для каждого человека, что всегда есть возможность остановиться. И лучше остановиться сейчас, чем потом 10 лет сидеть в местах лишения свободы и жалеть, что вот ты в нужный момент не пришел, не сообщил об этом, хотя у тебя такая возможность была.
2: Каждый родитель желает знать.
1: На этом время нашей программы подошло к концу. Напомню, всю неделю у нас в гостях был руководитель подразделения Федеральной службы безопасности Российской Федерации Михаил. На этом я, Елена Самойлова, прощаюсь с вами. Берегите себя и ваших детей. Всем хорошего вечера и отличных выходных.
2: Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на Детском радио.

0: Реклама на детском радио.
1: Шоу, о котором все говорят. 300 тысяч зрителей уже оценили. «Сны Пушкина». Уникальная постановка на стыке цирка и театра. 60 артистов мирового уровня. Более 200 эксклюзивных костюмов. 20 трюковых номеров на пике возможностей. Драйв живой музыки, акробатики и хореографии. Шоу, которое поражает воображение. «Сны Пушкина». Цирк, театр, чудеса. Успейте увидеть до 27 сентября в Лужниках. Без животных. Подробности на pushkin.show. 0+.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве.
2: 8 495 921 40 41.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Занимательно, увлекательно, засыпательно.
1: Детское радио.
0: Детское радио.

Познавательно, увлекательно, засыпательно.

Познавательно, увлекательно, засыпательно.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: В эфире детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, засыпательно.
0: Детское радио.
1: Детское радио.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: Детское радио. Детское радио.
1: Детское радио.